0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

Господь Иисус Христос учит учеников: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какова роль церкви в современном мире?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Роль церкви на земле». Сегодня мы продолжаем рассуждать о роли церкви на земле. Бог обещал заботиться о своей церкви, которую Он называет своей невестой. Однажды Господь вернется за церковью, но пока она находится в ожидании, нельзя бездействовать. Бог поручил церкви много заданий. Церковь должна быть светом в этом мире. Церковь должна молиться за правителей, должна быть источником покоя, показывать, как прийти к Богу, быть примером мудрого милосердия. Какие есть еще роли у церкви, мы услышим сегодня в продолжении передачи «Роль церкви на земле».
1: Мир вам, дорогие друзья! Слава Богу, что Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеет ее. В первом послании к Тимофею апостол Павел напоминает о главных истинах. Там всего 6 глав. Я бы хотел с вами еще раз повторить эти главные истины, чему учит апостол Павел молодого служителя Тимофея, которого он оставил в Ефесе. В первой главе он напоминает о том, что церковь – это тело Христово, которое состоит из грешников, которых спас Христос. И он призывает прославлять Бога, противостоять еретикам, лжеучителям. Прежде всего, направлять свой взор, свои мысли на Господа. Также апостол Павел учит тому, что церковь – это люди, которые должны быть посвящены молитве. И вторую главу он посвящает тому, и вторую главу апостол Павел посвящает уроку молитвы. Служители и члены церкви прежде всего молятся Господу и трудятся во славу Божию. Он учит молитве, как и Господь Иисус Христос учил своих учеников молитве. А в третьей главе, когда он говорит о служителях, то учит тому, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не крастолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вот это список характеристик для диаконов, для пасторов,

он начинает со слов «должны». Эти стандарты не изменились до нашего времени, и все эти требования должны соблюдаться и сегодня. Поэтому апостол Павел пишет в 3 главе 1 послания Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В Церкви должен быть порядок. Есть то, что недопустимо, есть то, что необходимо, и самое главное, чтобы основанием Церкви был Христос, а не какие-то учения. И об этом говорится в двух последних текстах 3 главы 1 послания Тимофею. Вот послушайте, 16 стих в оригинале был написан в очень поэтичной форме, как гимн. Послушайте эти слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это очень значимое утверждение. Они пели вместе, они собирались вместе, объединялись вокруг одной личности Иисуса Христа, молились вокруг Его имени, Его славы, Его праведности, Его слова, Его закона, Его господства над нами. Нашего Господа Иисуса Христа прославляли. Он — наш пример, наш стандарт, и это познать можно только в Церкви. Мы несем ответственность за сохранение неизменного Божьего стандарта. Мы люди, посвященные молитве. Мы единое тело, которое сохраняется здоровым и гармоничным. Бог мир так возлюбил, что Сына Своего. Мы — движущая сила добра в тяжелые и плохие времена. Об этом говорит 4 глава. Что характеризует такие тяжелые времена? Ну, для этого нам нужно прочитать 4 главу 1 послания Тимофею. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. В последнее время будет отступление. Не удивляйтесь, когда увидите это. Еще в первом веке апостол Павел предупреждал, что такое будет происходить. И более того, будут лжеучителя, лжеучения. Будут те, кто на первый взгляд выглядит так, как будто они правильные учителя. Но если копнуть глубже, вы обнаружите, что они ложные. И у некоторых лидеров удивительная харизма и обаяние. Они говорят, на первый взгляд, правильные вещи. Но когда вы присматриваетесь к их примеру, к их морали, понимаете, что они не соответствуют тому, какой посыл, какое слово должна распространять Церковь. Их учение ложное, несмотря на всю привлекательность. И будут даже бесовские учения. Демонизм будет возрастать. Когда меня спрашивают, что будет в будущем, к большому сожалению, обольщение духовное будет умножаться. Люди уже сегодня обращаются к тем, кто заговаривает, занимается оккультизмом, но не обращается к Богу живому. И это не мои предсказания, об этом говорил еще апостол Павел. Кроме того, характерная черта последнего времени — лицемерие. И мы читаем в 1 послании Тимофею, 4 главе. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Появятся те, кто будут говорить, что нельзя есть какие-то продукты, нельзя делать чего-то, нельзя жениться. В последние дни появятся те, кто пропагандирует аскетизм и законничество. Но Церковь должна быть движущей силой добра даже в такие сложные последние времена. Один известный поэт сказал такие слова: «Истина всегда на эшафоте, ложь всегда сидит на троне». И, к сожалению, но людей, совершающих плохие поступки, больше, чем людей, совершающих хорошие. И когда такие люди приходят к власти, наступают тяжелые времена. И Церковь, которая всегда в меньшинстве, должна быть двигателем добра в такие периоды особенно. Битва никогда не прекратится, и мы на поле боя. Мы, как Церковь, должны смело стоять на стороне добра. Но я не говорю, что мы должны агрессивно с оружием защищать добро. Причем, что об этом пишет апостол Павел? 1 Тимофею 4:6. «Внушай себе, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Будешь добрым служителем,
Это неожиданно, но это прекрасно. И дальше апостол Павел пишет: «Не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с изложением рук священства». Божьи служители имеют особенную роль, когда приходят тяжелые времена. Мы должны использовать наши дары и отвечать на призыв. Если вы хороший Божий служитель, то должны внимательно относиться к своим дарам. Вы не можете обладать абсолютно всеми дарами, но как минимум один у вас точно есть, и вы должны обнаружить его и использовать. Если мы поступаем так, значит, мы хорошие служители. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мы должны дисциплинировать себя. Это значит уметь сказать «нет» поступкам, которые мы не должны совершать. Сказать «нет» фильмам, которые не стоит смотреть. Сказать «нет» компаниям, которые могут плохо повлиять на вас. Быть дисциплинированным, целомудренным в мыслях, в словах, в делах. Вы не знаете, кто смотрит на вас и, возможно, берет с вас пример. Для христианина, для человека верующего очень важно духовно упражняться. Иногда ко мне подходят люди и говорят, что знали меня и 15, и 20, и 30 лет назад. Я стараюсь вспомнить, хотя часто ничего не могу вспомнить, так как просто продолжал совершать служение, труд. Иногда мне даже называют день, число, когда я что-то сказал или сделал. И это оказало влияние на этого человека. Я могу не помнить, но что-то в моих словах или действиях запомнилось, повлияло. Поэтому прежде всего работайте над собой. Дисциплинируйте себя. Помните, что кто-то может взять с вас пример. 1 Тимофея 4 глава 14 стих. «Не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дорогие друзья, здесь написано, что мы должны заботиться о своих дарованиях. И современный мир будет делать все возможное, чтобы мы родили, переживали о чем угодно, но не о том, к чему призывает нас Библия. Что вы читаете? Что вы смотрите? Над чем смеетесь? Я не призываю вас стать узкомыслящими сектантами, удаляющимися от людей. Нет, Господь призывает нас быть в этом мире светом. Потратьте несколько часов на небольшое исследование. Разграничьте несколько категорий своей жизни. Семья, работа, общественная жизнь, отдых, хобби, учение, служение. И присмотритесь внимательно, чему вы уделяете столько времени. И где есть проблемы? Помните, что в тяжелые времена церковь должна быть движущей силой добра. А если мы не делаем этого, то мы становимся частью причины этих тяжелых времен. Церковь – это пример сострадания и проницательности. Или, возможно, правильнее будет сказать, церковь – это пример и образец сострадания с проницательностью и мудрым состраданием. Именно в церкви лучше всего продемонстрировано проницательное, мудрое сострадание. Нигде в другом месте вы не сможете научиться этому. Как сказано, в благотворительности будьте рассудительны. О милосердии сейчас можно услышать по телевизору, в газетах, журналах прочитать о благотворительных фондах. Но нигде, кроме как в церкви, вы не услышите библейской мудрости, которая будет руководить вами в проявлениях милосердия. Если вы не прислушаетесь к тому, что Библия говорит о сострадании, вы можете начать жертвовать без мудрого разбирательства. В первом послании к Тимофею приводится пример с вдовами. И об этом написано в первых 16 стихах 5 главы. Я прочитаю только некоторый текст. 5 глава, 3 стих. «Вдовиц почитай, истинный вдовиц». И далее апостол Павел объясняет, что он имеет в виду под истинными вдовами. В то время проблема вдов была просто глобальной. Было огромное количество женщин, потерявших своих мужей и имеющих большую материальную нужду. В наше время проблема не только вдовы, но и дисфункциональные семьи. Мы сталкиваемся с проблемами наркомании, алкогольной зависимости, семейного насилия, финансового неблагополучия, безработицы. У нас есть инвалиды,
люди, которые не могут сами себя обслуживать, люди, которым негде жить, те, кто не хочет жить. И церковь всегда будет приютом для нуждающихся. И нам очень нужна мудрость, проницательность, Божья мудрость. Если мы будем оказывать помощь всем без разбора, то очень скоро у нас не останется сил ни на что другое. Поэтому нужно разумение, мудрость сострадания. Вот что необходимо каждой церкви. Наша основная помощь должна заключаться в том, что мы показываем людям, как они могут сами себе помочь. Мы не должны быть просто источником, из которого они берут деньги. Есть те, кто нуждается в утешении. И церковь – одно из немногих мест, где людям дают утешение. Есть те, кто нуждается в том, чтобы высказаться и быть услышанным. И в церкви на малых группах или занятиях есть такая возможность. Забота, утешение, поддержка, неравнодушие. И церковь может и должна давать все это. Апостол Павел прекрасно объясняет, что такое мудрое милосердие. Прочитаем несколько текстов. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». И в 18 стихе Павел цитирует книгу Второзакония и также Евангелие от Луки. То есть, чтобы оказывать честь пастору, заботиться о служителях в церкви, нужно также иметь мудрость. Какую выделить зарплату? Когда будет слишком много, а когда еще недостаточно? И это вопрос сложный. В нем нет ясности. И очень важно иметь мудрость. Здесь много факторов, которые влияют. Это и место, и уровень жизни в этом городе, средний заработок, уровень цен. Но мы читаем далее, с 19 стиха. Первое послание Тимофею, 5 глава, 19 стих. «А обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». То, о чем мы сейчас прочитали, имеет место очень редко. В церкви такое случается очень редко. И мы обличаем грех в сокрушении и огорчении. Вот что пишет апостол Павел. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Этот текст показывает нам, насколько важно быть мудрым и проницательным в милосердии, в выборе лидера, в послушании. Во всем должна быть мудрость. Вот что пишет дальше апостол Павел. 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Этот текст мы редко читаем, и сейчас нужно напомнить о том, что есть огромная проблема с грехом алкоголизма и наркомании в славянских странах. И лучше полностью воздерживаться от приема всякого алкоголя. Поэтому евангельские христиане трезвенники. Следовательно, семьи крепкие. И только во время болезни можно принять лекарства по предписанию врача. И нам лучше на Руси воздерживаться от всякого алкоголя. Он принесет столько горя и боли. Но читаем дальше. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Скажите, было у вас такое, что вы доверяли какому-то человеку, а он вас подводил, пользуясь вашим доверием? Мы читаем дальше. «Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». То есть те, кто занимает какую-то руководящую должность в церковном служении, знают, что чтобы принять какие-то решения, требуется не один час. Все нужно обдумать с проницательностью и мудростью. Поэтому молитесь за своих диаконов, служителей, за пасторов. И церковь – это единственное место, где за помощью в поиске ответов и решений обращаются к Библии и к Небесному Отцу. И для нас это большое счастье и благословение, что Господь помогает нам найти ответы, принять решения.
Шестая глава. Церковь должна быть источником верной информации. Оказывается, это одна из самых острых нужд современного мира. Многие свидетельствуют, что есть вопросы и трудности в жизни. И когда приходят в церковь и слушают проповедь Божьего Слова, то они получают ответ. Так и говорят. Я понял, как нужно поступить, и что я должен делать, когда мы изучали Слово Божие на уроке в церкви. Такие фразы можно услышать часто на собрании после служения. Именно в церкви говорят не то, что вам нравится, но то, что на самом деле истинно, слова, записанные в Библии. Иногда мы слышим что-то, что на самом деле не соответствует истине. И тогда Господь показывает нам на фильтр, через который мы должны эту информацию проверить. И это Его Слово. Церковь должна быть местом, где провозглашается Божья истина и предлагаются принципы, которые можно легко применить на практике. Библия актуальна, и Божьи советы помогают в жизни. Церковь должна учить о том, чем людям заниматься, как выполнять свою работу. Об этом говорят первые стихи 6 главы. Мы должны проповедовать и дать верную информацию о доктринальных истинах. И после посещения церкви люди должны говорить: «Да я знаю, во что я верю. Я понимаю, кто такой Христос, и Бог, и Дух Святой. Я понимаю основные истины, я понимаю, для чего я живу, какова роль церкви, как люди получают спасение, что значит быть грешником. Я знаю, что такое ад и рай. Я понимаю основные богословские истины». Только в церкви вы можете получить всю эту верную информацию. И Писание снабжает нас основными истинами, а общение и богослужение раскрывает эти истины. Божье Слово дает нам уверенность, так необходимую в мире, сбившемся с пути. Но также помнить надо, что в церкви можно научиться, как строить отношения. В церкви нас учат, как разрешать конфликты. Я очень люблю этот стих. Это 1 послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. В церкви учат довольству. Быть довольным тем, что у вас есть. В мире о довольстве и благодарности говорят очень мало и практически ничего. Когда вы в последний раз слышали по телевидению: «Поблагодарите всех за прошедшую неделю. В ней было столько всего хорошего». Или «Давайте радоваться, глядя на то, что мы имеем». Нет, мы слышим совершенно другое. Нужно делать больше, добиваться более высоких вершин. Получайте от жизни все, не останавливайтесь. Делайте больше, больше, не нужно удовлетворяться имеющимся. Всегда нужно достигать и добиваться большего. И мы покупаем больше, работаем больше, тратим больше. И что дальше? Апостол Павел говорит так: давайте научимся быть довольными. Это значит не просто быть довольными тем, что имеем, но и когда мы видим, что у кого-то есть что-то больше или лучше, порадоваться за него, не завидуя. Подобные мысли мы можем услышать только в церкви. Еще одна истина, которую люди должны услышать в церкви, касается вопроса денег. Это стихи с 9 по 11 и 6 главы. И здесь говорится о тех, кто хочет разбогатеть. Ну и дальше мы читаем уже слова, которые посвящены тем, кто уже богат. Почему-то в церкви богатых людей не так много, и отношение к ним тоже не самое лучшее. Большая часть людей, приходящих в церковь, это люди среднего достатка, чуть выше или чаще чуть ниже. Но богатых не так много, и они сталкиваются с проблемой зависти, в том числе и в церкви. И в то время, как на самом деле они очень часто и хорошо помогают служениям, жертвуя на разные проекты, надо напомнить, что в самом богатстве нет ничего плохого, нет ничего греховного. И плохо, когда мы завидуем. Очень важно признать, что Бог определяет для каждого из нас определенные материальные ситуации по Его плану. И Бог знает, что для нас лучше. У Него на все есть свой план. Ну и следующее. Приоритеты. В церкви должна быть провозглашена истина о приоритетах. Это 12 стих. Есть вещи, ради которых стоит бороться. Не за второстепенные. Мы часто боремся за свой имидж, за то, какое впечатление мы создаем,
Но это не то, ради чего мы должны встать в ровные ряды, готовые к сражению. Истинные приоритеты провозглашаются только в церкви. И если мы сами будем расставлять приоритеты, то очень легко впадем в крайности. В церкви учат об истинных приоритетах, что в жизни должно быть на первом месте и что наиболее важно. И еще один пункт. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам, как жить. О жизни и об образе жизни. Это стихи с 13 по 16, из 20 по 21. Мы читаем об этом в 6 главе 1 послания Тимофея. Даже когда мир показывает, что все уже сгнило, вокруг происходит много зла, можно обнадежить себя тем, что в церкви больше хорошего, чем плохого. В церкви больше служений, которые придают людям силы, чем у тех, которые пагубно влияют. И в церкви намного больше тех, кто проповедует истину. Так что не позволяйте средствам массовой информации загнать вас в депрессию, сообщая, что в мире нет ничего хорошего. Нет. Божья благодать присутствует в верующих. И как приятно быть верующим вместе, быть в церкви. Поэтому не поддавайтесь на провокации, когда вас настраивают против церкви. Итак, Церковь Божия, Церковь Христова имеет особую роль в этом мире. И мы рассмотрели 6 назначений Церкви. Церковь – это грешники, которых спас Христос. Церковь – это люди, посвященные молитве. Церковь – это люди, призванные к Божьей святости. И Божий стандарт неизменен. Церковь – это двигатель добра, это место утешения и милости, даже в тяжелые времена. Церковь – это пример мудрого милосердия. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам о жизни и об образе жизни. Если вы записали основные тезисы первого послания к Тимофею, то, посмотрев на них сейчас, я прошу вас склонить свою голову в молитве. Попросите Бога дать вам силы исполнять то, к чему призывает вас Господь. Потому что современный мир пытается нас запутать, подсунуть ложные приоритеты, ценности, учения. Но не забывайте фильтровать все через Библию. И помните, кто глава церкви, потому что мы только его служители. А наш Господь – это основание, это лоза. Мы его ветви, мы его слуги. Он наш Господин, он наш Царь. Господь Иисус Христос, как Искупитель, умерший за нас, заплатил цену нашего спасения. Он заплатил с собой и взял на себя цену за наше спасение. Но сейчас крест пуст. Иисус умер, был погребен, но чудесным образом воскрес к новой жизни. И Он провел еще короткое время на земле. А потом во славе вознесся на небеса, оставив на земле церковь, чтобы она исполняла свою роль. И он знал тогда, и знает сейчас, с какими трудностями сталкивается церковь и лично каждый из нас. Он знает наши тревоги и переживания. Он исполняет все свои обещания. Ну а как насчет нас? Исполняем ли мы свои обещания, свои обязательства? Может быть, вы еще не стали частью церкви? Вы еще не помолились молитвой покаяния? Тогда я хочу обратиться к вам. Вот что пишет апостол Иоанн. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если вы еще не знаете Господа Иисуса Христа, то сейчас подходящий момент, чтобы принять Его, пригласить Его в свою жизнь, стать частью Его большой семьи. Да благословит вас Господь.

0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Роль церкви на земле». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире. А также, чтобы лучше понять, что должна делать Церковь, чтобы менять этот мир. Мы прослушали передачу «Роль Церкви на земле». Давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Церковь должна быть полноценным, гармоничным телом, так необходимым в этом мире. Второе. В церкви люди посвящены молитве. Третье. Церковь – это демонстрация неизменного Божьего стандарта. Четвертое. Церковь – это движущая сила добра в тяжелые времена. Пятое. Церковь – это пример мудрого милосердия. Шестое. Церковь должна быть источником надежной, правдивой информации. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 17 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 27 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Один христианин, который был капитаном корабля, проплывая возле берегов Ньюфаундленда, рассказал своему собеседнику следующую историю. «Пять недель тому назад в этих самых водах со мной случилась история, изменившая всю мою духовную жизнь. На борту моего корабля был Джордж Мюллер из Бристоля. Я находился на капитанском мостике, не сходя с него уже в течение 24 часов, когда Джордж Мюллер поднялся ко мне и сказал: «Капитан, я должен быть в Квебеке, провинция Канады, в субботу днем». «Это невозможно», — ответил я. «Ну что ж, за всю свою жизнь я ни разу не нарушил данного слова, и если корабль не сможет доставить меня вовремя, то Господь Бог найдет другой способ. Давайте спустимся в штурманскую рубку и помолимся», — сказал Мюллер. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, и потому с изумлением посмотрел на этого фанатика веры. «Из какого сумасшедшего дома он прибыл?» «Мистер Мюллер», — обратился я к нему, — «знаете ли вы, в каком густом тумане движется корабль?» «Нет», — был ответ мне, — «я не думаю о тумане, мои мысли устремлены к Господу, ибо Его божественным промыслом движима моя жизнь». Он преклонил колени и помолился одной из самых простых молитв. Когда он закончил, я собирался тоже молиться, но Мюллер положил руку мне на плечо и сказал: «Не делайте этого, ведь вы не верите, что Бог услышит нас, а я знаю, что Он уже услышал, и нет надобности просить Его о том дважды». Видя мое замешательство, он добавил: «Капитан, я знаком с моим Господом в течение 57 лет, и никогда не было такого дня, в который я не получил бы ответ моего царя. Встаньте, капитан, откройте дверь, и вы увидите, что путь чист, тумана уже нет». Мы вышли на палубу, и я увидел невероятное. Плотный, как вата, туман исчез без следа. В субботу днем Джордж Мюллер был в Квебеке. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Увещание не превозносится богатством. Не будем ничем превозноситься. Ибо если Христос, будучи Богом, Господом и Сыном Божиим, не отрекся принять образ раба, Филиппийцам 2:7, то тем более мы должны делать все доброе, хотя бы то было самое уничиженное. И чем, скажи мне, превозносишься ты, человек? Благами ли житейскими? Но не тотчас исчезают, как скоро появляются. Духовными ли? Но и то есть одно из духовных благ, чтобы не превозноситься. Чем же ты превозносишься? Тем ли, что делаешь добрые дела? Но послушай Христа, который говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Луки 17:10. Богатством ли ты превозносишься? Но скажи мне, почему? Разве ты не слышал, что мы наги вошли в жизнь, наги и отойдем? Иов 1:21. Или лучше, разве ты не видишь, как другие отходят прежде тебя нагими и лишенными всего? Кто превозносится тем, что у него чужое? А кто хочет пользоваться чужим для одного собственного наслаждения, тот лишается его и против воли, и часто еще прежде смерти. При смерти же лишается непременно. Но скажет, пока мы живы, мы пользуемся им, как хотим. Нет, весьма не скоро найдете человека, который бы пользовался имуществом, как он хочет. То и это неважное дело. Время настоящее кратко в сравнении с бесконечностью.

0: вечными веками. Тем ли превозносишься, человек, что ты богат? Почему же? Богатство бывает и у разбойников, и у воров, и убийц, и развратников, и прелюбодеев, и у всех людей порочных. Почему же ты превозносишься? Если ты употребляешь его как должно, то тебе не следует превозноситься, дабы не нарушить заповеди Господни. Если же употребляешь не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою. Скажи мне, если бы кто-нибудь, страдая горячкой, напился слишком много воды, которая на короткое время утоляет жажду, но потом воспламеняет сильнейший огонь, то может ли он превозноситься этим? Или если бы кто-нибудь заботился о многом напрасно, то может ли он превозноситься этим? Чем же, скажи мне, превозноситься тебе? Тем ли, что имеешь над собой много господ? Тем ли, что у тебя бесчисленное множество забот? Тем ли, что многие льстят тебе? Но это не что иное, как рабство. А дабы ты убедился, что ты в таком случае делаешься рабом, выслушай внимательно следующее. Прочие страсти наши бывают иногда полезны. Так гнев часто бывает полезен. Не может, говорит премудрый, ярость неправедная оправдаться. Сираха 1.22. Следовательно, можно гневаться праведно. Господь говорит, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5.22. Следовательно, гневающийся правильно не подлежит суду. Также и ревность, и похоть бывают добром. Одна тогда, когда служит деторождению, а другая тогда, когда возбуждается соревнованием делам добрым, как Павел говорит, хорошо ревновать о добром всегда, Галатам 4.18, и еще ревнуйте о дарах больших, Коринфянам 12.31. Следовательно, то и другое полезно, а гордость никогда не бывает добром, но всегда бесполезна и вредна. И если чем можно гордиться, то скорее бедностью, нежели богатством. Почему? Потому что кто может жить малым, тот гораздо лучше и выше того, кто не может. Скажи мне, если бы какие-нибудь люди были приглашены в царственный город, и одни из них не требовали ни коней, ни рабов, ни шатров, ни гостиниц, ни одеяния, ни сосудов, но довольствовались бы одним только хлебом и водою из источников, а другие бы стали говорить, «Если не дадите нам колесниц и мягких постелей, то мы не можем прибыть, если у нас не будет множества провожатых, если не будет нам позволено часто отдыхать и находиться в дороге только малую часть дня, если не доставят нам коней и многого другого необходимого для нас, то мы не можем отправиться». Скажи, которые из них достойны нашего уважения, первые или последние? Очевидно, что те, которые ни в чем не имеют нужды. Так точно и здесь. Одни для прохождения пути настоящей жизни требуют многого, а другие – ничего. Посему и превозноситься скорее следовало бы живущим в бедности, если только следует. Но скажешь, бедный часто подвергается презрению. Нет. Не он достоин этого, а те, которые презирают то, ибо как я могу не презирать людей, которые не хотят уважать то, что должно уважать? Всякий живописец смеется над всеми теми, которые, будучи сами невеждами, смеются над ним и не обращают ни малейшего внимания на слова их, но довольствуются собственным своим свидетельством. Почему же мы поставляем себя в зависимости от мнения других? Простительно ли это? Тогда мы и достойны презрения, когда не презираем презирающих нас за бедность и не считаем несчастными их самих. Не упоминаю о том, какие грехи происходят от богатства и какие блага от бедности. Ибо лучше сказать, ни богатство, ни бедность не есть добро само по себе, но это зависит от пользующихся. Добрый христианин обнаруживается более в бедности, нежели в богатстве. Почему? Потому что в бедности он становится негорделивее, целомудреннее, честнее, смиреннее, благоразумнее – А в богатстве встречает множество к тому препятствий. Вспомним, что делает богатый или лучше злоупотребляющий своим богатством. Он похищает, лихоимствует, притесняет. И откуда происходят преступные привязанности, незаконные связи, волшебства, чародейства и все другие роды зла, как не от богатства? Видишь ли, что в бедности гораздо легче быть добродетельным, нежели в богатстве? Не думай, что если богатые здесь не подвергаются наказанию, то они и не грешат. Нет, если бы можно было беспрепятственно подвергать богатых наказанию, то темницы наполнились бы ими. Кроме того, богатство заключает в себе еще то зло, что неправедно приобретший его, совершая грехи безнаказанно, никогда не перестает совершать их, получаемые раны неисцельные, и никто не налагает на него узды. Бедно же, если угодно, может доставить нам гораздо более поводов к удовольствию. Почему? Потому что она свободна от забот, ненависти, вражды, зависти, брани и бесчисленных зол. Итак, не будем стараться сделаться богатыми и не будем постоянно завидовать тем, которые имеют много. Но если имеем богатство, будем употреблять его как должно. Если же не имеем, не будет скорбеть о том, а благодарить Бога за все и за то, что Он даровал нам возможность при малом труде получить воздаяние, равное богатым. Или если мы захотим даже больше и из малого извлечь великие плоды. Принесший 2 таланта был почтен и удостоен награды, равной с принесшим 5 талантов. Почему? Потому что хотя ему было вверено 2 таланта, но он со своей стороны исполнил все должное и возвратил вверенное в сугубом количестве. Для чего же нам стараться получить многое, когда можно и посредством малого приобрести то же самое, или даже большее, когда при малом труде можно удостоиться награды его? Бедный гораздо удобнее возвратит все свое, нежели богатый, обладающий слишком многим. Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем большего желает? Посему, дабы нам не испытать этого, не будем искать богатства, не будем сетовать на бедность, не будем стремиться сделаться богатыми, но даже имея богатство, будем пользоваться им так, как заповедал Павел. «Имеющие, — говорит он, — должны быть как не имеющие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». 1 Коринфянам 7, 29-31, дабы нам получить обетованные блага.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

Я пока еще в этом мире, и хотя я немного устал, я еще поднимаю гири суеты. Значит, я еще пострадаю, значит, я еще посмеюсь, я еще попою, поиграю.

по земле. Нужен хлеб мне и кондо в банке, ты пойми. И бывает на сердце пусто, и усталость, прости, от молитв. И бывает порой грустно, ты прости.

когда солнце мне улыбнется, разбудив меня ранним утром, на молитву мою отзовешься, как всегда. Но бывает, тебя не услышу, вижу лишь твои облака, слышу, дождь твой стучит по крыше, как всегда.

Я не знаю, на что я годен, это знаешь лишь только ты. Не могу я творить погоды, не могу. Но могу о тебе поведать тем, кто вовсе тебя забыл.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Размышляя над жизнью и служением апостола Павла, известного как апостола язычников, исследователь Библии безошибочно сознает Божие руководство в жизни своего служителя. Апостол Павел, писавший Галатам, утверждает: «Увидевший, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Обряд обрезанное был тем, который отделял иудеев от язычников, в дополнение, конечно, другим предписаниям Моисея. Апостол Павел провозгласил, что язычникам не было необходимым исполнять иудейский закон и традиции. За это он был ненавидим иудействующими, теми, кто верил в вести Евангелия, но еще упорно придерживались Моисеева закона. Апостол Павел также был ненавидим иудейскими вождями. В Деянии святых апостолов мы узнаем, что апостол был предупрежден после прибытия в Иерусалим на праздник Пятидесятницы в 58 году нашей эры, что видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Но Бог продолжал укреплять своего служителя провозглашение Евангелия. Так он принял его не от человека, но через непосредственное откровение от Бога. Арестованный, когда поклонялся в храме в Иерусалиме во время праздника Пятидесятницы, апостол Павел был временно помещен в римской крепости. Но когда заговор убийства был обнаружен, он был переведен под ведомственность римского правителя Феликса, проживавшего в Кесарии. В то время Феликс информировал Павла: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». Таким образом, Павел должен был ожидать прибытия сильных иудейских вождей, которые сильно противились ему. Апостолу Павлу не пришлось долго ожидать, как его призвали к иудейским вождям, которых сопровождал оратор и адвокат, чтобы руководить обвинением на апостола. Тертул поносил апостола пред римским правителем, ложно обвиняя его, включая осквернение храма в Иерусалиме. Из краткости данных деталей казалось, что римский правитель не был убежден в обвинениях, предоставленных против Павла. Поэтому он провозгласил: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий». Лисий был римским начальник, который арестовал Павла и спас его от толпы, которая искала убить его. Таким образом, дело остановилось. Павлу дали некоторую свободу, чтобы он мог принимать посетителей и друзей. Он оставался в заключении в Кесарии больше 2 лет. Однако в это время он имел возможность говорить с правителем и даже предстать пред женой правителя, еврейкой, и поэтому еще одна была осведомлена о его положении. Феликс остался неубежденным в каком-нибудь преступлении со стороны апостола, но он не желал выпустить апостола на свободу и освободить его от всех предъявленных на его обвинений. Важно прочитать. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Правосудие требовало, что Павел должен быть освобожден. Римляне гордились своей верой в правосудие. Но для Павла это означало заключение больше, чем на 2 года в Кесарии. Однако ту долю свободы, полученную, чтобы принимать друзей и других, Несомненно, Павел употребил для возможности дальше провозглашать Евангелие всем, кто посещал его. Павел никогда не медлил в употреблении таких возможностей. Верующие христиане сегодня виновны в неупотреблении дарованного им времени, чтобы свидетельствовать о спасении, приобретаемом через Господа Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Многие верующие христиане, с другой стороны, свидетельствовали смелое исповедание, несмотря на преследование, страдания и даже заключение. Павел мог писать церкви в Филиппах: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот факт подтверждался в жизнях бесчисленного числа верующих христиан на протяжении всех веков. Мы благословляем Бога за Его верность. 60-й год новой эры. Теперь новый правитель управляет Иудеей по имени Фест. И как можно было предполагать, он посетил Иерусалим скоро после того, как стал управлять как правитель. Первосвященник и значнейшие в Иерусалиме и другие не забыли, что Павел был в заключении правителя в Кесарии. Они немедленно возобновили свои обвинения против Павла. Они желали, чтобы Павла провели назад в Иерусалим, чтобы он стал пред ними на суде. Священное Писание сообщает: «Просясь, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, злоумышляя убить его на дороге». Заговор 40 или больше иудеев, как записано в Деянии святых апостолов в 23 главе 12 стихе, чтобы убить Павла, не был забытым. Их коварный умысел, сделанный 2 года или больше перед этим, все еще был в их мыслях. Видел ли правитель Фест в их просьбе злое намерение со стороны первосвященника и других? Так может показаться из повествования данного в Писании. Достаточно заметить, что он отказал их просьбе, требуя, чтобы они сами пришли в Кесарию, представили обвинение на него пред ним там. Сидя на судейском месте, некоторое время спустя новый правитель Фест повелел привести Павла, чтобы он предстал пред ним и пред первосвященником и теми, которые пришли в Кесарию, чтобы обвинять Павла в их тяжких обвинениях. Писание передает это таким образом: «Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать». Не напоминает ли это изучающему Библию способ, каким наш блаженный Господь Иисус Христос был приведен к первосвященнику и Синедриону в Иерусалиме? На суде Иисуса они привели же свидетелей обвинить Его. Как совет решил предать смерти Иисуса, они также решили, что Павел тоже должен быть предан смерти. Великий ветхозаветный пророк Иеремия провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Нечестивость тех, которые занимали высокие положения в Иерусалиме, видна ясно из записей, данных в Евангелии от Матфея и книги «Деяния святых апостолов». Но Бог руководил событиями. Не имел ли Павел свидетельства от Бога, что он, Павел, будет свидетельствовать в Риме? Опять мы обращаемся к «Деяниям святых апостолов», 23 главе 11 стиху, где мы читаем: «Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Поэтому, когда его спросили, готов ли он отправиться в Иерусалим, чтобы там встретить обвинителей, Павел ответил: „Я стою пред судом Кесаревым“. Павел верил, что поступая так, он исполнит уверенность, данную ему самим Богом. Он был драматический момент для обоих, еврейских обвинителей Павла и правителя, который сознавал тихое, но однако твердое свидетельство человека, стоящего пред ним, похитить у иудеев их желание убить Павла. Павел со своей стороны полностью отдал свою жизнь под руководство Господу, который спас его и вел так верно на протяжении многих лет. Достаточно было благодати Божией для Павла во время нужды. И, наконец, правитель Фест, не имея выхода, как согласиться с Павлом? «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым». Потому что это было его право поступить так, как римский гражданин. Первосвященник и пришедшие из Иерусалима получили отпор. Их план убить его на пути в Иерусалим был разрушен. Рим был целью теперь, ясно стоящим пред апостолом Павлом, хотя это означало идти туда под римской охраной. Павел не сомневался, что Господь, который чудно руководил им на протяжении многих лет, будет продолжать руководить, и что в Риме великая жатва душ будет собрана для славы Божией. Вскоре после этого царь Агриппа и его жена посетили Кесарию, что можно назвать государственным посещением. Правитель объяснил царю некоторые трудные и сложные проблемы, он имел по отношению к апостолу Павлу. Он интуитивно знал, что Павел был невинный, ни в каком преступлении достойном смерти. Он сознавал, что нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Со стороны Павла не недостаток веры побудил его обратиться к кесарю, а скорее доказательство веры, руководство Божие и утверждение. Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN, радио лично для вас.

0: ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Псалом 84, книга Псалтырь. Пожалуйста, откройте. Я прочитаю 9 стих. Послушаю, что скажет Господь, Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Вы знаете, пока мы с вами размышляем над тем, что такое воля Божия? Я думаю, что в наших сердцах созрел, наверное, такой вопрос. А как ее узнать? А как ее услышать? Как ее определить? Каким образом Бог может это сделать? Как Он может это все сказать? Вы знаете, друзья мои, не нам с вами переживать о том, как Он это может сделать. Очень важно обратить наше сердце или наше внимание на то, готовы ли мы тому, чтобы услышать и более еще глубже подумать о том, готовы ли мы к тому, чтобы исполнить то, что Он нам скажет. Тогда, когда мы с вами читаем вот этот псалом, конечно, здесь речь идет об израильском народе, это Ветхий Завет. Тогда, когда израильский народ был непокорен, непослушен, и Бог любил его, и Бог заботился о нем. И тогда, когда мы с вами видим здесь вот все эти размышления, «Господи, Ты умилосердился», первый стих, простил беззаконие народа Твоего, объял, восстанови нас. Как бы идет молитва. Седьмой стих. Неужели снова не оживишь нас? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое, даруй нам. Вот как бы было все выложено как бы перед Господом. И потом создается внутренняя мысль. Теперь послушаю, что скажет Господь Бог наш. Вы знаете, часто, друзья мои, мы воссылаем молитвы к Богу, но мы не готовы слушать о том, что Он хочет нам сказать. Вы помните, на втором служении мы с вами здесь рисовали такую схемочку: Бог, человек, мы приносим молитву, и Бог нам отвечает. Но мы не всегда готовы как бы услышать, понять, проанализировать, принять. Если мы уже к этому не готовы, то исполнить, тем более мы, просто не сможем. Просто не сможем. Почему? Потому что просто так что-то сделать, это трудно. Я бы сказал, практически даже невозможно. Но тогда, когда мы с вами глубоко понимаем Бога, что хочет Бог, тогда нам легче исполнить, как бы доверяя Ему, понимая, постигая его. И вот Господь имеет свои определенные намерения. И здесь задается вопрос: послушаю, что скажет Господь Бог? И вот сказано: Он скажет мир народу своему,

0: и избранным своим. У Господа мир, у Господа любовь, у Господа благословение, но дальше идет мысль. Но да не впадут они снова в безрассудство. Что такое безрассудство? Это неспособность рассуждать так, к чему человека приводит Господь. Это способность остаться на своем мнении, в своем взгляде, в своем желании. Это способность, может быть, остаться в том, чтобы достигать все равно своего, любыми путями достигнуть, добиться своего или по-своему сделать. И тогда, когда человек идет таким путем, он иногда приходит к краху, к трагедии. Вы знаете, братья и сестры, по телефону мне очень много приходится разговаривать с теми, кто звонит мне. И это духовные темы, духовные вопросы, это и молитва бывает. Это бывают и, я бы сказал, очень-очень глубокие переживания. И я бы даже сказал, иногда человек и говорит: знаете, такое решение или такой вывод. И вот буквально вчера вечером мы беседуем с одним человеком, и человек говорит о разбитости своей жизни. Человек прожил не 20, не 30, а больше. И тогда, когда мы беседуем, человек говорит: это трагедия моей жизни. Все то, к чему пришел этот человек, вы представляете, может быть, 30, 40, 50 лет человек может идти, знать Господа, молиться Ему, но не слышать Его, не быть способным реагировать на то, что говорит Господь, и прийти к тому, что... чтобы сказать: это трагедия моей жизни. Может быть, человек 50 лет идет к тому, чтобы узнать, что он эти 50 лет шел к трагедии. 40 лет израильский народ шел к тому, чтобы узнать, что они непокорны, что они самолюбивы, что они ропотники, что они ничем не довольны. 40 лет шел к этому народ. Друзья мои, Господь нас никогда не учит кого-то винить. Он не говорит в послании каком-то, может быть, в третьем послании Коринфянам, в 46 главе, что вы имеете право и вы должны активно обижаться. Он не учит, друзья мои, этому нас. Он любит нас. У Господа мир, Он скажет мир народу своему. Он говорит: мир мой даю вам. Он не говорит: на время даю, всегда. Он говорит: за все благодарите. Ну как, Господи, моя жизнь, она хуже Иова. У Иова была еще хорошая жизнь, а у меня вообще кошмар. Тогда, когда Господь допустил, чтобы у Иова, и сатана задавал вопрос, благословит ли он тебя, что сказал Иов? Разве он не понимал, разве он не любил, разве в его сердце не было грусти, не было переживания? И он просто так сказал: Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Разве так? Нет, друзья мои, это было не в спешке, это было осознание. Этот человек знал Господа, этот человек был с Господом, этот человек ходил в Господе, он полагал в Господе все в своей жизни. Дорогие мои, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к трагедии, путь к смерти. Куда мы идем? Насколько важно нам с вами, дорогие мои, знать Божью волю, знать, что Господь хочет для нас, к чему Он нас хочет привести. Без Божьего благословения человек лепит, лепит, лепит, лепит, создает себе счастье, и он приходит и говорит: «Я шел все эти годы к трагедии. Господи, все разбито. Неужели все надо начинать снова? Уже нет сил. Так больно. Мне стыдно, Господи». Даже наша русская пословица говорит о том: поспешишь. Станешь просто клоуном, людей насмешишь. Друзья мои, я хочу сказать, что тогда, когда мы пренебрегаем тем, что нам говорит Господь, мы с вами приходим к трагедии, мы приходим к проблеме, мы приходим к очень трудным, плачевным результатам жизни. Насколько это больно, насколько это трудно встретить и сказать: «Господи, неужели?» Но я хочу сказать, что нету разбитости, нету проблемы, которую не силен был бы решать Господь. Вы знаете, иногда мы с вами не слышим того, что нам хочет Господь. По упорству своему, может быть, по нераскаянному сердцу идем и собираем себе какие-то уголья, горящие на голову свою. И вот когда мы с вами, можно сказать, уже уперлись и дальше некуда идти, что происходит с сердцем человека? Он говорит: «Господи». Он не просто говорит: «Господи», и он бежит в своей жизни, он бежит в своих планах, он бежит в своих стремлениях, он бежит в своих целях, а тут он остановился. Он, можно сказать, разбит. Он говорит: «Господи». Вы помните, Фома говорил: «Пока», когда Господь встал перед ним, он говорит: «Господи, Господь мой». Друзья мои, Господь не просто есть. Он есть для тебя. Он любит тебя. Он любит нас. Я еще раз хочу повторить, мы не понимаем этой любви, какую Он имеет к нам. Мы иногда своей любовью к себе мешаем Ему проявить Его любовь к нам. Наша любовь жестокая, амбициозная, своенравная, самолюбивая, она так мала. Она так малосильна. Она так ограничена. Она так не способна пройти через все. Любовь Божия. Он скажет: «Мир к народу своему». Если бы мы с вами глубже могли понимать, друзья мои, если бы только можно было это глубже понимать, насколько бы сильнее мы уцеплялись за Господа, насколько бы искреннее мы открывали перед Ним наши сердца, насколько бы сегодня сильнее мы Его благодарили, насколько бы мы с вами сегодня активнее были в жизни перед Ним. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли посмотреть на те, может быть, как бы моменты, когда Господь свою волю открывал людям, моменты, о которых мы читаем в Библии, вообще в Ветхом, Новом Завете. И здесь я написал 10 пунктов таких вот просто, о которых я хочу поделиться с вами. Каким образом? Первое, Господь обращался непосредственно вот именно к человеку, и, допустим, это было про... Ну, помните, Иисус жил на земле, да? Он говорил: «Петр». Он говорил: «Фома». Помните, да? Из тех моментов, которые мы с вами сейчас числим, не все моменты относятся к сегодняшнему с вами нам, к сегодняшнему, как бы, от Господа размышлению с нами. Как Он к нам сегодня может говорить? Конечно, сегодня Иисус, так когда Он не был здесь, не находится здесь, хотя Он опять с нами. Когда мы с вами читаем Деяния апостолов, там сказано, Он от одной крови произвел весь род человеческий, помните, да? И там сказано, хотя Он недалеко от каждого из нас. Недалеко, близко, и Он в наших сердцах. Когда ангел Господень стал перед Марией, помните, да? Ангел Господень явился к ней, там, к жене Захарии, Елизавете, он явился, что сказал. Потом в Деяниях апостолов мы с вами читаем, Саул на пути в Дамаск, помните, да? Господь заговорил с ним. Второе, через сновидение Господь говорил. Почему через сновидение? Потому что тогда не была выражена абсолютная полнота отношений Бога к человеку. Неправильности человека к Богу. И Бог должен был людей останавливать, в чем-то, может быть, направлять, что-то делать, что-то совершать. И, в частности, мы с вами помним, Бог давал сон кому? Помните? Через сны говорил. Иосифу говорил, помните, да? И у Господа был свой определенный план, он этот план исполнял. У Даниила мы с вами читаем тоже там о снах. Помните, Господь тоже совершал свою работу. Третье. Конечно, через то слово, которое уже как бы записывалось в Ветхом Завете. Ну, например, когда Моисей был у Господа, и Господь дал ему каменные скрижали. Помните, он принес, и это записанное уже было конкретным, твердым и абсолютным. Там Господь повелевал и говорил, запиши это в книгу, запиши это, оставь потомкам там и так далее. Через пророков. Через пророков говорил Господь. Например, Агав, помните, пришел и 21 главу книги Деяний апостолов, помните, он о Павле пророчествовал и говорил, что мужа, чей этот пояс, так свяжут, и там ничего доброго его не ожидает в Иерусалиме. Например, мы с вами читаем в Библии, сказано так, говорит Господь. Я совершу это, или я это совершил, или он говорил, измените свои отношения, там что-то переделайте, пересмотрите, или, ну, много моментов. Господь говорит через творение вокруг нас, окружающее. Например, помните в послании к римлянам, в первой главе, там сказаны такие слова, что можно знать о Боге? Помните, да? Он явил им, ибо невидима его сила через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Псалом 18, помните, там сказано, небеса проповедуют славу Господню, и о делах его вещает твердь. И мы читаем там примерно первых 7 стихов, они имеют такую поучительную такую, как бы, для нас здесь мысль. Через обстоятельства Господь тоже говорил. Обстоятельства, которые Господь совершал, например, когда израильский народ выходил из египетского плена, помните, да? Через все эти, может быть, 10 казней, которые, как бы, обстоятельствами были для египтян, они были поучительны и для евреев. Через ангелов Господь говорил. Вот я уже сказал, что ангел явился там Марии, там с Захарией Господь говорил, когда он был в храме. В 18-19 главе книги «Бытие» мы читаем, там, когда он с Авраамом говорит, говорят ангелы, потом С кем еще? А? С Лотом, да. Правильно. Через Святого Духа Господь говорил. Мы с вами читаем, например, и видим, как Господь через Святого Духа совершал свою работу. Вот. Через чудеса и знамения, которые Господь тоже должен был совершать, эти чудеса и эти знамения, они свидетельствовали о том, что как бы человек, например, апостолы, апостольство подтверждалось великими силами, там, чудесами, знамениями, да? Допустим, Моисей, когда пошел выводить израильский народ, он обращается к Богу и говорит: «А как они поверят, что ты меня послал?» И он там, Господь ему говорит, там, жезл брось, там, руку в пазуху засунь. Помните, проказа на руке, опять засунул, опять проказы нет. Потом он говорит, если голосу, в книге Исход мы читаем, он говорит, если голосу первого, второго знамения не поверят, то голосу там второго или там последующего знамения поверят. Помните? Знамение имело тоже как голос. Я не записал один пункт, даже через животных Господь говорил, да? Помните, ослица там, Валаам, пророк, стал делать перед Господом неугодно, увлекшись. Она даже заговорила, то есть Господь заговорил, и, ну, я бы это к первому отнес, что обращался непосредственно к человеку. Через чудеса и знамения, и вот через болезни, исцеление, воскрешение, и вот через такие действия Господь тоже как бы говорил и обращался. Каким образом Господь как бы открывает или может открывать свою волю в наше время? Каким образом? Ну, прежде всего, конечно, я хочу сказать, что через Слово Свое. Как вы спросите? Это не только тогда, когда мы открываем Библию и ищем какой-то ответ. Иногда Господь нам, Он усматривает, как нам ответить. Но, друзья мои, очень важно, конечно, чтобы мы с вами исследовали Писание, познавали его, занимались с ним, росли в этом Писании, чтобы мы то, что сказано в Писании уже, не могли бы его вопрошать и говорить: «Господи, открой мне волю Твою». Просто Господь нам должен будет сказать: «Ну так вникай в Слово Мое. Я уже через Него все объяснил, все сказал». Вот. Через Святого Духа. И причем таким образом, помните, в книге Откровения, в 3 главе сказано: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». То есть обличение и наказание. Я вставил здесь тоже такой как бы пунктик наказания. Это тоже является как голос Божий. Он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся, остановись». Не делай того, что не надо. Через Писание, через Святого Духа, через Церковь. Послание к Ефесянам в 4 главе 11 стихом сказаны такие слова: «И Он поставил в Церкви одних, теми для того, чтобы мы с вами могли». И Он дальше объясняет, можете дома это прочитать. Ну, на этот момент я хочу еще впоследствии кое-что сказать и привести иллюстрацию, если у нас с вами позволит время. Дальше. Через окружающих нас людей и родных, родителей, даже через детей, Господь может нам как бы давать ответ, говорить с нами, открывать нам свою волю. И это очень важно. Очень часто может быть так, друзья, я вам привожу пример. В человеке есть тайный грех. Тайный грех, о котором ему просто стыдно сказать другим. Он думает, что он живет с этим тайным грехом, он зашифровался, он скрылся, он таится. Но Господь-то говорит, что нету ничего тайного, что не стало бы явным. Есть время иногда, когда Господь что-то держит тайным. Он работает с этим человеком. Но когда человек не реагирует, Господь может открывать это. Для того, чтобы с ним уже начать по-другому работать. Может быть, через пастора, может быть, через одного, двух или трех свидетелей. Помните, да? Скажи, если не послушай, скажи церкви. Господь так делает. Но еще очень важный момент. Тогда, когда у человека есть тайный внутренний грех, он таится с ним. Он его скрывает. И сказано, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. В этом не будет иметь успеха, он не будет знать волю Божию. Поэтому, если он будет знать ее, он уже скрывая свой грех, он не способен ее познавать. Он как бы парализован. Он, знаете, как будто бы под каким-то уколом, под каким-то наркотиком этого греха. Даже если он что-то узнает, он бессилен опять как бы жить. Бессилен своего рода как бы так делать и так поступать. И вот тогда, когда, может быть, какое-то время Господь с ним работает, он не реагирует. Господь через кого-то начинает работать с этим человеком, и человек начинает ожесточаться. Вот, допустим, в человеке тайный грех, кто-то видит уже и понимает, и он подходит ему и говорит. Или, может быть, через проповедь, или, может быть, через что-то, и Господь говорит. Человек ожесточается, он обижается. Может быть, иногда родители детям начинают говорить. Да что ты, да перестань, да ну... Да надоело уже. Или еще что-то. Почему? Потому что здесь тревожится то, за что человеку стыдно. Он не может в этот момент остановиться и сказать, говори дальше. Да что ты, неужели ты знаешь? Он на это не пойдет. Вы понимаете? Человек будет таиться. И вот иногда Господь через родных, через близких, может быть, даже через детей к родителям, может что-то говорить. Но делать это мы должны, друзья мои, чтобы приобрести человека. Чтобы его приобрести. Не для того, чтобы его просто, скажем, отбомбить, или побить, или порезать. Нет, чтобы приобрести. Не важно то, чтобы сделать больно человеку. Не это важно. Не этими методами надо, может быть, достигать чего-то. Потому что Господь своей любовью делает. Он говорит, кого люблю, тех обличаю. Иногда бывает так, что человек говорит, я люблю, поэтому я обличаю. Я только из-за любви тебе говорю. А на самом деле там не любовь, а там ропот в человеке. Может быть, такая сварливость. Там такой, может быть, знаете, уже набран резервуар с каким-то таким негодованием. Это не любовь. И когда человек начинает потихоньку это негодование проявлять, изливать, это уже очень опасно. Очень опасно. Потому что мы в Слове Божьем с вами читаем, что гнев человека не творит правды Божьей. Даже будет он говорить правду, но не так. Ее будут люди считать за неправду. Потому что он будет говорить не так, как бы ее сказал Господь, а будет говорить так, как это свойственно ему, с внутренней подоплекой, с внутренним таким как бы уже давлением, состоянием. Через окружающих нас людей, родных, близких, детей. Конечно, через обстоятельства. Через смерть, может быть, через болезни. Через какие-то окружающие нас обстоятельства. Через то, что у нас, может быть, что-то не получается. Через наказание. И последнее, через отлучение. Потому что тогда, когда человека отлучают от церкви, Бог тоже говорит об этом. Человек обижается. Он иногда винит кого-то. Но он должен подумать. Он должен подумать. И о нем нужно молиться, чтобы вот это действие. Мы с вами читаем, помните, в 5 главе 1 послания к Коринфянам там сказаны такие слова. Во имя Иисуса Христа предать сатане в изнемождение плоти. Это может быть и болезнь, трудности, неустройство. Или может быть, как я сказал уже, друзья мои, 50 лет, может быть, человек идет к тому, чтобы в сердце своем сказать или признаться, даже уже кому-то сказать, это трагедия моей жизни. Потому что человек все делал по-своему. Бог был в его уме, но как запасной вариант. Или в экстренных ситуациях. И поэтому тогда, когда мы с вами желаем как бы познавать, что нам говорит Господь, мы должны себя настроить на особенно правильное внутреннее состояние. Послушаю, что скажет Господь Бог. Не просто послушаю, что Он там еще скажет, а послушаю, чтобы мне, как мы с вами прочитали, не поступить безрассудно. Давайте откроем первое послание Коринфянам, вторую главу. Я сразу же хочу сказать, друзья, что у Господа есть намерение, глубокое, всегда ответственное намерение к каждому из нас. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И поэтому вот намерение Бога, конечно, это общение с нами. Это контакт с нами. Это не просто выслушивание нас, но нежелание или неспособность нами выслушивания Его, или принятия Его, ответа Его. Он никогда над нами, друзья мои, не смеется, не говорит лишнего, не говорит даже одного слова напрасно. Он в слове своем подчеркивает конкретность и говорит, ни одна иота, ни одна там запятая, ни одна даже точка не пройдет, пока не исполнится все. Он говорит, слово мое, которое я посылаю, оно исполняет все, для чего я его послал. Он не говорит слова мои, он говорит слово мое. Поэтому каждое слово, оно очень важно, оно очень, я бы сказал, конкретно и абсолютно для нас. Мы с вами читаем здесь во второй главе вот такие слова. В 4 стихе Павел говорит, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Есть два типа веры. Значит, и этому предшествует два типа слова. Слово с человеческой мудростью, и слово от силы Божией, от Господа. И поэтому, друзья мои, всегда хотелось бы просить вас всей душой, молитесь, чтобы для вас можно было проповедовать Божье Слово. Чтобы для вас могло звучать не человеческое, а Божье Слово. Божья истина. Однажды один человек сказал такую мысль. Мы, приходя в церковь, желаем, чтобы кафедра горела. Чтобы тот, кто на этой кафедре, горел. Но мы с вами ничего не делаем для того, чтобы сложить как бы какие-то дрова, какое-то то или иное вещество для того, чтобы здесь все горело. Как бы не прилагаем каких-то усилий. И поэтому очень и очень важно, чтобы мы с вами все могли думать и молиться о том, чтобы Господь здесь нас питал своей истиной. Поэтому Павел говорит, и слово мое, оно не вот такое, оно совсем другое. Оно от Божьего Духа. Дальше он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. И вот 9 стих, здесь сказаны такие слова. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Пока мы с вами были далеки от Бога, мы с вами, конечно, не знали, не понимали, не взвешивали, недооценивали, даже не представляли. На ум нам не приходило. Глаз не видел. Мы не представляли, что Бог приготовил. Он говорит, любящим его. Мы не предполагали с вами. И поэтому, тогда, когда мы с вами постигаем истину, мне бы хотелось сказать, что вот первое, что постигать истину, как бы вникать в нее, разбираться в ней, узнать ее, Господь хочет, чтобы мы с вами могли все это постигать, чтобы мы все это могли с вами увидеть. Вы знаете, иногда для нас бывает такая трудность и сложность, и мы как бы переживаем. Я помню, мама меня молила, учила молиться и говорила, ты всегда молись и проси у Господа, чтобы Он сохранил тебя от всякого лжеучения, от всякой неправильности в понимании. И вы знаете, тогда, когда я в жизни уже начинал встречать людей с разными взглядами, я был там, там, там, слышал тех или других, видел уже действия, поступки, результаты какие-то. И вот она меня просила, говорит, ты всегда молись, чтобы ты мог всегда знать Божью правду. Молись и проси, чтобы Господь тебя сохранил от каких-то ложных учений. И вы знаете, я об этом привык у Господа просить, чтобы Господь сохранял. И я думаю, что это очень хорошо. Я хочу это и вам посоветовать, друзья мои. Очень важно, очень важно. Мы иногда, беря Библию, или, может быть, люди, беря Библию, они начинают ее читать и говорят, она здесь по-китайски написана. Или как-то по-нерусски. Мы ничего не понимаем. Что-то сказано, вообще ничего не понимаем. Иногда даже люди говорят, а что я буду читать? Я вообще старославянский-то, я там не знаю, какой там латинский или старославянский. У меня у бабушки была вот такая Библия. Нет, когда им говоришь, да она по-русски. Да вы что, на самом деле по-русски? Даже такое было. И вот когда они начинают читать даже по-русски, они говорят, ничего не понимаем, тут как-то так странно написано. И вот дальше Господь говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. И иногда человек действительно, может быть, с трудом начинает что-то понимать. Иногда он может, внимательно смотрите, он может браться и читать всю Библию. То, что я сейчас скажу, постарайтесь, пожалуйста, понять правильно. Он начинает читать всю Библию. А я хочу сказать, что ему не надо читать всю Библию. Вредно читать всю Библию. Он не поймет всю Библию. Для него нужно сначала узнать о Христе, о Его любви, узнать о том, что Он грешник. О том, что он нуждается в примирении с Господом. И тогда, когда он примирится с Господом, вы знаете, тогда Господь в его сердце поселяется Духом Святым. Вы согласны? И тогда, когда человек покаялся, он читает Библию, говорит, ничего не понимал, тут вообще, говорит, даже удивляюсь, понимать начинаю. Согласны вы? И я хочу сказать, что не надо говорить, ничего не понимал, сейчас вообще понимаю, ничего себе, я лучше стал думать. Нет, это не ты, это Дух Святой. Это Дух Святой. Поэтому он говорит, а нам Бог открыл это. Не благодаря способности нашего аналитического мышления, не благодаря способности нашего скорого реагирования, с учетом логического такого мышления, нет. Открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. И он говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И поэтому, когда без Духа Божия, без Его помощи человек приходит к Библии, для него это, он и засыпает, и головная боль, и какая-то, знаете, антиреакция. Но иногда человек начинает читать, даже не покаявшись. Смотрите, что происходит. Я сказал, что Бог иногда с нами говорит даже через трудности, даже через какие-то обстоятельства, наказания, которые появляются в нашей жизни. И когда это происходит, человек как бы бежит к Богу, молится, может быть, что-то просит, или, может быть, просто открывает Библию, может быть, даже просто приходит в церковь. Для него, может быть, уже не стало страшным, в какую церковь прийти. Он пришел в церковь, говорит, там ничего не говорят. Я ничего не понял. Он ищет церковь, в которой ему может Господь открыть, объяснить. И он приходит, он слушает, он анализирует, он понимает. И он начинает как бы от этого понимания складывать какой-то уже для себя духовный взгляд, понятие, какую-то духовную последовательность, логику. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И он говорит, ибо мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И поэтому я хотел бы сказать очень важную, такую вторую, следующую мысль. Познание Божьей, вот именно воли, это прежде всего познание Его. Если на очень сложный вопрос Он нам ответит и даст свою волю, мы не способны будем ее исполнить только по одной причине, потому что мы не будем хорошо знать Его. Его воля будет в том, чтобы мы с вами глубоко Ему могли довериться, а мы не способны Ему довериться. Потому что мы его хорошо не знаем. Давид говорит, Господь пастырь мой. Он не говорит, Господь сотворивший мир. Господь сильный. Он говорит другую мысль, Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит, водит, подкрепляет, кормит, утешает. Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Это говорил Давид. Но даже в жизни Давида, тогда, когда встречался тот или иной момент, когда он встретил Голиафа, он мог одолеть его, потому что он шел во имя Господа, и Господь был с ним. Но тогда, когда он встретил женщину, он не мог одолеть ее, потому что он шел не с Господом. Господь не вел его этим путем. Поэтому очень-очень важно, чтобы мы с вами могли иметь познание о нем. А нам Бог открыл. Но мы приняли не духа мира, а духа от Бога, дабы знать знать и Бога, и то, что Он нам дарует. Третье, о чем я хочу отметить. Господь открывает нам в нашей жизни и нашу суть. Он открывает о себе, Он открывает нам о нас. Как вы думаете, для чего? Он открывает нам о себе, и Он нам открывает о нас. Но иногда этого мало. Он нам открывает, и, может быть, о людях, которые жили до нас. Вы помните, Асав смотрел на людей его окружающих, запутался. И тогда, когда Господь открыл ему об этих окружающих, он по воле Божией пошел. Вы согласны? Правильно? Это очень важный момент. Тогда, когда мы с вами читаем 10 главу 1 послания Коринфянам, Павел пишет Коринфянской церкви и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об отцах ваших». И он говорит: «Вот они вот такие были, это все описано нам, достигшим последних времен, чтобы мы не были». И вот тогда, когда Господь нам открывает себя, открывает нас, открывает, может быть, окружающий мир для того, чтобы мы с вами могли еще раз убедиться, проникнуться, глубоко осознать, глубоко понять, какие мы, насколько мы далеки от Него, насколько мы нуждаемся в Нем, насколько мы нуждаемся в Нем. Мы сами принимаем решения, действия, поступки, но тогда, когда Он нас ведет, это все совершенно по-другому может быть. Мы иногда думаем, что это надо сделать вот так. Например, вы помните, оруженосец говорил Давиду: «Господь предает сейчас Саула в руки твои. Позволь, я пригвожду его, поражу его и даже удара не повторю». Что делал Давид? Он в этот момент был перед Господом, и он говорил: «Подниму ли руку на помазанника Господня? Пусть сам Господь все решает». И есть моменты, когда мы с вами не от Господа направляемы, а раз и начинаем решать. И мы говорим: «Он вот такой, она вот такая». Мы иногда говорим даже, что надо молиться об этом человеке. Но цель не в том, чтобы о нем молиться. Мы можем сказать: тут есть такая проблема, я не буду говорить. Да просто не надо этого. А мы ярко и подробно все разложим. Иногда нам Господь не дает этого, Он говорит: «Согрешающихся обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». И он говорит это Тимофею как пастору, чтобы он это делал. И это воспитание. Мы очень, друзья мои, должны быть внимательны, очень искренны, очень правильно, мудро постигать и познавать, что хочет Господь. Очень важен тот момент, что Господь нас хочет научить и внимательности, очень большой внимательности, способности слышать и откликаться, слышать и реагировать. Конечно, мы сейчас с вами не сможем так эту тему дальше, может быть, развить, потому что время у нас уже подходит к концу. Мы должны будем с вами вместе помолиться еще и послушать те нужды, о которых мы должны вместе помолиться. Но, друзья мои, пожалуйста, приходите на второе служение. И тема эта, я ее продолжаю сейчас и на втором служении, потому что если я буду говорить ее только на первых служениях, это может быть очень долго. У нас и другие темы есть. Поэтому мы с вами сейчас помолимся. Мы поблагодарим Господа за то, что Он любит нас, печется о нас, все делает для нас. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами глубже и основательнее могли бы Его постигать, за Ним идти, Ему доверять, на Него опираться, на Него полагаться. Послушаю, что скажет Господь Бог. Когда-то этому не способен был Самуил. У Анны и у Елканы, у отца, родился этот сын, которого Анна, помните, первая книга Царств, первая глава, она просила, чтобы Господь дал ей. И помните, Господь дал ей сына. И священник тут сказал, что будет у тебя сын. Она уже не верила, она в отчаянии была. Но она искренна, она была близка к Господу. И когда Господь дал, она его отдала Господу. Я думаю, что если бы она не отдала Господу его, Господь бы его все равно забрал, вы согласны? Даже, может быть, он просто его забрал бы на небо. Вы понимаете? Это очень важно, друзья мои. Прежде чем мы стремимся к тому, чтобы у нас был ребенок, прошу, поймите, что важно нам подумать о том, готовы ли мы его отдать Господу, или мы будем заботиться о том, чтобы в мире для него немаленькая часть принадлежала ему. Тогда мы с вами уловлены сатаной, который говорит: «Все это тебе дам, если падше поклонишься мне». И мы потом ребенка ростим, ему приносим и говорим: «Ну, чтобы у тебя была хорошая профессия, чтобы у тебя был хороший заработок, хорошая работа. Если ты на эту работу отдашься, у тебя будет все гарантировано, ты вообще себе жизнь обеспечишь. Разве это плохо?» Позвольте, я скажу прямо, это плохо, это глупо. Потому что Господа здесь нет.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию.

то, сказав посему, увещевайте друг друга и назидайте один другого, Павел мог добавить, как вы и делаете. Да, вы увещеваете друг друга, вы назидаете один другого, и вы хорошо делаете, продолжайте это ваше доброе дело. Что хочет Павел сказать словами «увещевать» и «назидать»? Слово «увещевать» происходит в греческом подлиннике от слова «утешать», а «назидать» от слова «строить». Так что мы призваны утешать друг друга, и, делая это, мы созидаем один другого. Дорогие друзья, братья и сестры, сколько есть в мире страдающих, плачущих и скорбящих душ, которых нужно утешить. И если мы, которые познали Иисуса Христа, и Отца Милосердия, и Бога всякого утешения, если мы не принесем бальзам страдающим, то кто это сделает? В нашем тексте Павел говорит, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это, во-первых, значит своих по вере, детей Божьих. Но мы должны также утешать и увещевать грешников. Какое утешение для человека, погибающего в грехе, без Бога и без надежды в этом мире, когда он слышит, что Бог и его любит, и готов его спасти и усыновить? Слово Божие говорит, чтобы мы никого не злословили, но оказывали всякую кротость ко всем человекам. Не забудем, что и мы некогда были несмысленны, непокорны, заблудшие и рабы похоти. Мы тоже были в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Поэтому, возлюбленные, мы должны с кротостью наставлять противников, не даст ли Бог покаяние и им, как Он дал нам к познанию истины. То же самое касается отступника. Как же следует с ним поступать? Что говорит Слово Божие? Слушайте. «Братья, если и впадет человек, в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». В другом месте нас Слово Божие предупреждает. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я всегда боюсь за братьев, которые чрезмерно суровы с отступниками. Да, Слово Божие учит, чтобы мы согрешившего обличали, но всегда в духе кротости и любви, и никогда не забудем, что если не благодать Божия, то мы бы сами были в том же положении. Вы помните тот случай в Коринфянской общине с одним согрешившим членом? Он совершил гнусное преступление перед Богом и людьми и осквернил общину. И Павел упрекает коринфян, что они не приняли дисциплинарных мер с этим человеком. Впоследствии они, однако, его исключили, и, видно, он покаялся, но не был восстановлен в общину. Поэтому во втором своем послании им Павел должен был написать: «Для такого довольно сего наказания от многих». Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. И дальше апостол Павел добавляет эти многозначащие слова. Слушайте, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. Наша непоследовательность по отношению к другим идет в руку дьявола. Он этим воспользуется для ущерба дела Божия. Сколько есть искалеченных душ по той только причине, что мы дали повод к этому дьяволу. Вот почему Слово Божие говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Заметьте, дорогие мои, что слова нашего текста относятся ко всем верующим. Сказано, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это значит всех. Сколько есть страждущих братьев и сестер. Правда, часто мы не знаем, что переживает тот или иной брат или сестра. Поэтому мы должны всегда быть готовы утешать всех. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Но вы спросите, как это возможно? Как я могу заботиться о других, почитать другого высшего себя, когда у меня так много своих забот, скорбей и переживаний? Как я могу утешать других? Ответ вы найдете в Боге, в познании Его. Причина, почему мы не в состоянии других утешать, та, что мы забыли Бога, которого Библия называет Богом всякого утешения. Возлюбленные, мы должны сперва сами пережить это утешение.

0: намерение, прежде чем мы сможем других утешать. Каким чудным примером в этом является апостол Павел. Он не только назидал, исправлял и поучал людей, но он всегда умел утешать скорбящих и страдающих. Почему? Пусть он сам ответит. Слушайте, что он говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Во всякой скорби Павел находил утешение у Бога. Не было такого переживания, как бы оно ни казалось безнадежным, в котором он не находил ответа и отраду в Боге. Было ли это жало в плоти или узы, или преследование, или клевета со стороны лжебратьев? Он говорит, всем он научился быть довольным. Почему? Потому что он находил утешение во всякой скорби, в Боге всякого утешения. И поэтому он мог утешать других. Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог нас утешает, чтобы мы могли других утешать. Это благословенное служение Господь поручил каждому чаду Божьему. Ко всем детям Божьим, без исключения сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. А тем более усматривайте приближение дня оного. О, как это служение необходимо в Церкви Христовой! Некоторые, правда, не оставляют собрание своего, но, возлюбленные, это еще недостаточно. Мы идем в церковь не только назидать самих себя, но чтобы увещевать и утешать, и назидать друг друга. Мы идем в Дом Божий не только чтобы получить что-нибудь для себя, но дать другому что-нибудь. Почему не забыть свои нужды и подумать о нуждах других? Одно ласковое, ободряющее, утешающее слово искушаемой и страдающей душе может дать ей как раз необходимое, чтобы ее вывести на свет. О, сколько есть обескураженных душ! Да, я говорю о верующих. Многие из них в отчаянии, они разочарованы. Дьявол их обстреливал всю неделю своими ядовитыми стрелами сомнения и обвинения. Может быть, только теплое рукопожатие или просто улыбка потребовалось с вашей стороны, и это было бы достаточно. Как часто мы молимся: «Господи, сделай меня благословением!» И когда представлялась возможность, мы не воспользовались ею. Мы думали, что мы должны были совершить какой-нибудь большой подвиг, и не заметили, что один из самых меньших Отца нашего Небесного нуждался только в чашке холодной воды. Возлюбленные, не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. И такое служение может быть одна только улыбка. Почему иногда заходишь в церковь и бывает не увидишь ни одного улыбающегося лица? Эти верующие, наверное, думают, что выглядеть суровыми, грустными и безрадостными – это знак глубокой духовности. Я этого нигде не вижу в Слове Божьем. Если уже кто должен быть жизнерадостным, то это христианин, и если он действительно радостен, то это выразится на его лице. Сколько раз одна улыбка ободрила и изменила для меня настроение на весь день». Дорогие мои, у каждого чада Божия должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И если это так, тогда мы не о себе только будем думать, но и о других. И это должно начаться с самого момента нашего возрождения. Посмотрите на темничного стража. Вчера он был жестоким, хладнокровным и безжалостным человеком. Но за ночь с ним происходит чудная перемена. Приняв Христа в свое сердце, темничный страж сразу начинает служить. Служить нуждам тех, которых только несколько часов тому назад он обижал. Слушайте, что сказано в 16 главе «Деяния апостолов» в стихе 33. «И взяв их, то есть Павла, силу, в тот час ночи он, то есть темничный страж, омыл раны их». омытый кровью Христовой грешник, теперь омывает раны апостолов. Это нормальный поступок искупленного дитяти Божия. Благодать Божия делает из жестокого, злого человека, любящего, нежного добродетеля. Но этот искупленный грешник еще не кончил своего служения, и не забудьте, он это делает сразу после своего обращения. Тебе не нужно, мой дорогой друг, ожидать лучшего момента или более подходящего дня, чтобы кому-нибудь послужить. Ты можешь это сделать сейчас. Слушайте, что дальше сказано о темничном страже. «И приведший в дом свой», то есть Павла и Силу, «он предложил им трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Там не было угрюмых лиц. Там все улыбались и радовались. Темничный страж поступает по-божьему. Он делает то, что его небесный отец делает. Бог, который приготовил трапезу чаду своему, вложил в сердце вновь родившемуся свыше стражу те же чувствования. Да, душа, родившаяся свыше, в одно мгновение сразу же начинает проявлять плод новой жизни. Она начинает служить святым. Посмотрите, как Господь оценил один такой акт, одно скромное, как будто незначительное служение одной женщины. Вряд ли мы бы обратили внимание на такой маловажный поступок. Но об этой женщине Господь сказал самые чудные слова, которые Он мог бы сказать о самом верном своем чаде. Она сделала, что могла. Что мог Господь лучше сказать о любом чаде своем? И притом Христос добавил, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ей и о том, что она сделала. И что же она такое важное сделала? Она помазала голову Иисусу драгоценным миром. Да, в то время, когда Спаситель как никогда чувствовал свое одиночество, когда он нуждался в утешении, никто, кроме этой женщины, не послужил его нужде. Апостолы, они спорили о том, кто из них будет первым. Иуда жалуется, на что такая трата. Но эта чуткая и благородная душа возлила чистого, драгоценного мира на голову Спасителя и этим послужила ему утешением. Этот поступок оказался не только пророческим актом, говорящим о грядущей смерти и погребении нашего Господа, но этот акт послужил бальзамом для страдающей души Спасителя. Она сделала, что могла. Может ли Господь это сказать о нас? Увещеваем ли мы друг друга? Утешаем ли мы святых? Назидаем ли мы один другого? Наполняем ли мы наш дом ароматом Его любви и утешения? К этому каждое чадо Божие призвано. Если Бог всякого утешения утешал нас в скорбях наших, тогда мы должны утешать малодушных, поддерживать слабых, носить бремена друг друга и служить святым. Назидаем ли мы один другого? Фессалоникийцам Павел мог сказать, вы это делаете. Но он хочет, чтобы они еще более преуспевали в этом благородном деле. Возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Будем, дорогие друзья, подвязаться со всем усердием, преследовать то, что служит к миру, взаимному назиданию, а не распрям и спорам. Мы должны стремиться к тому, что объединяет и скрепляет детей Божьих, а не то, что разделяет и обескураживает их. В 4 главе сказано, что мы научены Богом любить друг друга. И тут, в нашем тексте, в 5 главе, мы научены утешать друг друга и назидать один другого. Критика, клевета и ябедничество не созидают, а разрушают. Возлюбленные, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Мой друг, знаешь ли ты Бога? Ты Его не можешь знать, если ты не рожден от Него. Если ты никогда не родился свыше, то ты Духа Божия не имеешь, и ты не можешь любить ни Бога, ни Его детей». Но сегодня Он желает тебя сделать чадом Своим. Ты можешь стать таковым покаянием перед Богом и верой в Иисуса Христа. Приди к Нему таким, каким ты есть. Скажи от всего сердца, я грешник, прости меня и прими меня в число детей твоих ради Сына твоего Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения – познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, книгу Наума можно разделить на три части. Первая глава «Величие Божие открывается во всей славе, когда Он объявляет Ниневии о грядущих судах над нею за ее нечестие». Вторая глава открывает страшную картину драмы Божией, когда эти суды совершились. Третья глава содержит в себе справедливость или оправдание этих судов. Итак, эти три главы открывают нам действия Божьи, хотя они грозные, но полны справедливости, так как Ниневия на этот раз не смирилась пред всемогущим Господом, как это случилось много раньше в дни пророка Ионы. Страницы книги Наума приложимы к событиям нашего времени. Многие неверующие люди думают, что Бог не обращает внимания на поведение людей на земле. Он находится на небе, а люди на этой планете могут поступать, как они хотят. Грехи не беспокоят их совесть. Однако, такие люди весьма ошибаются. Господь долготерпит, но события, переданные в книгах Ветхого Завета, подтверждают истину, что суды Божии неизбежно придут на человечество из-за его беззакония. Поэтому, хотя книга Наума связана с событиями истории в древние времена, но она касается и наших дней. Бог в своем величии, святости и могуществе заговорит и теперь, и в будущем. Он Бог-ревнитель, 2 глава. Святость и благочестие человечества является его постоянным желанием. Он стремится к тому, чтобы люди покаялись. Эта ревность по святости рождена его непостижимой любовью. Он явил своему творению любовь и благодать и желает, чтобы народы знали о любви его во Христе Иисусе и приняли ее в сердца свои. Конечно, сатана всякими хитростями и искушениями стремится отвратить людей от этого великого дара спасения. Противник душ наших обманывает людей, что они могут обойтись без Бога, что они сами боги. Он вселяет в сердца человека в гордость и самонадеянность. Отчужденные от Создателя своего человечества, несомненно, ходят путями греховными, зачастую полными нечестия и беззакония. Это положение повлечет за собою суды Божии, как это было в древние времена. Человечество делается враждебным по отношению к Богу, Создателю своему. Эта истина подтверждается в учении Нового Завета. Обратите внимание на слова апостола Павла. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и неповинными и непорочными пред собою». Колоссянам 1 глава с 21 по 22 стих. Пророк Наум даже в древности возвестил, что народ объявил войну Богу. Он враждовал или воевал с ним. Ниневия находилась в таком состоянии. Святой гнев Божий упомянут во втором стихе. Страшен он во гневе. Мы понимаем, что эта характеристика, проявление гнева святым Богом, не всем приятна. Они осуждают эти действия, но мы уже указали на причину проявления им святого гнева и судов над беззаконным человечеством. Атрибут его совершенной святости требует наказания нечестивых, которые не проявляют ни малейшего смирения духа, не каются в беззакониях своих и враждуют с ним. Даже земные судьи выносят приговор, иногда суровый, страшным преступникам. Однако, насколько превыше своих стоит уровень Божий, человек судит, исполняя предписания законов земли, но Бог любит человечество, умоляет покаяться, вернуться к Нему и жить жизнь послушания Его добрым поведением. Бог отдал самого Себя в лице Сына Своего Господа Иисуса в жертву во искупление человечества. Поэтому суды Его не следует считать как действия, противоречащие Его совершенствам характера, милосердия и любви. Создатель любит свое творение. Но мы видим из действий Его, что Он медлен на гнев. Даже и пророк Наум знал и возвещал людям, что Бог, Господь, долготерпелив. Он не посылал суды свои на Израиль и другие народы при человеческих вспышках гнева. Нет, Господь прежде звал народ к Себе, к самопознанию, к смирению и покаянию, и долго ожидал плода сокрушенного духа в человеке. Только когда это безнадежно не было, приходил суд. Почти все слова в Ветхом Завете, говорящие о гневе Божием, соединены со словами Наума 1 главы с 1 по 3 стих, где открывается величие Божие, Его ревность по возвращению народа на путь праведности и веры. Когда милосердие Его и забота о благе человека были совершенно отвергнуты, тогда приходило наказание. Милосердие и суд граничат одно с другим. Он знает полную меру милосердия, но полнота чаши беззакония Ему видна. Поэтому 6 стих 1 главы открывает это соотношение милости и суда. Перед негодованием Его кто устоит? А потом следуют слова. «И кто стерпит пламя гнева Его?» Эти слова часто встречаются в Библии. После возвращения пророка о характере Божьем следует описание Его непревзойденного величия. 1 глава с 1 по 4 стих. «Скалы распадаются пред Ним». Вспомните события, когда Израиль выходил из Египта, когда разделилось Черное море, а потом гора Синай в огне и облаке, громы и молнии. Наум, несомненно, имел в виду эти события. Однако Господь имеет доброе слово для надеющих на Него. Он является их прибежищем в день скорби. 1 глава, 7 стих. Как проявление святого гнева, так и милости не является актами каприза или невнимательности безразличия. Но всюду мы видим проникновение и обстоятельства и глубокое понимание обстоятельств. В 1 главе 9 стихе и далее открывается акт святого приговора для Ниневии, погрязшей в отступлении от живого Бога, враждующего с Ним. Он совершит истребление. Они пожжены будут, как сухая солома. Суд грядет на совет нечестивых. Ниневия составила заговор против силы Господней и, наконец, будет печальной. Пророк, несомненно, имеет в виду нашествие Синахирима на Иудею, о чем говорит книга Исаии в 36 главе с 18 по 20 стих. Этот царь и его полководец Рабсах гордо восстали против Господа, сравнивая его с идолами своими и других языческих стран. Они унижали имя Божие и старались пошатнуть веру и надежду на живого Бога в сердце царя Езекии. Но Господь утешил Езекию и страну Иудею, что можно видеть в конце первой главы Наума. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники Твои». Слова эти связаны с 7 по 8 стихом. Они дышат радостью и надеждою, что восторжествует мир и безопасность. Приговор о разрушении и падении Ниневии провозглашен. Луч утешения проникал все более и более в сердца пророка и слышавших слова его. Поэтому, изучая эту книгу, обращайте внимание на ряд слов, которые связаны с именем Божьим. Он ревнитель по правде, он мститель, не делая греха. Гневен справедливо, он могуществен, он готов простить кающихся людей, он оправдает их беззаконие, не может. И в то же время, как Отец Небесный, он медленно гнев, добродетелен, любит делать добро. Он убежище в день скорби для покорных ему. Он знает своих, кто принадлежит его духовной семье и ходит путями его в послушании ему. Это относится и к нам, омытым святой кровью Христа от грехов наших. Благоговение мы имеем право и доступ к Нему, называть Его своим Отцом Небесным, прославляя Его и поклоняясь Ему, а также прибегая к Нему в дни скорби и нужды за помощью. Слова этой главы подтверждают истину, что приговор Божий висит и над нашим миром греховным, и не будет он задержан, когда придет время Дня Господнего. Однако сегодня мы все еще возвещаем благодать Божию во Христе Иисусе, Его милосердие и прощение грехов. Добрая весть все еще может быть принята многими людьми и целыми народами. Бог медлен на гнев, Он богат милосердием, Он принимает приходящего к Нему в покаянии, сокрушенным сердцем по вере в Иисуса Христа, в пролитую кровь, во спасение наше. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться». Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего мужи Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубой по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь, и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу с севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыней. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Поэтому припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господнего не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели Ты только обольщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, —

оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет об этом земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои, о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Глава пятая. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господнего, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господнего нет в них, над ними самими пусть это будет. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ языка, которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые».

0: И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана, поэтому они и возвысились, и разбогатели, сделали стучны, жирны, переступили даже всякую меру в зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубой, и дайте знать огнем в Бевкареме, ибо с севера идет беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее. Каждый будет пасти свой участок. Готовьте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыней, землей необитаемой. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господнее у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице, и на собрании юношей взяты будут муж с женой, пожилой, с отжившим лето. И дома их перейдут к другим, равно поля их жены, потому что я простру руку мою на обитателей этой земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. «Так, — говорит Господь, — остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». И поставил я стражей над вами, сказав: «Слушайте звук трубы». Но они сказали: «Не будем слушать». «Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Поэтому так говорит Господь: вот я полагаю пред народом этим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держит в руках лук и копье, они жестокие и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, и скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себе пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». «Башней поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты наблюдал и знал путь их. Все они упорные отступники, живут клеветой. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы продолжим наше изучение из послания апостола Павла к Ефесянам, глава 5. Мы войдем в эту 5 главу послания апостола, ее тема «Церковь будет обвенчанной невестой». В 4 главе мы видели церковь как нового человека. Мы видели очень большие поучения для человека, нового, рожденного во Христе. И я просил вас выучить некоторые стихи, начиная 21 и кончая 32 именно этой 4 главы послания к Ефесянам. Я надеюсь, что вы это сделали. Если вы не успели, не смогли выучить, пожалуйста, старайтесь выучить. Или же хотя бы запомнить эти важные места. Места, где мы должны научиться, как живет или как должен жить христианин. И вот сегодня, друзья, мы будем рассматривать другую тему. Тему, что церковь обручена Христу, но придет время, когда она станет под венец, так сказать, с Ним. В 21 главе книги Откровения мы читаем во 2 стихе следующее. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И потом в стихе 9 говорится, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Друзья, радиослушатели, апостол Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Это мы читаем во втором послании апостола Павла Коринфянам в 11 главе. Друзья, когда девушка обручена и ожидает дня бракосочетания, она не имеет времени для ее прежних друзей. Она не станет ходить с парнями, с которыми, может быть, ходила до обручения. А как мы? Как мы, будучи обручены Христу, живем в этом мире? Как? Мы некогда предстанем пред Христом. Мы будем в Его присутствии целую вечность, и Он будет нашим Господом. Мы живем здесь для Него, а не для этого мира, слушатели. Но мы читаем далее. Мы прочитаем сперва первых два стиха из 5 главы, где говорится так. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Друзья, здесь продолжается мысль 4 главы. Там указывалось, как верующие должны вести себя в этом мире. Апостол Павел советует верующим облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Он запрещает верующим поступать так, как поступают прочие народы, которые помрачены в разуме и отчуждены в жизни Божьей. Недостойное поведение верующих оскорбляет, как я сказал в прошлой лекции, оскорбляет Духа Святого, эту личность Святого Духа, живущего в верующих. Он призывает их, говоря: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте другим, потому что вы прощены Христом». И ваше прощение других должно совершаться в том же духе, в каком Христос простил вас. И сейчас же в первом стихе 5 главы он продолжает и говорит: «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Уподобляйтесь Богу в вашем поведении, друзья. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше жизнь Христова проявляется в нас». Написано: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Апостол продолжает и в этой главе наставлять верующих, чтобы церковь, как невеста Христа, была без пятна и порока. Из 4 главы, друзья, мы уже видели, что верующий своей недостойной жизнью, например, оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Но это не означает, что верующий перестанет быть дитям Божьим. Мы, как я уже говорил, мы запечатлены Духом Святым, и эта печать снимается с нас, когда Дух Святой представит Церковь Господу Иисусу Христу. Верующий должен быть подражателем Бога, особенно в деле прощения. Здесь это применимо к христианскому поведению. Язычники, которые раньше поводились низко, теперь поднесены к высокому уровню любви. Христос возлюбил нас так, что отдал Себя в жертву на смерть за нас, друзья. И мы должны подражать Ему. Это указывает на крест. Крест, радиослушатели, конечно, был очень трагическим, и крест был в самом деле проклятием для тех, кто висел там. Вы знаете, крест также есть прообраз жертвенника, где Агнец Божий был принесен в жертву всесожжения. Эта жертва взяла на себя грех мира. Это отождествляет Христа со всякой жертвой, которая приносилась, друзья, в Ветхом Завете, там именно на этом жертвеннике бронзовом, который был в храме. Все эти жертвы указывали на Христа. Об этом мы подробно с вами уже говорили в книге «Левит». Когда мы возвратимся к этой книге, мы снова увидим, что эти жертвы указывали именно на Иисуса Христа, именно на Агнца Божьего. Верующий не может идти с огорченным духом или же и жить с огорченным духом, потому что только Дух Святой дает плод в жизни, друзья. Будем помнить также, что любовь значится первой в плоде Духа Святого. И если вы хотите иметь, слушатели, этот плод, вы должны жить жизнью святой. Вы не должны оскорблять Духа Святого, который у вас находится, друзья. Если вы хотите быть в полном общении с Господом Богом, вы должны жить свято. Вы должны жить в чистоте. Мы должны жить, друзья, в чистоте и в святости, чтобы в самом деле не раздражать и не оскорблять Дух Святой. Это очень важное положение, друзья, для нашего правильного общения с Господом Богом. Мы подошли к 3 и 4 стиху, где читаем следующее. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». Друзья, грехи, описанные здесь, преобладают среди неверующих. Все они связаны с низкими формами неморальности. И вот апостол Павел говорит, что дитя Божье не может пребывать в этих грехах. И чтобы эти грехи даже не именовались среди них. Даже самое незначительное снисхождение к ним рождает чувство отвращения и агонию души. Если вы вошли в грех и не чувствуете угрызений совести, друзья-радиослушатели, от этого вы не есть дитя Божье. Но если сердце ваше осуждает постоянно, тогда встаньте и идите к вашему небесному Отцу, как это сделал блудный сын, и, покаявшись, возвратился к Богу Отцу. Грехи, перечисленные здесь, это низкие грехи, которые характеризуют собой безбожных людей. Когда вы, как верующий, идете к Богу, чтобы исповедовать ваши грехи, назовите каждый свой грех Ему. Например, если вы имеете острый язык и разносите клевету, причиняющую боль людям, скажите Богу, что это ваш грех. И когда вы исповедуете все ваши грехи перед Богом, это возобновит ваше общение с Ним. Насущная нужда всех верующих пойти к Богу и рассказать Ему, что делается в вашем сердце. Некто сказал, это недопустимо, чтобы верующие могли совершать грехи, названные здесь. Друг радиослушатель, если бы вы были пастырем, вы бы знали, что некоторые верующие падают именно в эти грехи. Некоторые из них думают, что они совершили непростительный грех, но это не так. Имеется путь к Богу. Блуд сегодня многими странами мира принят за норму поведения. Сожительство, например, безбрачное сожительство сегодня очень распространено во всем мире. Но это Библия называет просто-напросто блуд, грех. Но если верующий живет в блуде, он не может быть дитям Божьим. Бог может простить этот грех, но если человек вновь и вновь падает в него, такой человек не есть дитя Божье. Всякая нечистота включает все формы неморальности. Любостяжание, например, любостяжание – это алчность и страсть, а не только деньги и материальное накопление. Это может быть домогательство положения в ущерб другим. Некоторые любят председательствовать и быть выше других. Любостяжание означает желание приобрести все для собственных эгоистических целей. Апостол Павел делает заключение об этих грехах, говоря, чтобы они даже не именовались у вас так прилично святым. Наше внимание должно быть обращено на Господа, а не на грязь, в которой лежит этот мир. Потом апостол Павел называет другие виды низкого поведения, которые должны быть исключены из жизни верующих. А это, например, сквернословие, пустословие, смехотворство. Все это неприлично верующим, а напротив, мы должны учиться благодарить Бога. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Словом Божьим был создан этот мир, друзья, и все, что в нем. Слово Божье воплотилось и умерло на кресте в лице Иисуса Христа ради нашего спасения. Слово в устах верующих людей должно быть чистое, Божье Слово. И вот апостол Петр повелевает и говорит: «Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье». Да. Если мы говорим что-то, мы должны говорить, как Слово Божье. Если мы говорим что-либо не как Слово Божье, мы совершаем грех. Тем более неприлично верующим говорить скверные, грязные, пустые слова и заниматься каким-то смехотворством. Мы живем среди людей, которые погибают во грехах. Здесь нет смеха, друзья. Здесь не до смеха, а скорее нужно плакать, когда посмотришь на эти жертвы греха и жертвы сатаны. В 5 стихе мы читаем: «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Это само собой понятно, что невозрожденный человек, живущий в этих грехах, не имеет части в Божьем Царстве. И если тот, кто называет себя верующим, живет именно в этих грехах, он показывает этим, что он от мира, а не от Бога. Какое бы он свидетельство ни давал, какое бы ни занимал положение в церкви, он этими грехами показывает, что он не дитя Божье. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Кто говорит, что верующий может жить в вышеперечисленных грехах и быть дитям Божьим, тот обольщает вас. Верующий может поскользнуться и пасть в грех, да, но он немедленно встанет и пойдет в покаяние к Богу, и будет жить в чистоте, и будет жить во свете Божьем. Дальше мы читаем стихи 8 по 13. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающие явным есть свет». Друзья, дела плоти не могут приносить никакого доброго плода, они бесполезны, и потому верующие не только не должны принимать участие в этих бесплодных делах тьмы, но должны указывать и другим людям на их бесплодность. В бесплодных делах тьмы делаются постыдные тайные вещи. Только во свете Божьем человек может видеть, насколько постыдны его тайные дела. Это может привести его к покаянию и к принятию спасения Христа. Этот свет исходит из Слова Божьего, друзья.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Приходилось ли вам слышать о монументе, установленном в честь навозного жука? Древние египтяне считали его потомком богини плодородия. По их представлениям, поедание женщинами живого жука должно было способствовать рождению божества. На рисунках, найденных при раскопках, сохранились изображения двух женщин, поклоняющихся в символической ладье рождения огромному жуку. Кстати, на царственных украшениях Тутанхамона тоже присутствует изображение жука. Египетские божества были представлены различными живыми существами, в числе которых были жабы, коровы и другие животные. И все они почитались египтянами как имеющие власть над силами природы. Не раз в истории

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы книги «Исход». Сердце фараона ожесточилось, и он оставался непреклонным в своем упрямстве. В стихах с 14 по 19 из 7 главы книги «Исход» рассказывается о первой казни египетской. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим же злом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». Это был ощутимый удар по египетской религии. Воды священной реки Нил превратились в кровь. Египтяне почитали Нил в виде бога Хапи, который по их поверью дает пищу и обеспечивает плодородие. В храмах этому богу пели гимны, имевшие такое содержание: «Орошающий поля, сотворенный Ра, приносящий хлеба, обильный пищи, творящий все прекрасное, наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся о вещах бедняков». Река Нил с ее плодородным илом была животворная артерия Египта. Но по этой артерии должна была поступать все-таки вода. Теперь же вода превратилась в кровь, а это для египтян означало смерть. Нил, который был для Египта благословением, стал проклятием. Это был суд Божий. В стихах с 22 по 25, последних стихах 7 главы, мы узнаем, что волхвы египетские чарами своими сделали то же. «И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». Первая казнь длилась 7 дней. Фараон еще не был до конца уверен, что здесь явлен перст Божий, потому что его волхвы сумели сотворить то же самое чудо. И это поистине удивительно. Разумеется, здесь не обошлось без вмешательства сатаны, ведь египетские чародеи не смогли превратить кровь обратно в чистую воду. А сейчас мы с вами перейдем к 8 главе. Из этой главы мы узнаем, как Бог продолжил борьбу за свободу израильтян, посылая казни на землю египетскую. Египет поражает вторая казнь – жабы. Но фараон снова ожесточает свое сердце. Далее последовала третья казнь – мошки, распространившаяся по всей земле египетской. А затем на Египет напали песьи мухи. Вероятно, в переводе на более современный язык можно сказать, что это были священные египетские жуки. Давайте сейчас прочитаем про вторую казнь, при которой Египет был поражен жабами. У жаб в Египте был свой представитель, страшная Гекка, богиня с головой лягушки. Бог Нила Хапи на

0: некоторых изображениях держал жабу, а из ее рта струилась река изобилия. Это говорит о близкой связи между богом Нила и богиней лягушек, старейшей из египетской богинь, можно сказать, их праматерью. Она была также богиней плодородия и возрождения, покровительницей акушерок. На одном египетском изображении Гекка произносит заклинание, чтобы воскресить Осириса, а на другом резном изображении она стоит на коленях перед царицей и руководит повивальными бабками при рождении фараона Хатшепсета. Однако давайте прочтем стихи с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами». И воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки и потоки, и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Жабы заполнили Египет. Они были всюду, в каждом доме, в спальнях, на кухнях, в печах и в квашнях. Люди ходили по жабам, садились на них. Жизнь стала ужасной. Но жабы были священны, их нельзя было убивать. Одна-две жабы еще ничего, но когда их полчища, когда они атаковали Египет, его жители пришли в ужас. Прочтем 6 и 7 стихи. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Египетские волхвы повторили и эту казнь, еще раз доказав силу сатаны. Вот стихи с 8 по 11. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь наш». И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа. Только в реке они останутся. Заметьте, что волхвы смогли привести жаб на землю египетскую, но не смогли от них избавиться. Фараон так расстроился, что готов был на что угодно и что угодно кому пообещать. Бог, как видим, понемногу заставляет фараона понять, что есть единый Всевышний Бог, правитель над всей землей. Прочтем стихи с 12 по 15. «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. В этих стихах мы полнее видим явление, которое Библия называет ожесточением сердца фараона. Бог открыто показывает нам здесь то, что скрывалось в сердце фараона и чего мы раньше видеть не могли. Прочтем теперь про третью казнь. Мошек. Вот стихи с 16 по 19. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, «Простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. До этого момента волхвы успешно повторяли все чудеса, произведенные рукой Божьей. Это чудо, однако, они повторить не смогли. Может быть, повторить первые две казни им помогла хитрость. Теперь же они определенно признают, что в казнях участвует великий всемогущий Бог. Постепенно Бог убеждает египтян в том, что полноту власти имеет лишь Он один. Поклонение богам стало частью ежедневной жизни египтян, частью их быта. Эта казнь опозорила Геба, египетского бога земли. Геб был близко связан с землей во всех ее состояниях. Именно Геб сообщал Осирису о грядущем урожае. Слово «мошки» может означать комаров или москитов. Корень этого слова означает «покрывать», «прищемить» или «ущипнуть». Что интересно, ни комары, ни москиты не могут ни покрыть, ни прищемить, ни ущипнуть. С этим, однако, очень хорошо справляются клещи. Один ведущий зоолог утверждает, что клещи составляют один огромный отряд, основная функция которого – уничтожать падаль. Нетрудно представить, что когда в Египте появилась гора гниющих жаб, то вслед за ними немедленно появилось и множество клещей, которые могли в конце концов избавить страну от этой напасти. Таким образом, мошки могли стать не только проклятием, но и благом. Послушайте воспоминания некого Биднелла, который встретился с мошками в Египте. «Я вдруг заметил, что песок зашевелился. Я пригляделся и обнаружил, что поверхность земли кишела крошечными мошками, и тысячи из них уже ползли вверх по моим ногам. Я немедленно отступил», вспоминая слова Писания. «Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Египетские волхвы не смогли повторить эту казнь. Рассказ о четвертой казни при помощи песьих мух начинается в стихах с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». До этого момента казни поражали и Египет, и Гесем, где жили дети Израилевы. Многие, вполне возможно, твердили фараону, что все эти казни имели вполне естественное объяснение, поскольку и Гесем был поражен ими. Может быть, один из египетских богов был чем-то разъярен. Однако сейчас все становится совершенно ясно. Бог объявляет, что отныне ни одна из казней не коснется земли Гесем и домов Израиля. Все они будут поражать только Египет. Четвертая казнь явилась в виде персих мух, которые на самом деле были скорее священными жуками или скарабеями. Много таких скарабеев, часто из золота, находят в египетских гробницах. Они были святыней бога солнца Ра. Жестокость этой казни видна из того факта, что сейчас фараон даже согласился пойти на уступку Моисею. Обратите внимание на предложение, которое делает фараон, когда священные жуки одолевают Египет. Прочтем стихи с 24 по 27. «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам». Египетский скарабей символизировал вечную жизнь. И вот представьте, что такой священный образ вдруг становится проклятием для всей страны. Конечно, фараон захотел договориться с Моисеем, и это его первая уступка. Всего же он сделает 4 уступки, прежде чем все казни закончатся. Моисей и Аарон хотели, чтобы дети Израилевы пошли в пустыню на 3 дня пути и там принесли жертву Богу. Фараон же говорит, что вы можете приносить жертву, но в этой земле. Такой компромисс допускают сегодня многие христиане. Они говорят: «Будьте терпимы, не меняйте свою обычную жизнь, живите, как жили». Однако в Библии написано по-другому. «Если ваша жизнь не меняется, то вы не христианин». Только не пытайтесь обвинить меня сейчас в том, что признаком христианской жизни я считаю добрые дела. Ничего подобного я не говорил. Мы спасаемся верой во Христа, и только ей. Никаких добрых делах и речи нет. Но когда вы уверуете во Христа, ваша жизнь не может не измениться. И прежде всего, в вас должен измениться внутренний человек, ваше сердце. Я утверждаю, что наша современная церковь допустила много компромиссов, и в большинстве своем она все еще остается в Египте. Ведь сегодня очень трудно отличить рядового христианина от обычного неверующего человека. Статистика утверждает, что более 50% жителей США являются членами какой-либо религиозной организации. Когда мне приходится лететь на самолете, то я, чтобы убить время, играю в игру. Когда начинают разносить алкогольные напитки, я считаю, сколько людей соглашаются выпить. Вернее, так я считал вначале. Потом я увидел, что гораздо проще сосчитать, сколько пассажиров отказываются от спиртного. Недавно я летел на самолете, где только 4 пассажира не взяли себе коктейли. И я уверен, что на этом самолете летели и представители христианских церквей. Так вот, эти люди согласились принести жертву в земле египетской. Они были терпимы и либеральны, они не хотели быть честными и бескомпромиссными. Они согласились жить так, как весь остальной мир, а не так, как повелевает Бог. Говоря о духовной борьбе, которая разворачивается между Богом и силами зла на земле, будет уместно такое сравнение. Мы все участвуем в скачках, где бегут 2 лошади – черная и белая. Если вы решите сесть на 2 этих лошадей сразу, то очень скоро заметите одну странность. Лошади скачут в противоположных направлениях, и вы должны немедленно принять решение, на какой же лошади вы все-таки поскачете дальше. Моисей не принял компромисса, который предлагал фараон, и не захотел ослушаться повеления Бога. Он по-прежнему настаивал, чтобы Израиль отправился на 3 дня в пустыню и принес там жертву Господу Богу. Тогда фараон идет на вторую уступку. Прочтем 28 стих из 8 главы книги «Исход». «И сказал фараон: Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Он лишь слегка меняет свое предыдущее предложение. Он говорит: «Только далеко в пустыню не уходите и не забудьте помолиться за меня». Это тот же самый компромисс, на который идут многие сегодняшние церкви в благовестнической работе среди неверующих. Церкви пытаются привлекать паству с помощью банкетов, шумной рекламы, конкурсов, викторин и так далее. Многие церкви так похожи на мир, что их не отличить от любого джентльменского клуба, члены которого ничего не знают и не хотят знать о Боге и собираются лишь за тем, чтобы сытно поужинать. Прочтем теперь стихи с 29 по 32. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Фараон ожесточает свое сердце, и Бог с помощью этой казни снова открывает нам, сколько зла скопилось в сердце фараона. В следующей передаче мы продолжим разговор о тех чудесах, которые Бог совершил в Египте.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дар речи. Наверняка доказано, что человек, в отличие от всех остальных живых существ, с рождения обладает даром речи. С раннего детства мы начинаем усваивать уникальные особенности родного языка. Исследования показывают, что двухмесячные дети уже учатся распознавать гласные и согласные, характерные для языка, на котором говорят окружающие. Ученые проверяли, поворачивают ли младенцы голову на определенные звуки. В опыте использовались гласные и согласные звуки, отчетливо характерные для английского и шведского языков. Американские младенцы в 2/3 случаев реагировали на английские звуки, а звуки шведского языка игнорировали. Шведские малыши, напротив, в 2/3 случаев реагировали на шведские звуки, игнорируя английские. По мнению ученых, это означает, что дети уже начали классифицировать элементы языка, которые они ежедневно слышат. Это первый шаг на пути организации этих звуков в осмысленные слова. Другие исследования показывают, что к 6 месяцам дети уже различают интонации, а вот говорить они учатся гораздо медленнее. Способность овладевать языком заложена в мозг новорожденного. Бог создал нас ради общения с собой. Он любит всех, даже самых малых, и потому наделил младенцев даром речи. Бог ждет не дождется, когда они впервые обратятся к Нему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

для служения. Так Бог создал нас. Бог создал церковь, Бог создал вот эту сферу функционирования верующего человека с возможностью быть соучастником его Божьего дела. То есть у Бога в каждой точке земли, в каждом маленьком уголке планеты есть свой интерес. Есть своя определенная цель, и он ее достигает. И достигает этой цели Бог через людей, через тех людей, которые отозвались на его зов, которые стали его детьми, которые родились свыше, и которые сегодня имеют тот же дух, имеют тот же характер. И они таким образом осуществляют волю Божию, живя здесь на земле. Значит, книга Неемии, мы ее назвали «Возрождение народа». Основная задача служения Неемии заключалась в том, что он пошел назад туда, в Иерусалим, для того, чтобы возродить или для того, чтобы построить заново тот город, город своих отцов, который был разрушен. Мы говорили о трех уже частях, мы говорили о том, о общем обзоре этой книги, мы говорили о молитве Неемии отдельно, мы говорили в прошлый раз о том, что значит стоять в проломе, что значит отозваться, что значит увидеть нужду и взять на себя ответственность. Все это очень важно, друзья, и мне очень хотелось бы, чтобы вот эти истины, которые звучали уже, чтобы они не проходили мимо нашего сознания, мимо нашей жизни, чтобы они влияли на нас, чтобы они делали нас способными воспринимать вот это божественное благословение, его божественный голос. Сегодня я хотел бы остановиться на трех стихах второй главы, это стих 10 и стихи 19 и 20, для того, чтобы коснуться очень важной темы, которая будет играть большую, значительную роль на протяжении всей этой книги. Это противостояние оппозиции. Дело вот в чем, друзья. Когда мы говорим о любом добром деле, любой из нас, возьмите ребенка, который захотел слушаться папу и маму, возьмите людей, которые постарше, которые решают, что они наведут порядок в своей жизни, что они посвятят Богу свое время, что они начнут читать Библию, что они начнут уделять время младшим братьям и сестрам, что они начнут более внимательными быть к своим родителям и так далее. И заканчивая, может быть, самыми глобальными проектами, когда кто-то из нас решает, что я посвящу себя служению Богу. Я пойду учиться в семинарию или в библейский колледж, или я буду миссионером, или я посвящу себя тому, чтобы быть музыкантом или регентом, или служению словом и так далее. В любом из этих ситуаций, как только человек поворачивается и делает первые шаги к служению, он всегда обязательно встретится с оппозицией. Так построена наша жизнь. И книга Неемии показывает нам несколько интересных сторон, объясняя, во-первых, почему это происходит. На примере ситуации с Неемией Бог показывает нам, каждому из нас, что мы с вами должны делать тогда, когда мы хотим делать добро, когда у нас есть движение к Богу, когда мы посвящаем себя на служение, но вместо того, чтобы видеть вокруг аплодисменты, может быть, оркестры, которые приветствовали бы наше движение к Богу, мы наоборот встречаем оппозицию, встречаем противление из разных сторон. Это произошло с Неемией. Я хотел бы начать с того, чтобы коснуться причин оппозиции. Откуда они берутся? Почему тогда, когда человек устремляется к служению, открывает свое сердце, чтобы позволить Богу действовать в нем, почему человек сталкивается с сопротивлением? Почему он встречает оппозицию? Эта оппозиция из разных сторон возникает. От людей, от обстоятельств, различных ситуаций в жизни. Итак, причины. Давайте сначала посмотрим на эти тексты. Неемия. Вторая глава, 10 текст сначала. «Когда услышал это Санавалат, Хоронит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Речь идет вот о чем. Вы помните, мы говорили о том, что народ израильский состоял из двух народов.

0: годов к моменту описываемых событий. То есть задолго, несколько сот лет до того, когда жил Неемия, еще после того, когда сын Соломона возглавил царство, народ израильский разделился на иудеев и те, которые жили немножечко севернее Израиля. И у них было две разных истории. Израильтяне или северное царство раньше ушло в плен, примерно на 100 с лишним, на 200 почти лет. Южное царство ушло в плен, тоже было взято в Вавилон. То есть это были две параллельные истории. Две параллельные истории, два параллельных народа, которые немножечко конкурировали между собой. После того, когда Неемия возвратился, люди, которые жили на севере, люди, которые были наследниками самарян, люди, которые в какой-то степени отражали вот тот дух синкретизма, то есть смешения, когда царь ассирийский забрал израильтян, и когда он поселил туда другие языческие народности, и они вроде бы считали себя причастниками Израиля, и в то же самое время они не были таковыми по сути своей. Смотрите их реакции. Когда только они услышали, что Иерусалим восстанавливается, даже он еще не восстанавливался. Еще не восстанавливался, просто весть разошлась о том, что пришел влиятельный человек. Это не простой путешественник, который пришел из Вавилона или из Персии для того, чтобы проведать, что здесь происходит. А пришел один из заместителей царя, один из приближенных лиц к царю. Этого не могли не знать враги. И поэтому, как только они услышали о том, что у Иерусалима есть реальный шанс восстановиться, сразу же последовала их реакция. Посмотрите, какой она была, эта реакция. То им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Посмотрите их следующие действия, 19 и 20 стихи. «Услышав это, Санавалат Харонит и Товия Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» Знаете, эта оппозиция будет потом развиваться. Мы потом будем касаться еще конкретных форм, как она выражалась немножечко позже. А сегодня я хотел бы, до того, как мы вникнем в эту ситуацию или в эту историю, хотел бы остановиться на трех основных причинах, почему Бог допускает оппозицию, противостояние в нашей жизни, в вашей личной жизни. Я знаю, что вы в вашей жизни переживаете подобные ситуации, тогда, когда у вас есть стремление к Богу и к служению Ему. И когда вместо того, чтобы это стремление как-то было поддержано, оно наоборот гасится чем-то или кем-то. Итак, причина номер один заключается в греховности мира, в котором мы живем. Вы помните, несколько месяцев тому назад, когда мы проводили серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о двух лагерях, о двух царствах, которые на сегодняшний день вступают или вступили в конфликт здесь, в нашем мире. Это Царство Божие, то Царство, где Господин Бог Иисус Христос, и Царство века сего, то Царство, где Господин Дьявол или Сатана, противник. И мы живем сегодня в реальной духовной битве. Мы живем в мире, в котором вокруг нас и через нас проходят вот эти бои постоянные, постоянные столкновения. Так вот, когда мы говорим о греховности мира, мы говорим о том, что весь мир практически управляется, руководится идеологией их предводителя. Посмотри, как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха я читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, это очень яркая картина, дорогие друзья, это очень яркая картина мира, в котором мы живем сегодня. Его характеристика заключается в том, что он находится под господством князя, то есть дьявола. Что люди, которые живут в этом мире, они названы сынами противления. То есть это люди, которые противятся Богу. Таким образом, посмотрите, если вы будете жить в лагере, который весь враждебен Богу, и в нем появляется кто-то, кто стоит за интересы Бога, кто утверждает или пытается осуществить здесь на земле цели другого царства, естественно, вы встретите вражду. Точно так происходит в любом государстве. Любое государство, как только оно видит, что среди них есть кто-то, кто живет, утверждая интересы иностранного государства, люди вокруг будут, если не насторожены, осторожно это очень мягко сказать, относиться к нему, скорее всего, враждебно. Вот это то, что происходит на земле. Это то, что происходит с любым движением человека в сторону Божьих интересов или его целей. Так написано, если вы помните 2 Тимофею, 3 глава, кажется, 12 стих, написано: «И все желающие жить благочестиво будут что? Гонимы». То есть будут встречать сопротивление. Это первая проблема. Дело в том, что когда Иисус Христос молился Богу о своих учениках, которых Он оставлял на земле, Он специально об этом говорил. Он знал, что так будет. И посмотрите, Он говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Итак, причина противостояния или оппозиции, причина номер один – в греховности мира. Мы живем во враждебном лагере, и поэтому мы не должны рассчитывать на то, что люди, которые в действительности являются сынами противления, и они осуществляют волю князя своего, волю князя, который враг Богу. Мы не должны рассчитывать на то, что они будут нас приветствовать. Это первая проблема. Вторая причина для оппозиции – это злоба князя мира сего. Мы говорили о людях, которые наполняют вот этот мир. Сейчас мы говорим о том, кто управляет этими людьми или кто дает, задает тон. О нем сказаны следующие слова в первом послании Петра, в 5 главе 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть речь идет о следующем, дорогие друзья, что если мы действительно осознаем реальность духовного мира, мы понимаем, что всякое движение человека к Богу, к свету, к осуществлению божественной воли в своей жизни, всякое это движение обязательно будет вызывать гнев, негодование самого большого врага Божьего, дьявола. И естественно, он будет принимать все меры для того, чтобы подключить каких-то людей или какие-то обстоятельства для того, чтобы повернуть, разрушить ваше движение к Богу. Это серьезно. Это та духовная брань, которая происходит каждый день. Вы знаете, сегодня очень модно говорить о духовной брани. Люди часто говорят о том, кто, когда, как бесов изгонял. Вы знаете, духовная брань на самом деле начинается и осуществляется вот здесь. Тогда, когда мы видим реальный Божий интерес и понимаем реальный интерес дьявола в этом мире, который противостоит Божьему интересу. Это не что иное, как духовная брань, в которой мы с вами находимся. Находимся каждый день. Мы погружены в эту духовную брань. И у нас нет выбора здесь, друзья. Мы не можем здесь стоять в стороне. Мы здесь обязательно будем активными участниками или в одной стороне, или в другой стороне. Когда мы говорим о том, что дьявол противится, очень и очень редко дьявол противится сам. Единицы случаев, когда дьявол сам лично является и сам лично что-то делает для того, чтобы повернуть наше движение и сделать, направить его вспять. Чаще всего дьявол использует различные обстоятельства. Например, одно из обстоятельств, когда Иисус Христос был поведен духом в пустыню. 4 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите, «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, в чем ситуация. дьявол использует реальную физическую нужду, в которой находился тогда Господь наш Иисус Христос, живя в теле. Иисус Христос на протяжении 40 дней был в пустыне, и он ничего не ел и ничего не пил. Он был в посте, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Дьявол использует эту ситуацию для того, чтобы через нее попытаться воспрепятствовать самому большому служению, которое когда-либо осуществлялось в истории человечества. Служению искупления человеческих душ. Это классический пример, как дьявол препятствует служению. Он использует ситуацию. Он использует ситуацию тогда, когда вы недоспали, когда вы себя плохо чувствуете, когда вам что-то нужно. Он использует это как платформу, с которой он будет на вас нападать. С которой он будет пытаться столкнуть вас и заставить вас, попытаться заставить вас исполнять свою волю. Как он пытался заставить Иисуса Христа? Он приходит ко Христу и говорит: хочешь есть? А вот камни. Скажи им сейчас. Они сделаются хлебом. Дьявол подходил к Иисусу Христу для того, чтобы заставить Иисуса Христа делать то, что он скажет. Очень и очень часто, дорогие друзья, в самых различных ситуациях, в которых вы находитесь, когда вам что-то хочется, когда у вас открываются какие-то перспективы, или когда вам что-то нужно срочно, вот тогда дьявол посылает мысль, посылает человека, каким-то образом пытается воздействовать на вас, для того, чтобы заставить вас делать то, что противоречит Божьим принципам. И мы всегда это оправдываем. Мы всегда это оправдываем какой-то нуждой, какой-то причиной, по которой мы, нам кажется, могли, имели право так подействовать, так сказать или так прореагировать. Следующая ситуация. Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос говорит своим ученикам о том, что он уже приблизился к вот этой финальной точке, когда он должен будет принести жертву за грехи человечества. С 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Это еще один пример. Та же самая тема, посмотрите. Та же самая тема. Господь Иисус Христос идет на служение. Он говорит своим ученикам о том, что осталось немножко, и я буду предан, и я умру, я принесу с собой, своей жизнью, я принесу жертву, жертву за грехи во искупление человечества. И когда ученики услышали эти слова, посмотрите, Петр. Петр, который только что получил большой комплимент от Господа Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, а Дух Божий. Петр становится или открывает себя, или делается уязвимым для самого дьявола. Смотрите, дьявол вкладывает эти слова в уста Петра. Посмотрите, что происходит. Петр, казалось бы, логически мыслит. Он признал, что Иисус Христос является Господом. Но дальше в его системе логики не укладывается, что Иисус Христос должен умереть. И поэтому, когда он встречается с этим конфликтом, он сразу же активно реагирует. «Да не будет этого с тобой, Господи!» Он сам реагирует. Это не было одержимость дьяволом. Это не было какое-то особое состояние, когда дьявол пользовался устами. И дьявол говорил через Петра. Все, что дьявол сделал, он использовал вот это состояние, этот интерес, эту тягу, которая родилась в сердце апостола Петра. Так происходит в нашей жизни, друзья. Очень и очень часто нам приходится слышать слова людей, которые предлагают нам одно или другое. Совсем не обязательно эти люди являются одержимыми или бесноватыми, или имеют связь с дьяволом. Просто очень часто, когда человек думает о том, что человеческое, когда человек не живет полностью или в какой-то сфере своей жизни не отдает ее под контроль Божий, очень часто дьявол использует эти ситуации для того, чтобы делать свое коварное дело. Сколько семей было разрушено по этой причине? Потому что муж или жена сказали неосторожное слово, которое было использовано дьяволом. Сколько друзей порвали связи только по этой причине? Сколько хороших, добрых дел было разрушено только потому, что вовремя не увидели то, кто за этими происками стоит. Итак, мы говорили о двух уже причинах для оппозиции. Первая причина – это то, что мы живем в греховном мире. Вторая причина – то, что этим греховным миром правит дьявол, который имеет интересы, противоречащие Божьим интересам. И третья причина – Бог допускает оппозицию для того, чтобы работать с нами. Вы знаете, меня всегда это утешает. Когда я думаю о том, что мы находимся в духовной брани, иногда тяжело представить себе, насколько страшный враг нам противостоит. Насколько мало силы у нас. И только одно утешает. Утешает то, что вся наша жизнь, она находится под контролем Божьим. И даже те испытания, которые Бог допускает, всякая оппозиция и противостояние, которое возникает в нашей жизни, Бог использует это. Конечно, не Бог их автор, не Бог вдохновляет этих людей, их вдохновляет дьявол. Но Бог использует эту ситуацию для того, чтобы в это же самое время решать свою задачу. Для того, чтобы в это же самое время работать в наших сердцах, шлифовать нашу жизнь, изменять наш характер. Посмотрите, Захария, 2 глава, 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Очень интересный стих, интересный отрывок Писания. Дело в том, что пророк Захария пишет, обращается к народу израильскому, народу, который за свои грехи был отправлен в Вавилон. И говоря к этому народу, обращаясь к этим людям, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Бог так внимательно относится к каждой ране, которую Он позволяет, чтобы она была нанесена. Точно так же, как Он относится к зенице своего ока. Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. Речь вот о чем идет. Всякий раз, когда в жизни дитя Божьего, когда в жизни народа Божьего возникает противостояние, возникают какие-то сложности, которые нам нужны. Это не просто так, эти сложности нам нужны. Бог их использует для того, чтобы нас где-то изменить, нас сделать лучше. Но Бог каждый раз, прикладывая свой резец или действуя своим скальпелем, Он каждый раз очень строго дозирует эту боль. Для того, чтобы эта боль не превысила той, которая необходима, только-только необходима для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы удалить какой-то нарост, убрать какую-то примесь. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Несколько причин или обстоятельств, где происходит вот это формирование детей Божьих. Во-первых, Бог учит нас смирению прежде всего. Ничто больше не способствует тому, чтобы в сердце человека производилось смирение, чем какая-то внешняя атака. Знаете, очень часто я наблюдаю за своей жизнью, я наблюдаю за жизнью многих людей Божьих, которые жили до меня и которые сегодня живут. Я вижу, как это происходит, когда чуть-чуть, казалось бы, чуть-чуть спокойная жизнь стала, чуть-чуть успешно пошло дело, как сразу же где-то внутри, где-то даже не подконтрольно мне самому. Где-то возникает вот это ощущение, то, что, ну, наконец, ситуация под контролем. Потихонечку человек начинает полагаться на себя. Это страшно. Это страшно, потому что основная цель того, что Бог делает с нами, это то, чтобы поставить нас в положение постоянной зависимости от Него. Вот почему Бог часто нас встряхивает. Вот почему Он часто допускает ситуации, обстоятельства, когда нам просто нужно еще и еще раз видеть свое банкротство, видеть свою несостоятельность. И чем больше мы рассчитываем на то, чтобы быть используемыми Богом для Его славы, тем больше Он будет допускать нам таких обстоятельств, которые будут смирять нас. Помните, когда Давида Бог помазал на царство? Бог поставил его, Бог решил уже. Уже был определен факт, что да, действительно, Саул за свой грех лишается трона, и поэтому Бог ставит своего человека. Вы знаете, сколько прошло лет с того момента, когда Давид был помазан на царство, и до того момента, пока Давид реально стал царем? Десятки лет. Причем не просто десятки лет, а в течение этих многих лет Давид почти постоянно убегал от Саула. Саул его преследовал. У Давида была хорошая цель. Давид был правильным царем. Давид был избран Богом для того, чтобы осуществить самый великий проект, который когда-либо был осуществлен в истории Израиля. Не было государства более могущественного, чем Израиль во время Давида. И несмотря на все это, несмотря на это явное преимущество, и мы по-человечески, нам казалось бы, убрать Саула сейчас, поставить Давида сразу, Давид лучше. Давид должен там быть. Тем не менее, у Бога другой расклад. У него другая арифметика. Он видит то, что мы не видим. И он использует эти десятки лет для того, чтобы вышлифовать характер Давида. Для того, чтобы появились на свет многие псалмы, которые сегодня мы читаем в псалтыре. Которые Давид писал именно тогда, когда он бегал от Саула. Бог использовал эти ситуации для того, чтобы привести Давида в настоящее положение смирения. Это одна из причин, почему такие ситуации в нашей жизни случаются. Вторая причина – это воспитание упования на Бога. Бог не только воспитывает нас смирение, позволяя оппозиции восставать против нас. Бог еще учит, что мы, смиряясь перед Ним, постоянно уповали на Него.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, дорогой друг! Убедился ли ты в том, что Бог может сделать все, даже то, что кажется для нас невероятным? Однажды даже время повернулось вспять, сообщая Езекии о его выздоровлении. Бог услышал молитву Езекии, который больше всего переживал о Божьем народе. История народа израильского очень поучительна. Потому Бог повелел записать ее, и она стала известна всему миру. Мы читаем ее в Библии. Почему история этого?

0: Кому-то мы называем его Божьим народом. Это история о том, как Бог руководит людьми и целыми народами. Мы узнаем, что хорошо, а что плохо. Что можно делать, чего никак нельзя делать. В общем, история израильского народа очень поучительна для всех и для нас с тобой. Великая находка. Библия, 4 книга Царств, главы 21 и 22. Когда царь Езекия умер, царем стал его сын Манассия. Манассия был столь же нечестив, сколь праведен был его отец. Он вновь поставил жертвенники Ваалу, который прежде уничтожил Езекия, и даже храм Господень наполнил идолами. Манассия посвятил нескольких своих сыновей Ваалу и сжег их живьем. Народ иудейский, по примеру своего царя, отвернулся от Бога и стал творить зло. 50 лет царствовал Манассия в Иудее. Его сын, ставший царем после Манассии, был также нечестив и жесток. За это придворные убили его и сделали царем его 8-летнего сына Иосию. Иосия с детства учился любить и почитать Господа, а когда вырос, делал все, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Во времена царствования Манассии храм пришел в запустение и начал разрушаться. Иосия решил исправить повреждения, нанесенные Дому Господню. Он послал к первосвященнику Хилкии своего писца Шафана и велел заплатить из храмовых пожертвований строителям, каменщикам и плотникам, чтобы они могли начать ремонтные работы в храме. Разгребая мусор, рабочие натолкнулись на какой-то свиток. Они отнесли этот свиток Хилкии, и первосвященник обнаружил, что это давно утерянный список книги закона Божьего. Он решил, что царь захочет увидеть эту книгу, и передал свиток Шафану, который прочел его царю. Когда царь Иосия услышал слова книги закона, он очень встревожился и опечалился. Он начал понимать, как часто народ и цари иудеи шли против закона, данного Господом, и до какой степени заслуживают они наказания. «Найдите пророка, который может вопросить Господа обо всем этом», — повелел он. Шафан пошел к одной пророчице по имени Алдама и поведал ей все о найденной книге закона и о тревоге царя Иосии. «Господь накажет Иерусалим», — отвечала Алдама, «ибо народ упорствует в своем отступничестве». Но Иосия всем сердцем решил служить Господу и любить его, и потому все дни своей жизни проведет в мире, — закончила она этими словами свое пророчество. Что случается, когда мы забываем о Боге и Его законе? Наверное, то же, что и с народом иудейским при царе Манассии. Люди стали непокорными, делали много зла и поклонялись идолам. Это непослушание очень огорчало Бога, и Он всеми силами старался образумить народ через своих пророков, через наказание, но ничего не помогало. Тогда Бог напомнил народу, что Он дал ему свое слово. На это я хочу обратить сегодня твое внимание. Бог напоминает и нам: читай Библию. О том, что произошло дальше, ты узнаешь совсем скоро. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 72. Первая книга Царств, 14 глава, 27 стих. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Иоаннафан стал героем битвы с филистимлянами. Со своим оруженосцем он вышел сразиться с ними, и филистимляне побежали от него. А к Иоаннафану присоединились и остальные воины Израиля. Царь Саул, отец Иоаннафана, приказал всем своим воинам не прикасаться к пище, пока враг не будет разбит полностью. Но Иоаннафан этого не знал. И когда он нашел в лесу мед диких пчел, то поел его. Он был голоден, а мед дал ему новые силы для преследования врага. Земляничная поляна. Вовка тщетно уговаривал своих двоюродных братьев пойти с ним в лес. Июльское солнце палило нещадно, и из дома им выходить никуда не хотелось. До леса ведь надо было еще дойти. У Вовки и так-то настроение было не самым радостным, а отказ братьев сделал его еще больше пасмурным. Но Вовка – человек дела и не привык отступать от намеченного. Он пошел в лес сам. Для него лес был чем-то вроде успокоительного средства. Можно было погрустить и о многом подумать. Можно было поговорить с деревьями, считая их живыми и внимательными собеседниками. Может быть, это и была его причуда. Но из леса он всегда приходил с хорошим настроением. Он взял с собой воды в пустой стеклянной бутылке из-под молока и отправился по знакомым и незнакомым местам своего леса. Одним из знакомых мест, куда он всегда приходил, бродя по лесу, был старый замшелый сруб лесного колодца. Давно уже никто не брал из него воды, и, оставшись без присмотра, сруб подгнил и обвалился. Колодец стал небольшим бочажком в густой траве, где жили лягушки. Но место было красивое и словно таило в себе какую-то загадку. Здесь было интересно бывать. От колодца он пошел напрямик через мелкий сосничок. Продравшись через заросли и получив за шиворот большую порцию осыпавшихся иголок, Вовка, к своему удивлению, вышел на незнакомую полянку. Она была очень небольшой, окруженная со всех сторон сосенками. Но он даже не решался ступить на нее, потому что поляна была усеяна крупными переспелыми ягодами земляники. Вылив воду из бутылки, Вовка опустился на колени и так, ползая, набирал ягоды в горсть и высыпал их в бутылку. Скоро она была полной, а ягод на полянке оставалось еще много. Он мог бы наесться земляники до отвала, но Вовка решил по-другому. Он отправился за подмогой домой. На этот раз братьев долго уговаривать не пришлось. Земляничная полянка подарила им много ягоды. Разве может быть настроение плохим после таких подарков? Псалом 41, 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Иоаннафан подкрепился найденным в лесу медом, и у него прибавилось сил. Голодному человеку обязательно нужно поесть, чтобы он смог работать и сделать много полезных дел. Когда Иоаннафан узнал, что его отец запретил людям что-либо есть, пока не окончится битва, он сказал: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда». Бог приготовил многое и для души человека, чтобы подкрепить его в переживаниях или унынии. «Ищите лица моего», – так говорит Господь. А царь Давид отвечает: «И я буду искать лица твоего, Господи». 26 Псалом, 8 стих. Как искать? И где найти? Как получить утешение и помощь в переживаниях? Вот хороший совет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Первое послание Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@ bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет, друзья! Спешу сообщить вам, что кабанчик приглашает нас на премьеру своего нового спектакля. Мне даже приглашение прислали. Белочке лично в руки. Сам кабанчик нацарапал. Не забыл, что я его не раз журила. Вот сами подумайте. За день, за два о своем новом спектакле сообщает. А у всех уже планы, уже дела намечены. И обижать его кабанчика не хочется. А дела срочные откладывать приходится. Но нынче все по-другому. Приглашение за 2 недели до спектакля принесли. Молодец, кабанчик, исправляется. Надо за тетушкой улиткой забежать. А то и быстроходный в наш лесной театр и к закату не успеть.
1: Здравствуй, Белочка. Ты уже так быстро управилась? А я-то была думала, что могу еще пополдничать, сочных листочков отведать. А так я готова в лесной театр отправляться.
0: Держись, тетушка улитка, за мое ушко покрепче. Я прыгаю быстро. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Театр кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга».
1: А на приглашении было написано, что спектакль по рассказу Елены Микулы «Обмен». Внимание! Представление вот-вот начнется.
0: Если бы я оценила дни своей жизни по какой-нибудь системе, то утро того дня получило бы высшую оценку. Мне купили мяч. Резиновый, двухцветный, в шелковой сеточке. Он имел чудесный запах свежей резины. Его бока блестели. Один бок красный, другой синий, а между ними желтая с черным полоса. Когда Маршак писал о мяче, он знал, о чем пишет. У него, наверное, был такой же. Только о таком двухцветном резиновом мячике можно написать такие строчки. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Мой мяч действительно весело звенел, когда я ладошкой била по нему, повторяя: «Я знаю 5 имен девочек. Аня 1, Таня 2, Лена 3, Люда 4, Катя 5». В эту игру можно было играть до бесконечности, перечисляя имена, города, реки, названия цветов, животных, птиц. Но в игре приходилось часто делать перерывы. Мне казалось, что мяч запачкался. Я бежала домой, мыла его под краном, вытирала полотенцем и опять выбегала во двор. После этого купания мяч становился еще краше. Его влажные бока просто сияли на солнышке. Он был такой чистенький и красивый, что мне хотелось его поцеловать. Честно говоря, я это и делала украдкой, когда бежала по лестнице, обнимая свежевыкупанный мяч. Такое богатство имели не все в нашем дворе, и мне приходилось делиться своим сокровищем со своими подружками. Но они с пониманием относились, когда я говорила, что мячу надо отдохнуть, и забирала его. Они садились рядом со мной на скамеечку и терпеливо ждали, когда мяч будет снова готов прыгать и скакать. Я так долго рассказываю о нем, чтобы вы поняли, как я его любила. Для меня этот простой резиновый мяч на какое-то время стал центром жизни. Он стал чем-то большим, главным. Он вытеснил из моей жизни все остальное. Мы с моими подружками переиграли во все игры с мячом, какие только знали, и сели на скамеечку, чтобы мяч отдохнул. Я качала его на коленях и что-то напевала. Это был замечательный день, и вдруг нашу радость нарушил жалобный писк. Мы вздрогнули, потому что в этот день такой звук был просто невозможен. Он настолько выделялся из музыки того дня, что мы его услышали, хотя писк был не очень громкий. Пищал, наверное, тихонько скулил щенок, которого Лыба тащил на веревке. Лыба, мальчик, который жил в нашем дворе, для меня до сих пор остается загадкой, как люди могут быть такими злыми. Он говорил плохие слова, дрался, воровал, грубил старшим. Нам не разрешали с ним водиться, но никто с ним и не собирался дружить. Это было просто невозможно. Для него не было правил. Он устанавливал их сам. Мы знали, куда он мог тащить щенка. Он мог убивать животных. Он уже это делал и даже хвалился этим. Мы понимали, что означает веревка на шее щенка. Мама не разрешала мне даже разговаривать с Лыбой. Я встала, передала мяч Гале и подошла к Лыбе. «Куда ты его тащишь?» Задыхаясь от ужаса, спросила я.
2: «А тебе-то что, малявка?»
0: Ответил он и презрительно плюнул мне под ноги. «Отдай мне его, пожалуйста!» Я попросила и почувствовала, что сейчас разревусь. Лыба только ругался в ответ и пошел дальше. Я догнала его и схватила за рукав. «Подожди!» Я порылась в карманах. У меня было 15 копеек, которые мама дала мне на мороженое. «Отдай мне его!» Но Лыба грубо оттолкнул меня.
2: «Что? 15 копеек за такого щеночка?»
0: Он поднял веревку, и щенок повис на ней, дергая лапками.
2: «За живого щенка 15 копеек? Ну ты даешь!»
0: Я выгребла из кармана все, что было. Фонарик, 2 подшипника, осколок очень ценного синего стекла и значок с Юрием Гагариным. Лыба опустил на землю щенка и сказал:
2: «Мало.
0: У меня есть еще дома цветные карандаши, кукла».
2: «Не нужна мне твоя кукла».
0: «А что тебе нужно?» И вдруг взгляд Лыбы остановился на мече. Галя быстро убрала его за спину, но мое сердце успело сжаться в комочек и упасть куда-то в пропасть.
2: «Твой?»
0: «Да».
2: «Уговорила».
0: Лыба дернул веревку, подтягивая щенка к моим ногам. Он подошел к Гале, которая беспомощно протянула ему мяч, взял его своими грязными лапами, подбросил в воздух и изо всех сил ударил по мячу ногой. Мой мяч издал такой глухой звук, что мне стало больно. Потом мяч медленно полетел к стене. Еще один глухой удар. Я не могла на это смотреть и перевела взгляд на щенка. У моих ног сидело мокрое, грязное создание, от которого плохо пахло. Это на него я променяла свою радость, мой веселый, звонкий мяч. Я присела на корточки и попыталась его погладить. Он зарычал и распластался от страха на земле. «Не бойся», — сказала я, и развязала узел на веревке, которая охватывала его шею. «Теперь ты в безопасности. Теперь ты мой». Щенок недоверчиво подполз ко мне и лизнул руку. Я прижала его к себе и по-настоящему расплакалась. Лыба был где-то далеко, и мяч мой был где-то далеко. А рядом было живое, нуждающееся во мне перепуганное существо. Этот щенок стал дороже мяча, главнее. Вы знаете, что Иисус оставил сияющее бесконечное небо и пришел на нашу маленькую, грязную, грешную землю. Слава небес стала для него меньшей, чем ты. Представляешь?

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, посмотри, у меня от удовольствия рожки высунулись.

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28-26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Господь Иисус Христос учит учеников: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какова роль церкви в современном мире?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Роль церкви на земле». Сегодня мы продолжаем рассуждать о роли церкви на земле. Бог обещал заботиться о своей церкви, которую он называет своей невестой. Однажды Господь вернется за церковью, но пока она находится в ожидании, нельзя бездействовать. Бог поручил церкви много заданий. Церковь должна быть светом в этом мире. Церковь должна молиться за правителей, должна быть источником покоя, показывать, как прийти к Богу, быть примером мудрого милосердия. Какие есть еще роли у церкви, мы услышим сегодня в продолжении передачи «Роль церкви на земле».
1: Мир вам, дорогие друзья! Слава Богу, что Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеет ее. В первом послании к Тимофею апостол Павел напоминает о главных истинах. Там всего 6 глав. Я бы хотел с вами еще раз повторить эти главные истины, чему учит апостол Павел молодого служителя Тимофея, которого он оставил в Ефесе. В первой главе он напоминает о том, что церковь – это тело Христово, которое состоит из грешников, которых спас Христос. И он призывает прославлять Бога, противостоять еретикам, лжеучителям. Прежде всего, направлять свой взор, свои мысли на Господа. Также апостол Павел учит тому, что церковь – это люди, которые должны быть посвящены молитве. И вторую главу он посвящает тому, и вторую главу апостол Павел посвящает уроку молитвы. Служители и члены церкви прежде всего молятся Господу и трудятся во славу Божию. Он учит молитве, как и Господь Иисус Христос учил своих учеников молитве. А в третьей главе, когда он говорит о служителях, то учит тому, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не крестолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вот это список характеристик для диаконов, для пасторов, и он начинает со слов «должны». Эти стандарты не изменились до нашего времени, и все эти требования должны соблюдаться и сегодня. Поэтому апостол Павел пишет, в третьей главе первого послания Тимофею.

Послушайте эти слова. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это очень значимое утверждение. Они пели вместе, они собирались вместе, объединялись вокруг одной личности Иисуса Христа, молились вокруг Его имени, Его славы, Его праведности, Его слова, Его закона, Его господства над нами. Нашего Господа Иисуса Христа прославляли. Он наш пример, наш стандарт, и это познать можно только в церкви. Мы несем ответственность за сохранение неизменного Божьего стандарта. Мы люди, посвященные молитве. Мы единое тело, которое сохраняется здоровым и гармоничным. Бог мир так возлюбил, что Сына Своего. Мы – движущая сила добра в тяжелые и плохие времена. Об этом говорит 4 глава. Что характеризует такие тяжелые времена? Ну, для этого нам нужно прочитать 4 главу 1 послания Тимофею. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. В последнее время будет отступление. Не удивляйтесь, когда увидите это. Еще в первом веке апостол Павел предупреждал, что такое будет происходить. И более того, будут лжеучителя, лжеучения. Будут те, кто на первый взгляд выглядит так, как будто они правильные учителя. Но если копнуть глубже, вы обнаружите, что они ложные. И у некоторых лидеров удивительная харизма и обаяние. Они говорят на первый взгляд правильные вещи. Но когда вы присматриваетесь к их примеру, к их морали, понимаете, что они не соответствуют тому, какой посыл, какое слово должна распространять церковь. Их учение ложное, несмотря на всю привлекательность. И будут даже бесовские учения. Демонизм будет возрастать. Когда меня спрашивают, что будет в будущем, к большому сожалению, обольщение духовное будет умножаться. Люди уже сегодня обращаются к тем, кто заговаривает, занимается оккультизмом, но не обращается к Богу живому. И это не мои предсказания, об этом говорил еще апостол Павел. Кроме того, характерная черта последнего времени – лицемерие. И мы читаем в 1 послании Тимофею, 4 главе. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Появятся те, кто будут говорить, что нельзя есть какие-то продукты, нельзя делать чего-то, нельзя жениться. В последние дни появятся те, кто пропагандирует аскетизм и законничество. Но церковь должна быть движущей силой добра даже в такие сложные последние времена. Один известный поэт сказал такие слова. «Истина всегда на эшафоте, ложь всегда сидит на троне». И, к сожалению, но людей, совершающих плохие поступки, больше, чем людей, совершающих хорошие. И когда такие люди приходят к власти, наступают тяжелые времена. И церковь, которая всегда в меньшинстве, должна быть двигателем добра в такие периоды особенно. Битва никогда не прекратится, и мы на поле боя. Мы, как церковь, должны смело стоять на стороне добра. Но я не говорю, что мы должны агрессивно с оружием защищать добро. Причем, что об этом пишет апостол Павел? 1 Тимофею 4:6. «Внушай себе, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Будешь добрым служителем». Это неожиданно, но это прекрасно. И дальше апостол Павел пишет. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с изложением рук священства». Божьи служители имеют особенную роль, когда приходят тяжелые времена. Мы должны использовать наши дары и отвечать на призыв. Если вы хороший Божий служитель, то должны внимательно относиться к своим дарам. Вы не можете обладать абсолютно всеми дарами, но как минимум один у вас точно есть, и вы должны обнаружить его и использовать. Если мы поступаем так, значит, мы хорошие служители. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мы должны действовать.

дисциплинировать себя. Это значит уметь сказать «нет» поступкам, которые мы не должны совершать. Сказать «нет» фильмам, которые не стоит смотреть. Сказать «нет» компаниям, которые могут плохо повлиять на вас. Быть дисциплинированным, целомудренным в мыслях, в словах, в делах. Вы не знаете, кто смотрит на вас и, возможно, берет с вас пример. Для христианина, для человека верующего очень важно духовно упражняться. Иногда ко мне подходят люди и говорят, что знали меня и 15, и 20, и 30 лет назад. Я стараюсь вспомнить, хотя часто ничего не могу вспомнить, так как просто продолжал совершать служение, труд. Иногда мне даже называют день, число, когда я что-то сказал или сделал. И это оказало влияние на этого человека. Я могу не помнить, но что-то в моих словах или действиях запомнилось, повлияло. Поэтому прежде всего работайте над собой. Дисциплинируйте себя. Помните, что кто-то может взять с вас пример. 1 Тимофея 4 глава 14 стих. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дорогие друзья, здесь написано, что мы должны заботиться о своих дарованиях. И современный мир будет делать все возможное, чтобы мы родили, переживали о чем угодно, но не о том, к чему призывает нас Библия. Что вы читаете? Что вы смотрите? Над чем смеетесь? Я не призываю вас стать узкомыслящими сектантами, удаляющимися от людей. Нет, Господь призывает нас быть в этом мире светом. Потратьте несколько часов на небольшое исследование. Разграничьте несколько категорий своей жизни. Семья, работа, общественная жизнь, отдых, хобби, учение, служение. И присмотритесь внимательно, чему вы удивляете столько времени и где есть проблемы. Помните, что в тяжелые времена церковь должна быть движущей силой добра. А если мы не делаем этого, то мы становимся частью причины этих тяжелых времен. Церковь – это пример сострадания и проницательности. Или, возможно, правильнее будет сказать, церковь – это пример и образец сострадания с проницательностью и мудрым состраданием. Именно в церкви лучше всего продемонстрировано проницательное, мудрое сострадание. Нигде в другом месте вы не сможете научиться этому. Как сказано, в благотворительности будьте рассудительны. О милосердии сейчас можно услышать по телевизору, в газетах, журналах прочитать о благотворительных фондах. Но нигде, кроме как в церкви, вы не услышите библейской мудрости, которая будет руководить вами в проявлениях милосердия. Если вы не прислушаетесь к тому, что Библия говорит о сострадании, вы можете начать жертвовать без мудрого разбирательства. В первом послании к Тимофею приводится пример с вдовами. И об этом написано в первых 16 стихах 5 главы. Я прочитаю только некоторый текст. 5 глава, 3 стих. «Вдовиц почитай, истинный вдовиц». И далее апостол Павел объясняет, что он имеет в виду под истинными вдовами. В то время проблема вдов была просто глобальной. Было огромное количество женщин, потерявших своих мужей и имеющих большую материальную нужду. В наше время проблема не только вдовы, но и дисфункциональные семьи. Мы сталкиваемся с проблемами наркомании, алкогольной зависимости, семейного насилия, финансового неблагополучия, безработицы. У нас есть инвалиды, люди, которые не могут сами себя обслуживать. Люди, которым негде жить, те, кто не хочет жить. И церковь всегда будет приютом для нуждающихся. И нам очень нужна мудрость, проницательность, Божья мудрость. Если мы будем оказывать помощь всем без разбора, то очень скоро у нас не останется сил ни на что другое. Поэтому нужно разумение, мудрость сострадания. Вот что необходимо каждой церкви. Наша основная помощь должна заключаться в том, что мы показываем людям, как они могут сами себе помочь. Мы не должны быть просто источником, из которого они берут деньги. Есть те, кто нуждается в утешении.
И церковь – одно из немногих мест, где людям дают утешение. Есть те, кто нуждается в том, чтобы высказаться и быть услышанным. И в церкви на малых группах или занятиях есть такая возможность. Забота, утешение, поддержка, неравнодушие. И церковь может и должна давать все это. Апостол Павел прекрасно объясняет, что такое мудрое милосердие. Прочитаем несколько текстов. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». И в 18 стихе Павел цитирует книгу Второзакония и также Евангелие от Луки. То есть, чтобы оказывать честь пастору, заботиться о служителях в церкви, нужно также иметь мудрость. Какую выделить зарплату? Когда будет слишком много, а когда еще недостаточно? И это вопрос сложный. В нем нет ясности. И очень важно иметь мудрость. Здесь много факторов, которые влияют. Это и место, и уровень жизни в этом городе, средний заработок, уровень цен. Но мы читаем далее, с 19 стиха. Первое послание Тимофею, 5 глава, 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». То, о чем мы сейчас прочитали, имеет место очень редко. В церкви такое случается очень редко, и мы обличаем грех в сокрушении и огорчении. Вот что пишет апостол Павел. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Этот текст показывает нам, насколько важно быть мудрым и проницательным в милосердии, в выборе лидера, в послушании. Во всем должна быть мудрость. Вот что пишет дальше апостол Павел. 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Этот текст мы редко читаем, и сейчас нужно напомнить о том, что есть огромная проблема с грехом алкоголизма и наркомании в славянских странах. И лучше полностью воздерживаться от приема всякого алкоголя. Поэтому евангельские христиане трезвенники. Следовательно, семьи крепкие. И только во время болезни можно принять лекарства по предписанию врача. И нам лучше на Руси воздерживаться от всякого алкоголя. Он принесет столько горя и боли. Но читаем дальше. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Скажите, было у вас такое, что вы доверяли какому-то человеку, а он вас подводил, пользуясь вашим доверием? Мы читаем дальше. «Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». То есть те, кто занимает какую-то руководящую должность в церковном служении, знают, что чтобы принять какие-то решения, требуется не один час. Все нужно обдумать с проницательностью и мудростью. Поэтому молитесь за своих диаконов, служителей, за пасторов. И церковь – это единственное место, где за помощью в поиске ответов и решений обращаются к Библии и к Небесному Отцу. И для нас это большое счастье и благословение, что Господь помогает нам найти ответы, принять решения. 6 глава. Церковь должна быть источником верной информации. Оказывается, это одна из самых острых нужд современного мира. Многие свидетельствуют, что есть вопросы и трудности в жизни. И когда приходят в церковь и слушают проповедь Божьего Слова, то они получают ответ. Так и говорят. «Я понял, как нужно поступить, и что я должен делать», когда мы изучали Слово Божие на уроке в церкви. Такие фразы можно услышать часто на собрании после служения. Именно в церкви говорят не то, что вам нравится, но то, что на самом деле истинно, слова, записанные в Библии. Иногда мы слышим что-то, что на самом деле не соответствует истине.
И тогда Господь показывает нам на фильтр, через который мы должны эту информацию проверить. И это Его Слово. Церковь должна быть местом, где провозглашается Божья истина и предлагаются принципы, которые можно легко применить на практике. Библия актуальна, и Божьи советы помогают в жизни. Церковь должна учить о том, чем людям заниматься, как выполнять свою работу. Об этом говорят первые стихи 6 главы. Мы должны проповедовать и дать верную информацию о доктринальных истинах. И после посещения церкви люди должны говорить: «Да я знаю, во что я верю. Я понимаю, кто такой Христос, и Бог, и Дух Святой. Я понимаю основные истины, я понимаю, для чего я живу, какова роль церкви, как люди получают спасение, что значит быть грешником. Я знаю, что такое ад и рай. Я понимаю основные богословские истины». Только в церкви вы можете получить всю эту верную информацию. И Писание снабжает нас основными истинами, а общение и богослужение раскрывает эти истины. Божье Слово дает нам уверенность, так необходимую в мире, сбившемся с пути. Но также помнить надо, что в церкви можно научиться, как строить отношения. В церкви нас учат, как разрешать конфликты. Я очень люблю этот стих. Это 1 послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Церкви учат довольству. Быть довольным тем, что у вас есть. В мире о довольстве и благодарности говорят очень мало и практически ничего. Когда вы в последний раз слышали по телевидению: «Поблагодарите всех за прошедшую неделю. В ней было столько всего хорошего». Или: «Давайте радоваться, глядя на то, что мы имеем». Нет, мы слышим совершенно другое. Нужно делать больше, добиваться более высоких вершин. Получайте от жизни все, не останавливайтесь. Делайте больше, больше, не нужно удовлетворяться имеющимся. Всегда нужно достигать и добиваться большего. И мы покупаем больше, работаем больше, тратим больше. И что дальше? Апостол Павел говорит так: давайте научимся быть довольными. Это значит не просто быть довольными тем, что имеем, но и когда мы видим, что у кого-то есть что-то больше или лучше, порадоваться за него, не завидуя. Подобные мысли мы можем услышать только в церкви. Еще одна истина, которую люди должны услышать в церкви, касается вопроса денег. Это стихи с 9 по 11 и 6 главы. И здесь говорится о тех, кто хочет разбогатеть. Ну и дальше мы читаем уже слова, которые посвящены тем, кто уже богат. Почему-то в церкви богатых людей не так много, и отношение к ним тоже не самое лучшее. Большая часть людей, приходящих в церковь, это люди среднего достатка, чуть выше или чаще чуть ниже. Но богатых не так много, и они сталкиваются с проблемой зависти, в том числе и в церкви. И в то время, как на самом деле они очень часто и хорошо помогают служениям, жертвуя на разные проекты, надо напомнить, что в самом богатстве нет ничего плохого, нет ничего греховного. И плохо, когда мы завидуем. Очень важно признать, что Бог определяет для каждого из нас определенные материальные ситуации по Его плану. И Бог знает, что для нас лучше. У Него на все есть свой план. Ну и следующее. Приоритеты. В церкви должна быть провозглашена истина о приоритетах. Это 12 стих. Есть вещи, ради которых стоит бороться. Не за второстепенные. Мы часто боремся за свой имидж, за то, какое впечатление мы создаем. Но это не то, ради чего мы должны встать в ровные ряды, готовые к сражению. Истинные приоритеты провозглашаются только в церкви. Если мы сами будем расставлять приоритеты, то очень легко впадем в крайности. В церкви учат об истинных приоритетах, что в жизни должно быть на первом месте, и что наиболее важно. И еще один пункт. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам, как жить, о жизни и об образе жизни. Это стихи с 13 по 16, из 20 в 21. Мы читаем об этом в 6 главе 1 послания Тимофея. Даже когда мир показывает, что все уже сгнило, вокруг происходит много зла,
можно обнадежить себя тем, что в церкви больше хорошего, чем плохого. В церкви больше служений, которые придают людям силы, чем у тех, которые пагубно влияют. В церкви намного больше тех, кто проповедует истину. Так что не позволяйте средствам массовой информации загнать вас в депрессию, сообщая, что в мире нет ничего хорошего. Нет. Божья благодать присутствует в верующих. И как приятно быть верующим вместе, быть в церкви. Поэтому не поддавайтесь на провокации, когда вас настраивают против церкви. Итак, церковь Божия, церковь Христова имеет особую роль в этом мире. И мы рассмотрели 6 назначений церкви. Церковь – это грешники, которых спас Христос. Церковь – это люди, посвященные молитве. Церковь – это люди, призванные к Божьей святости. И Божий стандарт неизменен. Церковь – это двигатель добра, это место утешения и милости, даже в тяжелые времена. Церковь – это пример мудрого милосердия. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам о жизни и об образе жизни. Если вы записали основные тезисы первого послания к Тимофею, то, посмотрев на них сейчас, я прошу вас склонить свою голову в молитве. Попросите Бога дать вам силы исполнять то, к чему призывает вас Господь. Потому что современный мир пытается нас запутать, подсунуть ложные приоритеты, ценности, учения. Но не забывайте фильтровать все через Библию. И помните, кто глава церкви, потому что мы только его служители. А наш Господь – это основание, это лоза. Мы его ветви, мы его слуги. Он наш Господин, он наш Царь. Господь Иисус Христос, как Искупитель, умерший за нас, заплатил цену нашего спасения. Он заплатил с собой и взял на себя цену за наше спасение. Но сейчас крест пуст. Иисус умер, был погребен, но чудесным образом воскрес к новой жизни. И Он провел еще короткое время на земле. А потом во славе вознесся на небеса, оставив на земле церковь, чтобы она исполняла свою роль. И он знал тогда, и знает сейчас, с какими трудностями сталкивается церковь и лично каждый из нас. Он знает наши тревоги и переживания. Он исполняет все свои обещания. Ну а как насчет нас? Исполняем ли мы свои обещания, свои обязательства? Может быть, вы еще не стали частью церкви? Вы еще не помолились молитвой покаяния? Тогда я хочу обратиться к вам. Вот что пишет апостол Иоанн. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы еще не знаете Господа Иисуса Христа, то сейчас подходящий момент, чтобы принять Его, пригласить Его в свою жизнь, стать частью Его большой семьи. Да благословит вас Господь!»

0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Роль церкви на земле». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире. А также, чтобы лучше понять, что должна делать Церковь, чтобы менять этот мир. Мы прослушали передачу «Роль Церкви на земле». Давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Церковь должна быть полноценным, гармоничным телом, так необходимым в этом мире. Второе. В церкви люди посвящены молитве. Третье. Церковь – это демонстрация неизменного Божьего стандарта. Четвертое. Церковь – это движущая сила добра в тяжелые времена. Пятое. Церковь – это пример мудрого милосердия. Шестое. Церковь должна быть источником надежной, правдивой информации. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 17 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 27 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Один христианин, который был капитаном корабля, проплывая возле берегов Ньюфаундленда, рассказал своему собеседнику следующую историю. 5 недель тому назад в этих самых водах со мной случилась история, изменившая всю мою духовную жизнь. На борту моего корабля был Джордж Мюллер из Бристоля. Я находился на капитанском мостике, не сходя с него уже в течение 24 часов, когда Джордж Мюллер поднялся ко мне и сказал: «Капитан, я должен быть в Квебеке, провинция Канады, в субботу днем». «Это невозможно», — ответил я. «Ну что ж, за всю свою жизнь я ни разу не нарушил данного слова, и если корабль не сможет доставить меня вовремя, то Господь Бог найдет другой способ. Давайте спустимся в штурманскую рубку и помолимся», — сказал Мюллер. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, и потому с изумлением посмотрел на этого фанатика веры. «Из какого сумасшедшего дома он прибыл?» «Мистер Мюллер», — обратился я к нему, — «знаете ли вы, в каком густом тумане движется корабль?» «Нет», — был ответ мне, — «я не думаю о тумане, мои мысли устремлены к Господу, ибо Его божественным промыслом движима моя жизнь». Он преклонил колени и помолился одной из самых простых молитв. Когда он закончил, я собирался тоже молиться, но Мюллер положил руку мне на плечо и сказал: «Не делайте этого, ведь вы не верите, что Бог услышит нас, а я знаю, что Он уже услышал, и нет надобности просить Его о том дважды». Видя мое замешательство, он добавил: «Капитан, я знаком с моим Господом в течение 57 лет. И никогда не было такого дня, в который я не получил бы ответ моего царя. Встаньте, капитан, откройте дверь, и вы увидите, что путь чист, тумана уже нет». Мы вышли на палубу, и я увидел невероятное. Плотный, как вата, туман исчез без следа. В субботу днем Джордж Мюллер был в Квебеке. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой

эфире библейское вещание BBN. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Эта кровь пролита нашим Спасителем Иисусом Христом за каждого верующего. Являешься ли ты таковым сегодня?

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: У вещания не превозносится богатство. Не будем ничем превозноситься. Ибо если Христос, будучи Богом, Господом и Сыном Божьим, не отрекся принять образ раба, Филиппийцам 2:7, то тем более мы должны делать все доброе, хотя бы то было самое уничиженное. И чем, скажи мне, превозносишься ты, человек? Благами ли житейскими? Но они тотчас исчезают, как скоро появляются. Духовными ли? Но и то есть одно из духовных благ, чтобы не превозноситься. Чем же ты превозносишься? Тем ли, что делаешь добрые дела? Но послушай Христа, который говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Луки 17:10. Богатством ли ты превозносишься? Но скажи мне, почему? Разве ты не слышал, что мы наги вошли в жизнь, наги и отойдем? Иов 1:21. Или лучше, разве ты не видишь, как другие отходят прежде тебя нагими и лишенными всего? Кто превозносится тем, что у него чужое? А кто хочет пользоваться чужим для одного собственного наслаждения, тот лишается его и против воли, и часто еще прежде смерти. При смерти же лишается непременно. Но скажет, пока мы живы, мы пользуемся им, как хотим. Нет, весьма не скоро найдете человека, который бы пользовался имуществом, как он хочет. То и это неважное дело. Время настоящее кратко в сравнении с бесконечными веками. Тем ли превозносишься человек, что ты богат? Почему же? Богатство бывает и у разбойников, и у воров, и убийц, и развратников, и прелюбодеев, и у всех людей порочных. Почему же ты превозносишься? Если ты употребляешь его как должно, то тебе не следует превозноситься, дабы не нарушить заповеди Господней. Если же употребляешь не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою. Скажи мне, если бы кто-нибудь, страдая горячкой, напился слишком много воды, которая на короткое время утоляет жажду, но потом воспламеняет сильнейший огонь, то может ли он превозноситься этим? Или если бы кто-нибудь заботился о многом напрасно, то может ли он превозноситься этим? Чем же, скажи мне, превозноситься тебе? Тем ли, что имеешь над собой много господ? Тем ли, что у тебя бесчисленное множество забот? Тем ли, что многие льстят тебе? Но это не что иное, как рабство. А дабы ты убедился, что ты в таком случае делаешься рабом, выслушай внимательно следующее. Прочие страсти наши бывают иногда полезны. Так гнев часто бывает полезен. Не может, говорит премудрый, ярость неправедная оправдаться. Сираха 1.22. Следовательно, можно гневаться праведно. Господь говорит, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5.22. Следовательно, гневающийся правильно не подлежит суду. Также и ревность, и похоть бывают добром. Одна тогда, когда служит деторождению, а другая тогда, когда возбуждается соревнованием делам добрым, как Павел говорит, хорошо ревнует.

И одни из них не требовали ни коней, ни рабов, ни шатров, ни гостиниц, ни одеяния, ни сосудов, но довольствовались бы одним только хлебом и водою из источников, а другие бы стали говорить: «Если не дадите нам колесниц и мягких постелей, то мы не можем прибыть, если у нас не будет множества провожатых, если не будет нам позволено часто отдыхать и находиться в дороге только малую часть дня, если не доставят нам коней и многого другого необходимого для нас, то мы не можем отправиться. Скажи, которые из них достойны нашего уважения, первые или последние?» Очевидно, что те, которые ни в чем не имеют нужды. Так точно и здесь. Одни для прохождения пути настоящей жизни требуют многого, а другие – ничего. Посему и превозноситься скорее следовало бы живущим в бедности, если только следует. Но скажешь: «Бедный часто подвергается презрению». Нет, не он достоин этого, а те, которые презирают то, ибо как я могу не презирать людей, которые не хотят уважать то, что должно уважать? Всякий живописец смеется над всеми теми, которые, будучи сами невеждами, смеются над ним и не обращают ни малейшего внимания на слова их, но довольствуется собственным своим свидетельством. Почему же мы поставляем себя в зависимости от мнения других? Простительно ли это? Тогда мы и достойны презрения, когда не презираем презирающих нас за бедность и не считаем несчастными их самих. Не упоминаю о том, какие грехи происходят от богатства и какие блага от бедности. Ибо лучше сказать: ни богатство, ни бедность не есть добро само по себе, но это зависит от пользующихся. Добрый христианин обнаруживается более в бедности, нежели в богатстве. Почему? Потому что в бедности он становится не горделивее, целомудреннее, честнее, смиреннее, благоразумнее, а в богатстве встречает множество к тому препятствий. Вспомним, что делает богатый, или лучше злоупотребляющий своим богатством. Он похищает, лихоимствует, притесняет. И откуда происходят преступные привязанности, незаконные связи, волшебства, чародейства и все другие роды зла, как не от богатства? Видишь ли, что в бедности гораздо легче быть добродетельным, нежели в богатстве? Не думай, что если богатые здесь не подвергаются наказанию, то они и не грешат. Нет, если бы можно было беспрепятственно подвергать богатых наказанию, то темницы наполнились бы ими. Кроме того, богатство заключает в себе еще то зло, что неправедно приобретший его, совершая грехи безнаказанно, никогда не перестает совершать их, получаемые раны неисцельные, и никто не налагает на него узды. Бедно же, если угодно, может доставить нам гораздо более поводов к удовольствию. Почему? Потому что она свободна от забот, ненависти, вражды, зависти, брани и бесчисленных зол. Итак, не будем стараться сделаться богатыми и не будем постоянно завидовать тем, которые имеют много. Но если имеем богатство, будем употреблять его как должно. Если же не имеем, не будет скорбеть о том, а благодарить Бога за все и за то, что Он даровал нам возможность при малом труде получить воздаяние, равное богатым. Или если мы захотим даже больше и из малого извлечь великие плоды. Принесший 2 таланта был почтен и удостоен награды, равной с принесшим 5 талантов. Почему? Потому что хотя ему было вверено 2 таланта, но он со своей стороны исполнил все должное и возвратил вверенное в сугубом количестве. Для чего же нам стараться получить многое, когда можно и посредством малого приобрести то же самое, или даже большее, когда при малом труде можно удостоиться награды его? Бедный гораздо удобнее возвратит все свое, нежели богатый, обладающий слишком многим. Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем большего желает? Посему, дабы нам не испытать этого, не будем искать богатства.

0: Не будем сетовать на бедность, не будем стремиться сделаться богатыми, но даже имея богатство, будем пользоваться им так, как заповедал Павел. Имеющие, говорит он, должны быть как не имеющие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. 1 Коринфянам 7, 29-31, дабы нам получить обетованные благо.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Размышляя над жизнью и служением апостола Павла, известного как апостола язычников, исследователь Библии безошибочно сознает Божие руководство в жизни своего служителя. Апостол Павел, писавший Галатам, утверждает: «Увидевший, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Обряд обрезанное был тем, который отделял иудеев от язычников, в дополнение, конечно, другим предписаниям Моисея. Апостол Павел провозгласил, что язычникам не было необходимым исполнять иудейский закон и традиции. За это он был ненавидим иудействующими, теми, кто верил в вести Евангелия, но еще упорно придерживались Моисеева закона. Апостол Павел также был ненавидим иудейскими вождями. В Деянии святых апостолов мы узнаем, что апостол был предупрежден после прибытия в Иерусалим на праздник Пятидесятницы в 58 году нашей эры, что видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Но Бог продолжал укреплять своего служителя провозглашение Евангелия. Так он принял его не от человека, но через непосредственное откровение от Бога. Арестованный, когда поклонялся в храме в Иерусалиме во время праздника Пятидесятницы, апостол Павел был временно помещен в римской крепости. Но когда заговор убийства был обнаружен, он был переведен под ведомственность римского правителя Феликса, проживавшего в Кесарии. В то время Феликс информировал Павла: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». Таким образом, Павел должен был ожидать прибытия сильных иудейских вождей, которые сильно противились ему. Апостолу Павлу не пришлось долго ожидать, как его призвали к иудейским вождям, которых сопровождал оратор и адвокат, чтобы руководить обвинением на апостола. Тертул поносил апостола пред римским правителем, ложно обвиняя его, включая осквернение храма в Иерусалиме. Из краткости данных деталей казалось, что римский правитель не был убежден в обвинениях, предоставленных против Павла. Поэтому он провозгласил: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий». Лисий был римским начальник, который арестовал Павла и спас его от толпы, которая искала убить его. Таким образом, дело остановилось. Павлу дали некоторую свободу, чтобы он мог принимать посетителей и друзей. Он оставался в заключении в Кесарии больше 2 лет. Однако в это время он имел возможность говорить с правителем и даже предстать пред женой правителя, еврейкой, и поэтому еще одна была осведомлена о его положении. Феликс остался неубежденным в каком-нибудь преступлении со стороны апостола, но он не желал выпустить апостола на свободу и освободить его от всех предъявленных на его обвинений. Важно прочитать: желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Правосудие требовало, что Павел должен быть освобожден. Римляне гордились своей верой в правосудие, но для Павла это означало заключение больше, чем на 2 года в Кесарии. Однако ту долю свободы, полученную, чтобы принимать друзей и других, несомненно, Павел употребил для возможности дальше провозглашать Евангелие всем, кто посещал его. Павел никогда не медлил в употреблении таких возможностей. Верующие христиане сегодня виновны в неупотреблении дарованного им времени, чтобы свидетельствовать о спасении, приобретаемом через Господа Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Многие верующие христиане, с другой стороны, свидетельствовали смелое исповедание, несмотря на преследование, страдания и даже заключение. Павел мог писать церкви в Филиппах: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот факт подтверждался в жизнях бесчисленного числа верующих христиан на протяжении всех веков. Мы благословляем Бога за Его верность. 60-й год новой эры. Теперь новый правитель управляет Иудеей по имени Фест. И как можно было предполагать, он посетил Иерусалим скоро после того, как стал управлять как правитель. Первосвященник и значнейшие в Иерусалиме и другие не забыли, что Павел был в заключении правителя в Кесарии. Они немедленно возобновили свои обвинения против Павла. Они желали, чтобы Павла привели назад в Иерусалим, чтобы он стал пред ними на суде. Священное Писание сообщает: «Прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, злоумышляя убить его на дороге». Заговор 40 или больше иудеев, как записано в Деянии святых апостолов в 23 главе 12 стихе, чтобы убить Павла, не был забытым. Их коварный умысел, сделанный 2 года или больше перед этим, все еще был в их мыслях. Видел ли правитель Фест в их просьбе злое намерение со стороны первосвященника и других? Так может показаться из повествования данного в Писании. Достаточно заметить, что он отказал их просьбе, требуя, чтобы они сами пришли в Кесарию, представили обвинение на него пред ним там. Сидя на судейском месте, некоторое время спустя новый правитель Фест повелел привести Павла, чтобы он предстал пред ним и пред первосвященником и теми, которые пришли в Кесарию, чтобы обвинять Павла в их тяжких обвинениях. Писание передает это таким образом: «Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать». Не напоминает ли это изучающему Библию способ, каким наш блаженный Господь Иисус Христос был приведен к первосвященнику и Синедриону в Иерусалиме? На суде Иисуса они привели же свидетелей обвинить его. Как совет решил предать смерти Иисуса, они также решили, что Павел тоже должен быть предан смерти. Великий ветхозаветный пророк Иеремия провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Нечестивость тех, которые занимали высокие положения в Иерусалиме, видна ясно из записей, данных в Евангелии от Матфея и книги «Деяния святых апостолов». Но Бог руководил событиями. Не имел ли Павел свидетельства от Бога, что он, Павел, будет свидетельствовать в Риме? Опять мы обращаемся к «Деяниям святых апостолов», 23 главе 11 стиху, где мы читаем: «Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Поэтому, когда его спросили, готов ли он отправиться в Иерусалим, чтобы там встретить обвинителей, Павел ответил: „Я стою пред судом Кесаревым“. Павел верил, что, поступая так, он исполнит уверенность, данную ему самим Богом. Он был драматический момент для обоих – еврейских обвинителей Павла и правителя, который сознавал тихое, но однако твердое свидетельство человека, стоящего пред ним, похитить у иудеев и желание убить Павла. Павел со своей стороны полностью отдал свою жизнь под руководство Господу, который спас его и вел так верно на протяжении многих лет. Достаточно было благодати Божией для Павла во время нужды. И, наконец, правитель Фест, не имея выхода, как согласиться с Павлом? Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Потому что это было его право поступить так, как римский гражданин. Первосвященник и пришедшие из Иерусалима получили отпор. Их план убить его на пути в Иерусалим был разрушен. Рим был целью теперь, ясно стоящим пред апостолом Павлом, хотя это означало идти туда под римской охраной. Павел не сомневался, что Господь, который чудно руководил им на протяжении многих лет, будет продолжать руководить, и что в Риме великая жатва душ будет собрана для славы Божией. Вскоре после этого царь Агриппа и его жена посетили Кесарию, что можно назвать государственным посещением. Правитель объяснил царю некоторые трудные и сложные проблемы, он имел по отношению к апостолу Павлу. Он интуитивно знал, что Павел был невинный, ни в каком преступлении достойном смерти. Он сознавал, что нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Со стороны Павла не недостаток веры побудил его обратиться к Кесарю, а скорее доказательство веры, руководство Божие и утверждение. Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN, радио лично для вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Псалом 84, книга Псалтырь. Пожалуйста, откройте. Я прочитаю 9 стих. «Послушаю, что скажет Господь, Бог? Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Вы знаете, пока мы с вами размышляем над тем, что такое воля Божия? Я думаю, что в наших сердцах созрел, наверное, такой вопрос. А как ее узнать? А как ее услышать? Как ее определить? Каким образом Бог может это сделать? Как Он может это все сказать? Вы знаете, друзья мои, не нам с вами переживать о том, как Он это может сделать. Очень важно обратить наше сердце или наше внимание на то, готовы ли мы к тому, чтобы услышать, и более еще глубже подумать о том, готовы ли мы к тому, чтобы исполнить то, что Он нам скажет. Тогда, когда мы с вами читаем вот этот псалом, конечно, здесь речь идет об израильском народе, это Ветхий Завет. Тогда, когда израильский народ был непокорен, непослушен, и Бог любил его, и Бог заботился о нем. И тогда, когда мы с вами видим здесь вот все эти размышления, «Господи, Ты умилосердился», первый стих, «Простил беззаконие народа Твоего, объял, восстанови нас». Как бы идет молитва. Седьмой стих. «Неужели снова не оживишь нас? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое, даруй нам». Вот как бы было все выложено как бы перед Господом. И потом создается внутренняя мысль. «Теперь послушаю, что скажет Господь Бог наш». Вы знаете, часто, друзья мои, мы воссылаем молитвы к Богу, но мы не готовы слушать о том, что Он хочет нам сказать. Вы помните, на втором служении мы с вами здесь рисовали такую схемочку: Бог, человек, мы приносим молитву, и Бог нам отвечает. Но мы не всегда готовы как бы услышать, понять, проанализировать, принять. Если мы уже к этому не готовы, то исполнить, тем более мы, просто не сможем. Просто не сможем. Почему? Потому что просто так что-то сделать, это трудно. Я бы сказал, практически даже невозможно. Но тогда, когда мы с вами глубоко понимаем Бога, что хочет Бог, тогда нам легче исполнить, как бы доверяя Ему, понимая, постигая его. И вот Господь имеет свои определенные намерения. Намерения. И здесь задается вопрос: послушаю, что скажет Господь Бог? И вот сказано: Он скажет мир народу своему и избранным своим. У Господа мир. У Господа любовь, у Господа благословение. Но дальше идет мысль: но да не впадут они снова в безрассудство. Что такое безрассудство? Это неспособность рассуждать так, к чему человека приводит Господь. Это способность остаться на своем мнении, в своем взгляде, в своем желании. Это способность, может быть, остаться в том, чтобы достигать все равно своего, любыми путями достигнуть, добиться своего или по-своему сделать. И тогда, когда человек идет таким путем, он иногда приходит к краху, к трагедии. Вы знаете, братья и сестры, по телефону мне очень много приходится разговаривать с теми, кто звонит мне. И это духовные темы, духовные вопросы, это и молитва бывает. Это бывают и, я бы сказал, очень-очень глубокие переживания. И я бы даже сказал, иногда человек и говорит, знаете, такое решение или такой вывод. И вот буквально вчера вечером мы беседуем с одним человеком, и человек говорит о разбитости своей жизни. Человек прожил не 20, не 30, а больше. И тогда, когда мы беседуем, человек говорит, это трагедия моей жизни. Все то, к чему...

что они непокорные, что они самолюбивые, что они ропотники, что они ничем недовольны. 40 лет шел к этому народ. Друзья мои, Господь нас никогда не учит кого-то винить. Он не говорит в послании каком-то, может быть, в третьем послании к Коринфянам, в 46 главе, что вы имеете право и вы должны активно обижаться. Он не учит, друзья мои, этому нас. Он любит нас. У Господа мир, Он скажет мир народу своему. Он говорит, мир мой даю вам. Он не говорит, на время даю. Всегда. Он говорит, за все благодарите. Ну как, Господи, моя жизнь, она хуже Иова. У Иова была еще хорошая жизнь, а у меня вообще кошмар. Тогда, когда Господь допустил, чтобы у Иова... И сатана задавал вопрос, благословит ли он тебя, что сказал Иов. Разве он не понимал, разве он не любил, разве в его сердце не было грусти, не было переживания? И он просто так сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Разве так? Нет, друзья мои, это было не в спешке, это было осознание. Этот человек знал Господа. Этот человек был с Господом. Этот человек ходил в Господе. Он полагал в Господе все в своей жизни. Дорогие мои, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к трагедии, путь к смерти. Куда мы идем? Насколько важно нам с вами, дорогие мои, знать Божью волю. Знать, что Господь хочет для нас. К чему Он нас хочет привести. Без Божьего благословения человек лепит, лепит, лепит, лепит, создает себе счастье. И он приходит и говорит. Я шел все эти годы к трагедии. Господи, все разбито. Неужели все надо начинать снова? Уже нет сил. Так больно. Мне стыдно, Господи. Даже наша русская пословица говорит о том, поспешишь. Станешь просто клоуном. Людей насмешишь. Друзья мои, и я хочу сказать, что тогда, когда мы пренебрегаем тем, что нам говорит Господь, мы с вами приходим к трагедии, мы приходим к проблеме, мы приходим к очень трудным, плачевным результатам жизни. Насколько это больно, насколько это трудно встретить и сказать, Господи, неужели? Но я хочу сказать, что... Нету разбитости, нету проблемы, которую не силен был бы решать Господь. Вы знаете, иногда мы с вами не слышим того, что нам хочет Господь. По упорству своему, может быть, по нераскаянному сердцу идем и собираем себе какие-то уголья, горящие на голову свою. И вот когда мы с вами, можно сказать, уже уперлись и дальше некуда идти, что происходит с сердцем человека? Он говорит, Господи. Он не просто говорит, Господи. И он бежит в своей жизни. Он бежит в своих планах. Он бежит в своих стремлениях. Он бежит в своих целях. А тут он остановился. Он, можно сказать, разбит. Он говорит, Господи. Вы помните, Фома говорил, пока, когда Господь встал перед ним, он говорит, Господи, Господь мой, друзья мои, Господь не просто

0: есть. Он есть для тебя. Он любит тебя. Он любит нас. Я еще раз хочу повторить, мы не понимаем этой любви, какую Он имеет нам, к нам. Мы иногда своей любовью к себе мешаем Ему проявить Его любовь к нам. Наша любовь жестокая, амбициозная, своенравная, самолюбивая. Она так мала. Она так малосильна. Она так ограничена. Она так не способна пройти через все. Любовь Божия. Он скажет мир к народу своему. Если бы мы с вами глубже могли понимать, друзья мои, если бы только можно было это глубже понимать, насколько бы сильнее мы уцеплялись за Господа, насколько бы искреннее мы открывали перед Ним наши сердца, насколько бы сегодня сильнее мы Его благодарили, насколько бы мы с вами сегодня активнее были в жизни перед Ним. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли посмотреть на те, может быть, как бы моменты, когда Господь свою волю открывал людям, моменты, о которых мы читаем в Библии, вообще в Ветхом, Новом Завете. И здесь я написал 10 пунктов таких вот просто, о которых я хочу поделиться с вами. Каким образом? Первое, Господь обращался непосредственно вот именно к человеку. И, допустим, это было про... Ну, помните, Иисус жил на земле, да? Он говорил Петр. Он говорил Фома. Помните, да? Из тех моментов, которые мы с вами сейчас числим, не все моменты относятся к сегодняшнему с вами нам, к сегодняшнему, как бы, от Господа размышлению с нами. Как Он к нам сегодня может говорить? Конечно, сегодня Иисус, так когда Он не был здесь, не находится здесь, хотя Он опять с нами. Когда мы с вами читаем Деяния апостолов, там сказано, Он от одной крови произвел весь род человеческий, помните, да? И там сказано, хотя Он недалеко от каждого из нас. Недалеко, близко, и Он в наших сердцах. Когда ангел Господень стал перед Марией, помните, да? Ангел Господень явился к ней, там, к жене Захарии, Елизавете, он явился, что сказал. Потом в Деяниях апостолов мы с вами читаем, Саул на пути в Дамаск, помните, да? Господь заговорил с ним. Второе, через сновидение Господь говорил. Почему через сновидение? Потому что тогда не была выражена абсолютная полнота отношений Бога к человеку. Неправильности человека к Богу. И Бог должен был людей останавливать, в чем-то, может быть, направлять, что-то делать, что-то совершать. И, в частности, мы с вами помним, Бог давал сон кому? Помните? Через сны говорил. Иосифу говорил? Помните, да? И у Господа был свой определенный план, он этот план исполнял. У Даниила мы с вами читаем тоже там о снах. Помните, Господь тоже совершал свою работу. Третье. Конечно, через то слово, которое уже как бы записывалось в Ветхом Завете. Ну, например, когда Моисей был у Господа, и Господь дал ему каменные скрижали. Помните, он принес, и это записанное уже было конкретным, твердым и абсолютным. Там Господь повелевал и говорил, запиши это в книгу, запиши это, оставь. потомкам там и так далее. Через пророков. Через пророков говорил Господь. Например, Агав, помните, пришел, и 21 главу книги Деяний апостолов, помните, он о Павле пророчествовал и говорил, что мужа, чей этот пояс, так свяжут, и там ничего доброго его не ожидает в Иерусалиме. Например, мы с вами читаем в Библии, сказано, так говорит Господь. Я совершу это, или я это совершил, или он говорил, измените свои отношения, там что-то переделайте, пересмотрите, или, ну, много моментов. Господь говорит через творение вокруг нас, окружающее. Например, помните в послании к римлянам в первой главе, там сказаны такие слова, что можно знать о Боге? Помните, да? Он явил им, ибо невидима его сила через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Псалом 18, помните, там сказано, небеса проповедуют славу Господню, и о делах его вещает твердь. И мы читаем там примерно первых 7 стихов, они имеют такую поучительную, такую, как бы, для нас здесь мысль. Через обстоятельства Господь тоже говорил. Обстоятельства, которые Господь совершал, например, когда израильский народ выходил из египетского плена, помните, да? Через все эти, может быть, 10 казней, которые как бы обстоятельствами были для египтян, они были поучительны и для евреев. Через ангелов Господь говорил. Вот я уже сказал, что ангел явился там, Марии, там, с Захарией Господь говорил, когда он был в храме. В 18-19 главе книги «Бытие» мы читаем, там, когда он с Авраамом говорит, говорят ангелы, потом с кем еще? А? С Лотом, да, правильно. Через Святого Духа Господь говорил. Мы с вами читаем, например, и видим, как Господь через Святого Духа совершал свою работу. Вот. Через чудеса и знамения, которые Господь тоже должен был совершать, эти чудеса и эти знамения, они свидетельствовали о том, что как бы человек, например, апостолы, апостольство подтверждалось великими силами, там, чудесами, знамениями, да? Допустим, Моисей, когда пошел выводить израильский народ, он обращается к Богу и говорит, а как они поверят, что ты меня послал? И он там, Господь ему говорит, там, жезл брось, там, руку в пазуху засунь, помните, проказа на руке, опять засунул, опять проказы нет. Потом он говорит, если голосу, в книге «Исход» мы читаем, он говорит, если голосу первого, второго знамения не поверят, то голосу там второго или там последующего знамения поверят. Помните? Знамение имело тоже как голос. Я не записал один пункт, даже через животных Господь говорил, да? Помните, ослица там, Валаам, пророк, стал делать перед Господом неугодно, увлекшись. Она даже заговорила, то есть Господь заговорил, и, ну, я бы это к первому отнес, что обращался непосредственно к человеку. Через чудеса и знамения. И вот через болезни, исцеление, воскрешение и вот через такие действия Господь тоже как бы говорил и обращался. Каким образом Господь как бы открывает или может открывать свою волю в наше время? Каким образом? Но прежде всего, конечно, я хочу сказать, что через Слово Свое. Как вы спросите? Это не только тогда, когда мы открываем Библию и ищем какой-то ответ. Иногда Господь нам, Он усматривает, как нам ответить. Но, друзья мои, очень важно, конечно, чтобы мы с вами исследовали Писание, познавали его, занимались с ним, росли в этом Писании. чтобы мы то, что сказано в Писании уже, не могли бы его вопрошать и говорить: «Господи, открой мне волю Твою». Просто Господь нам должен будет сказать: «Ну так вникай в Слово Мое. Я уже через Него все объяснил, все сказал». Вот. Через Святого Духа. И причем таким образом, помните, в книге Откровения, в 3 главе сказано: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». То есть обличение и наказание. Я вставил здесь тоже такой как бы пунктик наказания. Это тоже является как голос Божий. Он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся, остановись, не делай того, что не надо». Через Писание, через Святого Духа, через Церковь. В послании к Ефесянам в 4 главе 11 стихом сказаны такие слова: «И Он поставил в церкви одних, теми для того, чтобы мы с вами могли», и Он дальше объясняет, можете дома это прочитать. Но на этот момент я хочу еще впоследствии кое-что сказать и привести иллюстрацию, если у нас с вами позволит время. Дальше. Через окружающих нас людей и родных, родителей, даже через детей, Господь может нам как бы давать ответ, говорить с нами, открывать нам свою волю. И это очень важно. Очень часто может быть так, друзья, я вам привожу пример. В человеке есть тайный грех. Тайный грех, о котором ему просто стыдно сказать другим. Он думает, что он живет с этим тайным грехом, он зашифровался, он скрылся, он таится. Но Господь-то говорит, что нету ничего тайного, что не стало бы явным. Есть время иногда, когда Господь что-то держит тайным, Он работает с этим человеком. Но когда человек не реагирует, Господь может открывать это. Для того, чтобы с ним уже начать по-другому работать. Может быть, через пастора, может быть, через одного, двух или трех свидетелей. Помните, да? Скажи, если не послушай, скажи церкви. Господь так делает. Но еще очень важный момент. Тогда, когда у человека есть тайный внутренний грех, он таится с ним, он его скрывает. И сказано, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. В этом «не будет иметь успеха» он не будет знать волю Божию. Поэтому если он будет знать ее, он уже скрывая свой грех, он не способен ее познавать. Он как бы парализован. Он, знаете, как будто бы под каким-то уколом, под каким-то наркотиком этого греха. Даже если он что-то узнает, он бессилен опять как бы жить. Бессилен своего рода как бы так делать и так поступать. И вот тогда, когда, может быть, какое-то время Господь с ним работает, он не реагирует. Господь через кого-то начинает работать с этим человеком. И человек начинает ожесточаться. Вот, допустим, в человеке тайный грех, кто-то видит уже и понимает, и он подходит ему и говорит. Или, может быть, через проповедь, или, может быть, через что-то, и Господь говорит. Человек ожесточается, он обижается. Может быть, иногда родители детям начинают говорить: «Да что ты, да перестань, да ну, да надоело уже». Или еще что-то. Почему? Потому что здесь тревожится то, за что человеку стыдно. Он не может в этот момент остановиться и сказать: «Говори дальше». «Да что ты, неужели ты знаешь?» Он на это не пойдет. Вы понимаете? Человек будет таиться. И вот иногда Господь через родных, через близких, может быть, даже через детей к родителям, может что-то говорить. Но делать это мы должны, друзья мои, чтобы приобрести человека, чтобы его приобрести. Не для того, чтобы его просто, скажем, отбомбить, или побить, или порезать. Нет, чтобы приобрести. Не важно то, чтобы сделать больно человеку. Не это важно. Не этими методами надо, может быть, достигать чего-то. Потому что Господь своей любовью делает. Он говорит, кого люблю, тех обличаю. Иногда бывает так, что человек говорит, я люблю, поэтому я обличаю. Я только из-за любви тебе говорю. А на самом деле там не любовь, а там ропот в человеке. Может быть, такая сварливость. Там такой, может быть, знаете, уже набран резервуар с каким-то таким негодованием. Это не любовь. И когда человек начинает потихоньку это негодование проявлять, изливать, это уже очень опасно. Очень опасно. Потому что мы в Слове Божьем с вами читаем, что гнев человека не творит правды Божьей. Даже будет он говорить правду, но не так. Ее будут люди считать за неправду. Потому что он будет говорить не так, как бы ее сказал Господь, а будет говорить так, как это свойственно ему. С внутренней подоплекой, с внутренним таким как бы уже давлением, состоянием. Через окружающих нас людей, родных, близких, детей, конечно, через обстоятельства, через смерть, может быть, через болезни, через какие-то окружающие нас обстоятельства, через то, что у нас, может быть, что-то не получается, через наказание и последнее через отлучение. Потому что тогда, когда человека отлучают от церкви, Бог тоже говорит об этом. Человек обижается. Он иногда винит кого-то, но он должен подумать. Он должен подумать. И о нем нужно молиться, чтобы вот это действие. Мы с вами читаем, помните, в 5 главе 1 послания к Коринфянам там сказаны такие слова. Во имя Иисуса Христа предать сатане вознемождение плоти. Это может быть и болезнь, трудности, неустройство. Или, может быть, как я сказал уже, друзья мои, 50 лет, может быть, человек идет к тому, чтобы в сердце своем сказать или признаться, даже уже кому-то сказать, это трагедия моей жизни. Потому что человек все делал по-своему. Бог был в его уме, но как запасной вариант. Или в экстренных ситуациях. И поэтому тогда, когда мы с вами желаем как бы познавать, что нам говорит Господь, мы должны себя настроить на особенно правильное внутреннее состояние. Послушаю, что скажет Господь Бог. Не просто послушаю, что Он там еще скажет, а послушаю. Чтобы мне, как мы с вами прочитали, не поступить безрассудно. Давайте откроем первое послание Коринфянам, вторую главу. Я сразу же хочу сказать, друзья, что у Господа есть намерение. Глубокое, всегда ответственное намерение к каждому из нас. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И поэтому вот намерение Бога, конечно, это общение с нами. Это контакт с нами. Это не просто выслушивание нас, но нежелание или неспособность нами выслушивания Его, или принятия Его, ответа Его. Он никогда над нами, друзья мои, не смеется, не говорит лишнего, не говорит даже одного слова напрасно. Он в слове своем подчеркивает конкретность и говорит, ни одна иота, Ни одна там запятая, ни одна даже точка не пройдет, пока не исполнится все. Он говорит, слово мое, которое я посылаю, оно исполняет все, для чего я его послал. Он не говорит слова мои, он говорит слово мое. Поэтому каждое слово, оно очень важно, оно очень, я бы сказал, конкретно и абсолютно для нас. Мы с вами читаем здесь во второй главе вот такие слова. В четвертом стихе Павел говорит, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Есть два типа веры. Значит, и этому предшествует два типа слова. Слово с человеческой мудростью и слово от силы Божией, от Господа. И поэтому, друзья мои, всегда хотелось бы просить вас всей душой, молитесь, чтобы для вас можно было проповедовать Божье Слово. Чтобы для вас могло звучать не человеческое, а Божье Слово, Божья истина. Однажды один человек сказал такую мысль. Мы, приходя в церковь, желаем, чтобы кафедра горела, чтобы тот, кто на этой кафедре, горел. Но мы с вами ничего не делаем для того, чтобы сложить как бы какие-то дрова, какое-то то или иное вещество для того, чтобы здесь все горело. Как бы не прилагаем каких-то усилий. И поэтому очень и очень важно, чтобы мы с вами все могли думать и молиться о том, чтобы Господь здесь нас питал своей истиной. Поэтому Павел говорит, и слово мое, оно не вот такое, оно совсем другое. Оно от Божьего Духа. Дальше он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. И вот 9 стих, здесь сказаны такие слова. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Пока мы с вами были далеки от Бога, мы с вами, конечно, не знали, не понимали, не взвешивали, недооценивали, даже не представляли. На ум нам не приходило, глаз не видел. Мы не представляли, что Бог приготовил. Он говорит, любящим его. Мы не предполагали с вами. И поэтому, тогда, когда мы с вами постигаем истину, мне бы хотелось сказать, что вот первое, что постигать истину, как бы вникать в нее, разбираться в ней, узнать ее. Господь хочет, чтобы мы с вами могли все это постигать, чтобы мы все это могли с вами увидеть. Вы знаете, иногда для нас бывает такая трудность и сложность, и мы как бы переживаем. Я помню, мама меня молила, учила молиться и говорила, ты всегда молись и проси у Господа, чтобы Он сохранил тебя от всякого лжеучения, от всякой неправильности в понимании. И вы знаете, тогда, когда я в жизни уже начинал встречать людей с разными взглядами, я был там, слышал тех или других, видел уже действия, поступки, результаты какие-то. И вот она меня просила, говорит, ты всегда молись, чтобы ты мог всегда знать Божью правду. Молись и проси, чтобы Господь тебя сохранил от каких-то ложных учений. И вы знаете, я об этом привык у Господа просить, чтобы Господь сохранял. Я думаю, что это очень хорошо. Я хочу это и вам посоветовать, друзья мои. Очень важно, очень важно. Мы иногда, беря Библию, или, может быть, люди, беря Библию, они начинают ее читать и говорят, она здесь по-китайски написана. Или как-то по-нерусски. Мы ничего не понимаем. Что-то сказано, вообще ничего не понимаем. Иногда даже люди говорят, а что я буду читать? Я вообще старославянский-то, я там не знаю, какой там латинский или старославянский. У меня у бабушки была вот такая Библия. Нет, когда им говоришь, да она по-русски. Да вы что, на самом деле по-русски? Даже такое было. И вот когда они начинают читать даже по-русски, они говорят, ничего не понимаем, тут как-то так странно написано. И вот дальше Господь говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. И иногда человек действительно, может быть, с трудом начинает что-то понимать. Иногда он может, внимательно смотрите, он может браться и читать всю Библию. То, что я сейчас скажу, постарайтесь, пожалуйста, понять правильно. Он начинает читать всю Библию. А я хочу сказать, что ему не надо читать всю Библию. Вредно читать всю Библию. Он не поймет всю Библию. Для него нужно сначала узнать о Христе, о Его любви, узнать о том, что Он грешник. О том, что он нуждается в примирении с Господом. И тогда, когда он примирится с Господом, вы знаете, тогда Господь в его сердце поселяется Духом Святым. Вы согласны? И тогда, когда человек покаялся, он читает Библию, говорит, ничего не понимал, тут вообще, говорит, даже удивляюсь, понимать начинаю. Согласны вы? Я хочу сказать, что не надо говорить, ничего не понимал, сейчас вообще понимаю, ничего себе, я лучше стал думать. Нет, это не ты, это Дух Святой. Это Дух Святой. Поэтому он говорит, а нам Бог открыл это. Не благодаря способности нашего аналитического мышления, не благодаря способности нашего скорого реагирования, с учетом логического такого мышления. Нет. Открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. И он говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И поэтому, когда без Духа Божия, без Его помощи человек приходит к Библии, для него это... Он и засыпает, и головная боль, и какая-то, знаете, антиреакция. Но иногда человек начинает читать, даже не покаявшись. Смотрите, что происходит. Я сказал, что Бог иногда с нами говорит даже через трудности, даже через какие-то обстоятельства, наказания, которые появляются в нашей жизни. И когда это происходит, человек как бы бежит к Богу, молится, может быть, что-то просит, или, может быть, просто открывает Библию, может быть, даже просто приходит в церковь. Для него, может быть, уже не стало страшным, в какую церковь прийти. Он пришел в церковь, говорит, там ничего не говорят. Я ничего не понял. Он ищет церковь, в которой ему может Господь открыть, объяснить. И он приходит, он слушает, он анализирует, он понимает. И он начинает как бы от этого понимания складывать какой-то уже для себя духовный взгляд, понятие, какую-то духовную последовательность, логику. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И он говорит, ибо мы приняли не духа мира сего, от Духа, от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И поэтому я хотел бы сказать очень важную, такую вторую, следующую мысль. Познание Божьей, вот именно воли, это прежде всего познание Его. Если на очень сложный вопрос Он нам ответит и даст свою волю, мы не способны будем ее исполнить только по одной причине, потому что мы не будем хорошо знать Его. Его воля будет в том, чтобы мы с вами глубоко Ему могли довериться, а мы не способны Ему довериться, потому что мы Его хорошо не знаем. Давид говорит: «Господь пастырь мой». Он не говорит: «Господь сотворивший мир», «Господь сильный». Он говорит другую мысль: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит, водит, подкрепляет, кормит, утешает. Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Это говорил Давид. Но даже в жизни Давида, тогда, когда встречался тот или иной момент, когда он встретил Голиафа, он мог одолеть его, потому что он шел во имя Господа, и Господь был с ним. Но тогда, когда он встретил женщину, он не мог одолеть ее, потому что он шел не с Господом. Господь не вел его этим путем. Поэтому очень-очень важно, чтобы мы с вами могли иметь познание о нем. А нам Бог открыл. Но мы приняли не духа мира, а духа от Бога, дабы знать и Бога, и то, что Он нам дарует. Третье, о чем я хочу отметить. Господь открывает нам в нашей жизни и нашу суть. Он открывает о себе, Он открывает нам о нас. Как вы думаете, для чего? Он открывает нам о себе, и Он нам открывает о нас. Но иногда этого мало. Он нам открывает, и, может быть, о людях, которые жили до нас. Вы помните, Асав смотрел на людей его окружающих, запутался. И тогда, когда Господь открыл ему об этих окружающих, он по воле Божией пошел. Вы согласны? Правильно? Это очень важный момент. Тогда, когда мы с вами читаем 10 главу 1 послания Коринфянам, Павел пишет Коринфянской церкви и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об отцах ваших». И он говорит: «Вот они вот такие были, это все описано нам, достигшим последних времен, чтобы мы не были». И вот тогда, когда Господь нам открывает себя, открывает нас, открывает, может быть, окружающий мир для того, чтобы мы с вами могли еще раз убедиться, проникнуться, глубоко осознать, глубоко понять, какие мы, насколько мы далеки от Него, насколько мы нуждаемся в Нем, насколько мы нуждаемся в Нем. Мы сами принимаем решения, действия, поступки, но тогда, когда Он нас ведет, это все совершенно по-другому может быть. Мы иногда думаем, что это надо сделать вот так. Например, вы помните, оруженосец говорил Давиду: «Господь предает сейчас Саула в руки твои, позволь я пригвожду его». Поражу его и даже удара не повторю. Что делал Давид? Он в этот момент был перед Господом, и он говорил: подниму ли руку на помазанника Господня? Пусть сам Господь все решает. И есть моменты, когда мы с вами не от Господа направляемы, а раз и начинаем решать. И мы говорим: он вот такой, она вот такая. Мы иногда говорим даже, что надо молиться об этом человеке. Но цель не в том, чтобы о нем молиться. Мы можем сказать: тут есть такая проблема, я не буду говорить. Да просто не надо этого. А мы ярко и подробно все разложим. Иногда нам Господь не дает этого, Он говорит: согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. И он говорит это Тимофею как пастору, чтобы он это делал. И это воспитание. Мы очень, друзья мои, должны быть внимательны, очень искренны, очень правильно, мудро постигать и познавать, что хочет Господь. Очень важен тот момент, что Господь нас хочет научить и внимательности. Очень большой внимательности, способности слышать и откликаться. Слышать и реагировать. Конечно, мы сейчас с вами не сможем так эту тему дальше, может быть, развить, потому что время у нас уже подходит к концу. Мы должны будем с вами вместе помолиться еще и послушать те нужды, о которых мы должны вместе помолиться. Но, друзья мои, пожалуйста, приходите на второе служение. И тема эта, я ее продолжаю сейчас и на втором служении, потому что если я буду говорить ее только на первых служениях, это может быть очень долго. У нас и другие темы есть. Поэтому мы с вами сейчас помолимся. Мы поблагодарим Господа за то, что Он любит нас, печется о нас, все делает для нас. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами глубже и основательнее могли бы Его постигать, за Ним идти, Ему доверять, на Него опираться, на Него полагаться. Послушаю, что скажет Господь Бог. Когда-то этому не способен был Самуил. У Анны и у Елканы, у отца, родился этот сын, которого Анна, помните, первая книга Царств, первая глава, она просила, чтобы Господь дал ей. И помните, Господь дал ей сына. И священник тут сказал, что будет у тебя сын. Она уже не верила, она в отчаянии была. Но она искренна, она была близка к Господу. И когда Господь дал, она его отдала Господу. Я думаю, что если бы она не отдала Господу его, Господь бы его все равно забрал, вы согласны? Даже, может быть, он просто его забрал бы на небо. Вы понимаете? Это очень важно, друзья мои. Прежде чем мы стремимся к тому, чтобы у нас был ребенок, прошу, поймите, что важно нам подумать о том, готовы ли мы его отдать Господу, или мы будем заботиться о том, чтобы в мире для него не маленькая часть принадлежала ему. Тогда мы с вами уловлены сатаной, который говорит: все это тебе дам, если падше поклонишься мне. И мы потом ребенка ростим, ему приносим и говорим: ну, чтобы у тебя была хорошая профессия, чтобы у тебя был хороший заработок, хорошая работа. Если ты на эту работу отдашься, у тебя будет все гарантировано. Ты вообще себе жизнь обеспечишь. Разве это плохо? Позвольте, я скажу прямо. Это плохо. Это глупо. Потому что Господа здесь нет.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сколько лишних скорбей, сколько ненужных печалей и слез, сколько бесполезных страданий терпит Церковь Христова по той простой причине, что ее члены не соблюдают то, что сказано в 11 стихе 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Молодая церковь в Фессалониках была примерной церковью. Серьезных проблем в этой церкви не замечалось. И не является ли причиной этому то, что, сказав посему «увещевайте друг друга и назидайте один другого», Павел мог добавить «как вы и делаете». Да, вы увещеваете друг друга, вы назидаете один другого, и вы хорошо делаете, продолжайте это ваше доброе дело. Что хочет Павел сказать словами «увещевать» и «назидать»? Слово «увещевать» происходит в греческом подлиннике от слова «утешать», а «назидать» от слова «строить». Так что мы призваны утешать друг друга, и, делая это, мы созидаем один другого. Дорогие друзья, братья и сестры, сколько есть в мире страдающих, плачущих и скорбящих душ, которых нужно утешить. И если мы, которые познали Иисуса Христа, и Отца Милосердия, и Бога всякого утешения, если мы не принесем бальзам страдающим, то кто это сделает? В нашем тексте Павел говорит, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это, во-первых, значит своих по вере, детей Божьих. Но мы должны также утешать и увещевать грешников. Какое утешение для человека, погибающего в грехе, без Бога и без надежды в этом мире, когда он слышит, что Бог и его любит, и готов его спасти и усыновить? Слово Божие говорит, чтобы мы никого не злословили, но оказывали всякую кротость ко всем человекам. Не забудем, что и мы некогда были несмысленны, непокорны, заблудшие и рабы похоти. Мы тоже были в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Поэтому, возлюбленные, мы должны с кротостью наставлять противников, не даст ли Бог покаяние и им, как Он дал нам к познанию истины. То же самое касается отступника. Как же следует с ним поступать? Что говорит Слово Божие? Слушайте. «Братья, если и впадет человек, в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». В другом месте нас Слово Божие предупреждает. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я всегда боюсь за братьев, которые чрезмерно суровы с отступниками. Да, Слово Божие учит, чтобы мы согрешившего обличали, но всегда в духе кротости и любви, и никогда не забудем, что если не благодать Божия, то мы бы сами были в том же положении. Вы помните тот случай в Коринфянской общине с одним согрешившим членом? Он совершил гнусное преступление перед Богом и людьми и осквернил общину. И Павел упрекает коринфян, что они не приняли дисциплинарных мер с этим человеком. Впоследствии они, однако, его исключили, и, видно, он покаялся, но не был восстановлен в общину. Поэтому во втором своем послании им Павел должен был написать: «Для такого довольно сего наказания от многих». Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. И дальше апостол Павел добавляет эти многозначащие слова. Слушайте, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. Наша непоследовательность по отношению к другим идет в руку дьявола. Он этим воспользуется для ущерба дела Божия. Сколько есть искалеченных душ по той только причине, что мы дали повод к этому дьяволу. Вот почему Слово Божие говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Заметьте, дорогие мои, что слова нашего текста относятся ко всем верующим. Сказано, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это значит всех. Сколько есть страждущих братьев и сестер. Правда, часто мы не знаем, что переживает тот или иной брат или сестра. Поэтому мы должны всегда быть готовы утешать всех. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Но вы спросите, как это возможно? Как я могу заботиться о других, почитать другого высшего себя, когда у меня так много своих забот, скорбей и переживаний? Как я могу утешать других? Ответ вы найдете в Боге, в познании Его. Причина, почему мы не в состоянии других утешать, та, что мы забыли Бога, которого Библия называет Богом всякого утешения. Возлюбленные, мы должны сперва сами пережить это утешение, прежде чем мы сможем других утешать. Каким чудным примером в этом является апостол Павел. Он не только назидал, исправлял и поучал людей, но он всегда умел утешать скорбящих.

или клевета со стороны лжебратьев. Он говорит, всем он научился быть довольным. Почему? Потому что он находил утешение во всякой скорби, в Боге всякого утешения. И поэтому он мог утешать других. Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог нас утешает, чтобы мы могли других утешать. Это благословенное служение Господь поручил каждому чаду Божьему. Ко всем детям Божьим, без исключения сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. А тем более усматривайте приближение дня оного. О, как это служение необходимо в Церкви Христовой! Некоторые, правда, не оставляют собрание своего, но, возлюбленные, это еще недостаточно. Мы идем в церковь не только назидать самих себя, но чтобы увещевать и утешать, и назидать друг друга. Мы идем в Дом Божий не только, чтобы получить что-нибудь для себя, но дать другому что-нибудь. Почему не забыть свои нужды и подумать о нуждах других? Одно ласковое, ободряющее, утешающее слово, искушаемой и страдающей душе, может дать ей как раз необходимое, чтобы ее вывести на свет. О, сколько есть обескураженных душ! Да, я говорю о верующих. Многие из них в отчаянии, они разочарованы. Дьявол их обстреливал всю неделю своими ядовитыми стрелами сомнения и обвинения. Может быть, только теплое рукопожатие или просто улыбка потребовалось с вашей стороны, и это было бы достаточно. Как часто мы молимся: «Господи, сделай меня благословением!» И когда представлялась возможность, мы не воспользовались ею. Мы думали, что мы должны были совершить какой-нибудь большой подвиг, и не заметили, что один из самых меньших Отца нашего Небесного нуждался только в чашке холодной воды. Возлюбленные, не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. И такое служение может быть одна только улыбка. Почему иногда заходишь в церковь и бывает не увидишь ни одного улыбающегося лица? Эти верующие, наверное, думают, что выглядеть суровыми, грустными и безрадостными – это знак глубокой духовности. Я этого нигде не вижу в Слове Божьем. Если уже кто должен быть жизнерадостным, то это христианин. И если он действительно радостен, то это выразится на его лице. Сколько раз одна улыбка ободрила и изменила для меня настроение на весь день». Дорогие мои, у каждого чада Божия должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И если это так, тогда мы не о себе только будем думать, но и о других. И это должно начаться с самого момента нашего возрождения. Посмотрите на темничного стража. Вчера он был жестоким, хладнокровным и безжалостным человеком. Но за ночь с ним происходит чудная перемена. Приняв Христа в свое сердце, темничный страж сразу начинает служить. Служить нуждам тех, которых только несколько часов тому назад он обижал. Слушайте, что сказано в 16 главе «Деяния апостолов» в стихе 33. «И взяв их, то есть Павла, силу, в тот час ночи он, то есть темничный страж, омыл раны их. Омытый кровью Христовой грешник теперь омывает раны апостолов». Это нормальный поступок искупленного дитяти Божия. Благодать Божия делает из жестокого, злого человека, любящего, нежного добродетеля. Но этот искупленный грешник еще не кончил своего служения. И не забудьте, он это делает сразу после своего обращения. Тебе не нужно, мой дорогой друг, ожидать лучшего момента или более подходящего дня, чтобы кому-нибудь послужить. Ты можешь это сделать сейчас. Слушайте, что дальше сказано о темничном страже. «И приведший в дом свой», то есть Павла и Силу, «он предложил им трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога».

0: Там не было угрюмых лиц. Там все улыбались и радовались. Темничный страж поступает по-божьему. Он делает то, что его небесный отец делает. Бог, который приготовил трапезу чаду своему, вложил в сердце вновь родившемуся свыше стражу те же чувствования. Да, душа, родившаяся свыше, в одно мгновение сразу же начинает проявлять плод новой жизни. Она начинает служить святым. Посмотрите, как Господь оценил один такой акт, одно скромное, как будто незначительное служение одной женщины. Вряд ли мы бы обратили внимание на такой маловажный поступок. Но об этой женщине Господь сказал самые чудные слова, которые Он мог бы сказать о самом верном своем чаде. Она сделала, что могла. Что мог Господь лучше сказать о любом чаде своем? И притом Христос добавил, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ей и о том, что она сделала. И что же она такое важное сделала? Она помазала голову Иисусу драгоценным миром. Да, в то время, когда Спаситель как никогда чувствовал свое одиночество, когда он нуждался в утешении, никто, кроме этой женщины, не послужил его нужде. Апостолы, они спорили о том, кто из них будет первым. Иуда жалуется, на что такая трата. Но эта чуткая и благородная душа возлила чистого, драгоценного мира на голову Спасителя и этим послужила ему утешением. Этот поступок оказался не только пророческим актом, говорящим о грядущей смерти и погребении нашего Господа, но этот акт послужил бальзамом для страдающей души Спасителя. Она сделала, что могла. Может ли Господь это сказать о нас? Увещеваем ли мы друг друга? Утешаем ли мы святых? Назидаем ли мы один другого? Наполняем ли мы наш дом ароматом Его любви и утешения? К этому каждое чадо Божие призвано. Если Бог всякого утешения утешал нас в скорбях наших, тогда мы должны утешать малодушных, поддерживать слабых, носить бремена друг друга и служить святым. Назидаем ли мы один другого? Фессалоникийцам Павел мог сказать, вы это делаете. Но он хочет, чтобы они еще более преуспевали в этом благородном деле. Возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Будем, дорогие друзья, подвязаться со всем усердием, преследовать то, что служит к миру, взаимному назиданию, а не распрям и спорам. Мы должны стремиться к тому, что объединяет и скрепляет детей Божьих, а не то, что разделяет и обескураживает их. В 4 главе сказано, что мы научены Богом любить друг друга. И тут, в нашем тексте, в 5 главе, мы научены утешать друг друга и назидать один другого. Критика, клевета и ябедничество не созидают, а разрушают. Возлюбленные, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Мой друг, знаешь ли ты Бога? Ты Его не можешь знать, если ты не рожден от Него. Если ты никогда не родился свыше, то ты Духа Божия не имеешь, и ты не можешь любить ни Бога, ни Его детей». Но сегодня Он желает тебя сделать чадом Своим. Ты можешь стать таковым покаянием перед Богом и верой в Иисуса Христа. Приди к Нему таким, каким ты есть. Скажи от всего сердца, я грешник, прости меня и прими меня в число детей Твоих. Ради Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание, круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения – познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, книгу Наума можно разделить на три части. Первая глава «Величие Божие открывается во всей славе, когда Он объявляет Ниневии о грядущих судах над нею за ее нечестие». Вторая глава открывает страшную картину драмы Божией, когда эти суды совершились. Третья глава содержит в себе справедливость или оправдание этих судов. Итак, эти три главы открывают нам действия Божьи, хотя они грозные, но полны справедливости, так как Ниневия на этот раз не смирилась пред всемогущим Господом, как это случилось много раньше в дни пророка Ионы. Страницы книги Наума приложимы к событиям нашего времени. Многие неверующие люди думают, что Бог не обращает внимания на поведение людей на земле. Он находится на небе, а люди на этой планете могут поступать, как они хотят. Грехи не беспокоят их совесть. Однако, такие люди весьма ошибаются. Господь долготерпит, но события, переданные в книгах Ветхого Завета, подтверждают истину, что суды Божии неизбежно придут на человечество из-за его беззакония. Поэтому, хотя книга Наума связана с событиями истории в древние времена, но она касается и наших дней. Бог в своем величии, святости и могуществе заговорит и теперь, и в будущем. Он Бог-ревнитель, 2 глава. Святость и благочестие человечества является его постоянным желанием. Он стремится к тому, чтобы люди покаялись. Эта ревность по святости рождена его непостижимой любовью. Он явил своему творению любовь и благодать и желает, чтобы народы знали о любви его во Христе Иисусе и приняли ее в сердца свои. Конечно, сатана всякими хитростями и искушениями стремится отвратить людей от этого великого дара спасения. Противник душ наших обманывает людей, что они могут обойтись без Бога, что они сами боги. Он вселяет в сердца человека в гордость и самонадеянность. Отчужденные от Создателя своего человечества, несомненно, ходят путями греховными, зачастую полными нечестия и беззакония. Это положение повлечет за собою суды Божии, как это было в древние времена. Человечество делается враждебным по отношению к Богу, Создателю своему. Эта истина подтверждается в учении Нового Завета. Обратите внимание на слова апостола Павла. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и неповинными и непорочными пред собою». Колоссянам 1 глава с 21 по 22 стих. Пророк Наум даже в древности возвестил, что народ объявил войну Богу. Он враждовал или воевал с ним. Ниневия находилась в таком состоянии. Святой гнев Божий упомянут во втором стихе. Страшен он во гневе. Мы понимаем, что эта характеристика, проявление гнева святым Богом, не всем приятно. Они осуждают эти действия, но мы уже указали на причины проявления им святого гнева и судов над беззаконным человечеством. Атрибут его совершенной святости требует наказания нечестивых, которые не проявляют ни малейшего смирения духа, не каются в беззакониях своих и враждуют с ним. Даже земные судьи выносят приговор, иногда суровый, страшным преступникам. Однако, насколько превыше своих стоит уровень Божий, человек судит, исполняя предписания законов земли, но Бог любит человечество, умоляет покаяться, вернуться к Нему и жить жизнь послушания Его добрым поведением. Бог отдал самого себя в лице Сына Своего Господа Иисуса в жертву во искупление человечества. Поэтому суды Его не следует считать как действия, противоречащие Его совершенствам характере, милосердия и любви. Создатель любит свое творение. Но мы видим из действий Его, что Он медлен на гнев. Даже и пророк Наум знал и возвещал людям, что Бог, Господь, долготерпелив. Он не посылал суды свои на Израиль и другие народы при человеческих вспышках гнева. Нет, Господь прежде звал народ к себе, к самопознанию, к смирению и покаянию, и долго ожидал плода сокрушенного духа в человеке. Только когда это безнадежно не было, приходил суд. Почти все слова в Ветхом Завете, говорящие о гневе Божием, соединены со словами Наума 1 главы с 1 по 3 стих, где открывается величие Божие, Его ревность по возвращению народа на путь праведности и веры. Когда милосердие Его и забота о благе человека были совершенно отвергнуты, тогда приходило наказание. Милосердие и суд граничат одно с другим. Он знает полную меру милосердия, но полнота чаши беззакония Ему видна. Поэтому 6 стих 1 главы открывает это соотношение милости и суда. Перед негодованием Его кто устоит? А потом следуют слова. «И кто стерпит пламя гнева Его?» Эти слова часто встречаются в Библии. После возвращения пророка о характере Божьем следует описание Его непревзойденного величия. Первая глава с 1 по 4 стих. Скалы распадаются пред Ним. Вспомните события, когда Израиль выходил из Египта, когда разделилось Черное море, а потом гора Синай в огне и облаке, громы и молнии. Наум, несомненно, имел в виду эти события. Однако Господь имеет доброе слово для надеющих на Него. Он является их прибежищем в день скорби. 1 глава, 7 стих. Как проявление святого гнева, так и милости не является актами каприза или невнимательности безразличия. Но всюду мы видим проникновение и обстоятельства, и глубокое понимание обстоятельств. В 1 главе 9 стихе и далее открывается акт святого приговора для Ниневии, погрязший в отступление от живого Бога, враждующего с Ним. Он совершит истребление. Они пожжены будут, как сухая солома. Суд грядет на совет нечестивых. Ниневия составила заговор против силы Господней. И, наконец, будет печальный. Пророк, несомненно, имеет в виду нашествие Синахирима на Иудею, о чем говорит книга Исаии в 36 главе с 18 по 20 стих. Это царь и его полководец Рабсах гордо восстали против Господа, сравнивая его с идолами своими и других языческих стран. Они унижали имя Божие и старались пошатнуть веру и надежду на живого Бога в сердце царя Езекии. Но Господь утешил Езекию и страну Иудею, что можно видеть в конце первой главы Наума. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники Твои». Слова эти связаны с 7 по 8 стихом. Они дышат радостью и надеждою, что восторжествует мир и безопасность. Приговор о разрушении и падении Ниневии провозглашен. Луч утешения проникал все более и более в сердца пророка и слышавших слова его. Поэтому, изучая эту книгу, обращайте внимание на ряд слов, которые связаны с именем Божьим. Он ревнитель по правде, он мститель, не делая греха. Гневен справедливо, он могуществен, он готов простить кающихся людей. Он оправдает их беззаконие, не может. И в то же время, как Отец Небесный, он медленно гнев, добродетелен, любит делать добро. Он убежище в день скорби для покорных ему. Он знает своих, кто принадлежит его духовной семье и ходит путями его в послушании ему. Это относится и к нам, омытым святой кровью Христа от грехов наших. Благоговение мы имеем право и доступ к Нему, называть Его Своим Отцом Небесным, прославляя Его и поклоняясь Ему, а также прибегая к Нему в дни скорби и нужды за помощью. Слова этой главы подтверждают истину, что приговор Божий висит и над нашим миром греховным. И не будет он задержан, когда придет время Дня Господнего. Однако сегодня мы все еще возвещаем благодать Божию во Христе Иисусе, Его милосердие и прощение грехов. Добрая весть все еще может быть принята многими людьми и целыми народами. Бог медлен на гнев, Он богат милосердием, Он принимает приходящего к Нему в покаянии, сокрушенным сердцем по вере в Иисуса Христа, в пролитую кровь, во спасение наше. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господнего и провозгласи там слово это, и скажи, слушайте слово Господа все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироту и вдову, и проливать невинную кровь на месте сем, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь? Не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». Но такую заповедь дал им: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до этого дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих». И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: «Вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои и брось, и подними плач на горах». Ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которыми наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сынов Инномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». «Зато вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут более называть место это Тофетом и долиною сынов Инномовых, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа этого пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней». Глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, так говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему Иерусалим пребывает в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнего. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господен у нас, а вот и лживая трость книжников и его превращает.

Мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзость? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я делал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змей, василисков, против которых нет заклинаний, и они будут жалить вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Глава 9. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыней без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господние, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и вслед ваалов, как научили их отцы их, поэтому, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его».
и учите дочерей ваших плачь.

0: ночью и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их, так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду о земле, ибо только это благоугодно мне, так говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет и Иудею, и Эдома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы продолжим наше изучение из послания апостола Павла к Ефесянам, глава 5. Мы войдем в эту пятую главу послания апостола. Ее тема «Церковь будет обвенчанной невестой». В четвертой главе мы видели церковь как нового человека. Мы видели очень большие поучения для человека нового, рожденного во Христе. И я просил вас выучить некоторые стихи, начиная 21 и кончая 32 именно этой четвертой главы послания к Ефесянам. Я надеюсь, что вы это сделали. Если вы не успели, не смогли выучить, пожалуйста, старайтесь выучить. Или же хотя бы запомнить эти важные места. Места, где мы должны научиться, как живет или как должен жить христианин. И вот сегодня, друзья, мы будем рассматривать другую тему. Тему, что церковь обручена Христу, но придет время, когда она станет под венец, так сказать, с Ним. В 21 главе книги Откровения мы читаем во втором стихе следующее. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И потом в стихе 9 говорится, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Друзья радиослушатели, апостол Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Это мы читаем во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе. Друзья, когда девушка обручена и ожидает дня бракосочетания, она не имеет времени для ее прежних друзей. Она не станет ходить с парнями, с которыми, может быть, ходила до обручения. А как мы? Как мы, будучи обручены Христу, живем в этом мире? Как? Мы некогда предстанем пред Христом, мы будем в Его присутствии целую вечность, и Он будет нашим Господом. Мы живем здесь для Него, а не для этого мира, слушатели. Но мы читаем далее. Мы прочитаем сперва первых два стиха из пятой главы, где говорится так. Итак, «Подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Друзья, здесь продолжается мысль четвертой главы. Там указывалось, как верующие должны вести себя в этом мире. Апостол Павел советует верующим облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Он запрещает верующим поступать так, как поступают прочие народы, которые помрачены в разуме и отчуждены в жизни Божьей. Недостойное поведение верующих оскорбляет, как я сказал в прошлой лекции, оскорбляет Духа Святого, эту личность Святого Духа, живущего в верующих. Он призывает их, говоря: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте другим, потому что вы прощены Христом». И ваше прощение других должно совершаться в том же духе, в каком Христос простил вас. И сейчас же в первом стихе 5 главы он продолжает и говорит: «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные». Уподобляйтесь Богу в вашем поведении, друзья. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше жизнь Христова проявляется в нас. Написано: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Апостол продолжает и в этой главе наставлять верующих, чтобы церковь, как невеста Христа, была без пятна и порока. Из 4 главы, друзья, мы уже видели, что верующий своей недостойной жизнью, например, оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Но это не означает, что верующий перестанет быть дитям Божьим. Мы, как я уже говорил, мы запечатлены Духом Святым, и эта печать снимается с нас, когда Дух Святой представит Церковь Господу Иисусу Христу. Верующий должен быть подражателем Бога, особенно в деле прощения. Здесь это применимо к христианскому поведению. Язычники, которые раньше поводились низко, теперь поднесены к высокому уровню любви. Христос возлюбил нас так, что отдал Себя в жертву на смерть за нас, друзья. И мы должны подражать Ему. Это указывает на крест. Крест, радиослушатели, конечно, был очень трагическим, и крест был в самом деле проклятием для тех, кто висел там. Вы знаете, крест также есть прообраз жертвенника, где Агнец Божий был принесен в жертву всесожжения. Эта жертва взяла на себя грех мира. Это отождествляет Христа со всякой жертвой, которая приносилась, друзья, в Ветхом Завете, там именно на этом жертвеннике бронзовом, который был в храме. Все эти жертвы указывали на Христа. Об этом мы подробно с вами уже говорили в книге «Левит». Когда мы возвратимся к этой книге, мы снова увидим, что эти жертвы указывали именно на Иисуса Христа, именно на Агнца Божьего. Верующий не может идти с огорченным духом или же и жить с огорченным духом, потому что только Дух Святой дает плод в жизни, друзья. Будем помнить также, что любовь значится первой в плоде Духа Святого. И если вы хотите иметь, слушатели, этот плод, вы должны жить жизнью святой. Вы не должны оскорблять Духа Святого, который у вас находится, друзья. Если вы хотите быть в полном общении с Господом Богом, вы должны жить свято. Вы должны жить в чистоте. Мы должны жить, друзья, в чистоте и в святости, чтобы в самом деле не раздражать и не оскорблять Дух Святой. Это очень важное положение, друзья, для нашего правильного общения с Господом Богом. Мы подошли к 3 и 4 стиху, где читаем следующее: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». Друзья, грехи, описанные здесь, преобладают среди неверующих. Все они связаны с низкими формами неморальности. И вот апостол Павел говорит, что дитя Божье не может пребывать в этих грехах. И чтобы эти грехи даже не именовались среди них. Даже самое незначительное снисхождение к ним рождает чувство отвращения и агонию души. Если вы вошли в грех и не чувствуете угрызений совести, друзья-радиослушатели, от этого вы не есть дитя Божье. Но если сердце ваше осуждает постоянно, тогда встаньте и идите к вашему небесному Отцу, как это сделал блудный сын, и, покаявшись, возвратился к Богу Отцу. Грехи, перечисленные здесь, это низкие грехи, которые характеризуют собой безбожных людей. Когда вы, как верующий, идете к Богу, чтобы исповедовать ваши грехи, назовите каждый свой грех Ему. Например, если вы имеете острый язык и разносите клевету, причиняющую боль людям, скажите Богу, что это ваш грех. И когда вы исповедуете все ваши грехи перед Богом, это возобновит ваше общение с Ним. Насущная нужда всех верующих пойти к Богу и рассказать Ему, что делается в вашем сердце. Некто сказал, это недопустимо, чтобы верующие могли совершать грехи, названные здесь. Друг радиослушатель, если бы вы были пастырем, вы бы знали, что некоторые верующие падают именно в эти грехи. Некоторые из них думают, что они совершили непростительный грех, но это не так. Имеется путь к Богу. Блуд сегодня многими странами мира принят за норму поведения. Сожительство, например, безбрачное сожительство сегодня очень распространено во всем мире. Но это Библия называет просто-напросто блуд, грех. Но если верующий живет в блуде, он не может быть дитям Божьим. Бог может простить этот грех, но если человек вновь и вновь падает в него, такой человек не есть дитя Божье. Всякая нечистота включает все формы неморальности. Любостяжание, например, любостяжание – это алчность и страсть, а не только деньги и материальные накопления. Это может быть домогательство положения в ущерб другим. Некоторые любят председательствовать и быть выше других. Любостяжание означает желание приобрести все для собственных эгоистических целей. Апостол Павел делает заключение об этих грехах, говоря, чтобы они даже не именовались у вас как прилично святым. Наше внимание должно быть обращено на Господа, а не на грязь, в которой лежит этот мир. Потом апостол Павел называет другие виды низкого поведения, которые должны быть исключены из жизни верующих. А это, например, сквернословие, пустословие, смехотворство. Все это неприлично верующим, а напротив, мы должны учиться благодарить Бога. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Словом Божьим был создан этот мир, друзья, и все, что в нем. Слово Божье воплотилось и умерло на кресте в лице Иисуса Христа ради нашего спасения. Слово в устах верующих людей должно быть чистое, Божье Слово. И вот апостол Петр повелевает и говорит: «Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье». Да. Если мы говорим что-то, мы должны говорить, как Слово Божье. Если мы говорим что-либо не как Слово Божье, мы совершаем грех. Тем более неприлично верующим говорить скверные, грязные, пустые слова и заниматься каким-то смехотворством. Мы живем среди людей, которые погибают во грехах. Здесь нет смеха, друзья. Здесь не до смеха, а скорее нужно плакать, когда посмотришь на эти жертвы греха и жертвы сатаны. В 5 стихе мы читаем: «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Это само собой понятно, что невозрожденный человек, живущий в этих грехах, не имеет части в Божьем Царстве. И если тот, кто называет себя верующим, живет именно в этих грехах, он показывает этим, что он от мира, а не от Бога. Какое бы он свидетельство ни давал, какое бы ни занимал положение в церкви, он этими грехами показывает, что он не дитя Божье. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Кто говорит, что верующий может жить в вышеперечисленных грехах и быть дитям Божьим, тот обольщает вас. Верующий может поскользнуться и пасть в грех, да, но он немедленно встанет и пойдет в покаяние к Богу, и будет жить в чистоте, и будет жить во свете Божьем. Дальше мы читаем стихи 8 по 13. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте». Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающие явным есть свет. Друзья, дела плоти не могут приносить никакого доброго плода, они бесполезны, и потому верующие не только не должны принимать участие в этих бесплодных делах тьмы, но должны указывать и другим людям на их бесплодность. В бесплодных делах тьмы делаются постыдные тайные вещи. Только во свете Божьем человек может видеть, насколько постыдны его тайные дела. Это может привести его к покаянию и к принятию спасения Христа. Этот свет исходит из Слова Божьего, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Приходилось ли вам слышать о монументе, установленном в честь навозного жука? Древние египтяне считали его потомком богини плодородия. По их представлениям, поедание женщинами живого жука должно было способствовать рождению божества. На рисунках, найденных при раскопках, сохранились изображения двух женщин, поклоняющихся в символической ладье рождения огромному жуку. Кстати, на царственных украшениях Тутанхамона тоже присутствует изображение жука. Египетские божества были представлены различными живыми существами, в числе которых были жабы, коровы и другие животные. И все они почитались египтянами как имеющие власть над силами природы. Не раз в истории человечества Бог показывал людям, насколько человек и возвеличенные им ложные божества бессильны перед истинным и живым Богом. Так произошло и в случае с египетским фараоном, которого, как мы знаем, почитали за Бога. «Кто такой Господь, чтобы я послушался его?» – отвечал фараон Моисею на его просьбу отпустить народ израильский. Давайте посмотрим, как развивались события в этом споре между вождем израильского народа и владыкой земли египетской. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы книги «Исход». Сердце фараона ожесточилось, и он оставался непреклонным в своем упрямстве. В стихах с 14 по 19 из 7 главы книги «Исход» рассказывается о первой казни египетской. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим же злом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». Это был ощутимый удар по египетской религии. Воды священной реки Нил превратились в кровь. Египтяне почитали Нил в виде бога Хаппи, который, по их поверью, дает пищу и обеспечивает плодородие. В храмах этому богу пели гимны, имевшие такое содержание: орошающий поля, сотворенный Ра, приносящий хлеба, обильный пищи, творящий все прекрасное, наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся о вещах бедняков. Река Нил с ее плодородным илом была животворная артерия Египта. Но по этой артерии должна была поступать все-таки вода. Теперь же вода превратилась в кровь, а это для египтян означало смерть. Нил, который был для Египта благословением, стал проклятием. Это был суд Божий. В стихах с 22 по 25, последних стихах 7 главы, мы узнаем, что волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней, после того, как Господь поразил реку. Первая казнь длилась 7 дней. Фараон еще не был до конца уверен, что здесь явлен перст Божий, потому что его волхвы сумели сотворить то же самое чудо. И это поистине удивительно. Разумеется, здесь не обошлось без вмешательства сатаны, ведь египетские чародеи не смогли превратить кровь обратно в чистую воду. А сейчас мы с вами перейдем к 8 главе. Из этой главы мы узнаем, как Бог продолжил борьбу за свободу израильтян, посылая казни на землю египетскую. Египет поражает вторая казнь – жабы. Но фараон снова ожесточает свое сердце. Далее последовала третья казнь – мошки, распространившаяся по всей земле египетской. А затем на Египет напали песьи мухи. Вероятно, в переводе на более современный язык можно сказать, что это были священные египетские жуки. Давайте сейчас прочитаем про вторую казнь, при которой Египет был поражен жабами. У жаб в Египте был свой представитель, страшная Гекка, богиня с головой лягушки. Бог Нила Хапи на некоторых изображениях держал жабу, а из ее рта струилась река изобилия. Это говорит о близкой связи между богом Нила и богиней лягушек, старейшей из египетской богинь, можно сказать, их праматерью. Она была также богиней плодородия и возрождения, покровительницей акушерок. На одном египетском изображении Гекка произносит заклинание, чтобы воскресить Осириса –

и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим на реки и потоки, и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Жабы заполнили Египет. Они были всюду, в каждом доме, в спальнях, на кухнях, в печах и в квашнях. Люди ходили по жабам, садились на них. Жизнь стала ужасной. Но жабы были священны, и их нельзя было убивать. Одна, две жабы, еще ничего, но когда их полчища, когда они атаковали Египет, его жители пришли в ужас. Прочтем 6 и 7 стихи. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Египетские волхвы повторили и эту казнь, еще раз доказав силу сатаны. Вот стихи с 8 по 11. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа. Только в реке они останутся». Заметьте, что волхвы смогли привести жаб на землю египетскую, но не смогли от них избавиться. Фараон так расстроился, что готов был на что угодно и что угодно кому пообещать. Бог, как видим, понемногу заставляет фараона понять, что есть единый Всевышний Бог, правитель над всей землей. Прочтем стихи с 12 по 15. «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». В этих стихах мы полнее видим явление, которое Библия называет ожесточением сердца фараона. Бог открыто показывает нам здесь то, что скрывалось в сердце фараона и чего мы раньше видеть не могли. Прочтем теперь про третью казнь. Мошек. Вот стихи с 16 по 19. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». До этого момента волхвы успешно повторяли все чудеса, произведенные рукой Божьей. Это чудо, однако, они повторить не смогли. Может быть, повторить первые две казни им помогла хитрость. Теперь же они определенно признают, что в казнях участвует великий всемогущий Бог. Постепенно Бог убеждает египтян в том, что полноту власти имеет лишь Он один. Поклонение богам стало частью ежедневной жизни египтян, частью их быта.

0: Эта казнь опозорила Геба, египетского бога земли. Геб был близко связан с землей во всех ее состояниях. Именно Геб сообщал Осирису о грядущем урожае. Слово «мошки» может означать комаров или москитов. Корень этого слова означает «покрывать», «прищемить» или «ущипнуть». Что интересно, ни комары, ни москиты не могут ни покрыть, ни прищемить, ни ущипнуть. С этим, однако, очень хорошо справляются клещи. Один ведущий зоолог утверждает, что клещи составляют один огромный отряд, основная функция которого – уничтожать падаль. Нетрудно представить, что когда в Египте появилась гора гниющих жаб, то вслед за ними немедленно появилось и множество клещей, которые могли в конце концов избавить страну от этой напасти. Таким образом, мошки могли стать не только проклятием, но и благом. Послушайте воспоминания некого Биднелла, который встретился с мошками в Египте. «Я вдруг заметил, что песок зашевелился. Я пригляделся и обнаружил, что поверхность земли кишела крошечными мошками, и тысячи из них уже ползли вверх по моим ногам. Я немедленно отступил, вспоминая слова Писания. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Египетские волхвы не смогли повторить эту казнь. Рассказ о четвертой казни при помощи песьих мух начинается в стихах с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». «Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». До этого момента казни поражали и Египет, и Гесем, где жили дети Израилевы. Многие, вполне возможно, твердили фараону, что все эти казни имели вполне естественное объяснение, поскольку и Гесем был поражен ими. Может быть, один из египетских богов был чем-то разъярен. Однако сейчас все становится совершенно ясно. Бог объявляет, что отныне ни одна из казней не коснется земли Гесем и домов Израиля. Все они будут поражать только Египет. Четвертая казнь явилась в виде персих мух, которые на самом деле были скорее священными жуками или скарабеями. Много таких скарабеев, часто из золота, находят в египетских гробницах. Они были святыней бога солнца Ра. Жестокость этой казни видна из того факта, что сейчас фараон даже согласился пойти на уступку Моисею. Обратите внимание на предложение, которое делает фараон, когда священные жуки одолевают Египет. Прочтем стихи с 24 по 27. «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам». Египетский скарабей символизировал вечную жизнь. И вот представьте, что такой священный образ вдруг становится проклятием для всей страны. Конечно, фараон захотел договориться с Моисеем, и это его первая уступка. Всего же он сделает 4 уступки, прежде чем все казни закончатся. Моисей и Аарон хотели, чтобы дети Израилевы пошли в пустыню на 3 дня пути и там принесли жертву Богу. Фараон же говорит, что вы можете приносить жертву, но в этой земле. Такой компромисс допускают сегодня многие христиане. Они говорят: «Будьте терпимы, не меняйте свою обычную жизнь, живите, как жили». Однако в Библии написано по-другому. Если ваша жизнь не меняется, то вы не христианин. Только не пытайтесь обвинить меня сейчас в том, что признаком христианской жизни я считаю добрые дела. Ничего подобного я не говорил. Мы спасаемся верой во Христа, и только ей. Никаких добрых делах и речи нет. Но когда вы уверуете во Христа, ваша жизнь не может не измениться. И прежде всего, в вас должен измениться внутренний человек, ваше сердце. Я утверждаю, что наша современная церковь допустила много компромиссов, и в большинстве своем она все еще остается в Египте. Ведь сегодня очень трудно отличить рядового христианина от обычного неверующего человека. Статистика утверждает, что более 50% жителей США являются членами какой-либо религиозной организации. Когда мне приходится лететь на самолете, то я, чтобы убить время, играю в игру. Когда начинают разносить алкогольные напитки, я считаю, сколько людей соглашаются выпить. Вернее, так я считал вначале. Потом я увидел, что гораздо проще сосчитать, сколько пассажиров отказываются от спиртного. Недавно я летел на самолете, где только 4 пассажира не взяли себе коктейли. И я уверен, что на этом самолете летели и представители христианских церквей. Так вот, эти люди согласились принести жертву в земле египетской. Они были терпимы и либеральны, они не хотели быть честными и бескомпромиссными. Они согласились жить так, как весь остальной мир, а не так, как повелевает Бог. Говоря о духовной борьбе, которая разворачивается между Богом и силами зла на земле, будет уместно такое сравнение. Мы все участвуем в скачках, где бегут 2 лошади – черная и белая. Если вы решите сесть на 2 этих лошадей сразу, то очень скоро заметите одну странность. Лошади скачут в противоположных направлениях, и вы должны немедленно принять решение, на какой же лошади вы все-таки поскачете дальше. Моисей не принял компромисса, который предлагал фараон, и не захотел ослушаться повеления Бога. Он по-прежнему настаивал, чтобы Израиль отправился на 3 дня в пустыню и принес там жертву Господу Богу. Тогда фараон идет на 2-ю уступку. Прочтем 28 стих из 8 главы книги «Исход». «И сказал фараон: „Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне“». Он лишь слегка меняет свое предыдущее предложение. Он говорит: «Только далеко в пустыню не уходите и не забудьте помолиться за меня». Это тот же самый компромисс, на который идут многие сегодняшние церкви в благовестнической работе среди неверующих. Церкви пытаются привлекать паству с помощью банкетов, шумной рекламы, конкурсов, викторин и так далее. Многие церкви так похожи на мир, что их не отличить от любого джентльменского клуба, члены которого ничего не знают и не хотят знать о Боге и собираются лишь за тем, чтобы сытно поужинать. Прочтем теперь стихи с 29 по 32. «Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни и мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Фараон ожесточает свое сердце, и Бог с помощью этой казни снова открывает нам, сколько зла скопилось в сердце фараона. В следующей передаче мы продолжим разговор о тех чудесах, которые Бог совершил в Египте.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дар речи. Наверняка доказано, что человек, в отличие от всех остальных живых существ, с рождения обладает даром речи. С раннего детства мы начинаем усваивать уникальные особенности родного языка. Исследования показывают, что двухмесячные дети уже учатся распознавать гласные и согласные, характерные для языка, на котором говорят окружающие. Ученые проверяли, поворачивают ли младенцы голову на определенные звуки. В опыте использовались гласные и согласные звуки, отчетливо характерные для английского и шведского языков. Американские младенцы в 2/3 случаев реагировали на английские звуки, а звуки шведского языка игнорировали. Шведские малыши, напротив, в 2/3 случаев реагировали на шведские звуки, игнорируя английские. По мнению ученых, это означает, что дети уже начали классифицировать элементы языка, которые они ежедневно слышат. Это первый шаг на пути организации этих звуков в осмысленные слова. Другие исследования показывают, что к 6 месяцам дети уже различают интонации, а вот говорить они учатся гораздо медленнее. Способность овладевать языком заложена в мозг новорожденного. Бог создал нас ради общения с собой. Он любит всех, даже самых малых, и потому наделил младенцев даром речи. Бог ждет, не дождется, когда они впервые обратятся к Нему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
3: Мы уже говорили о том, что в жизни каждого человека, в жизни каждого христианина есть возможность для служения. Так Бог создал нас. Бог создал церковь. Бог создал вот эту сферу функционирования верующего человека с возможностью быть соучастником его Божьего дела. То есть у Бога в каждой точке земли, в каждом маленьком уголке планеты есть свой интерес. Есть своя определенная цель, и он ее достигает. И достигает этой цели Бог через людей, через тех людей, которые отозвались на его зов, которые стали его детьми, которые родились свыше, которые сегодня имеют тот же дух, имеют тот же характер. И они таким образом осуществляют волю Божию, живя здесь на земле. Значит, книга Неемии, мы ее назвали «Возрождение народа». Основная задача служения Неемии заключалась в том, что он пошел назад туда, в Иерусалим, для того, чтобы возродить или для того, чтобы построить заново тот город, город своих отцов, который был разрушен. Мы говорили о трех уже частях, мы говорили о том, о общем обзоре этой книги, мы говорили о молитве Неемии отдельно, мы говорили в прошлый раз о том, что значит стоять в проломе, что значит отозваться, что значит увидеть нужду и взять на себя ответственность. Все это очень важно, друзья, и мне очень хотелось бы, чтобы вот эти истины, которые звучали уже, чтобы они не проходили мимо нашего сознания, мимо нашей жизни, чтобы они влияли на нас, чтобы они делали нас способными воспринимать вот это божественное благословение, его божественный голос. Сегодня я хотел бы остановиться на трех стихах второй главы, это стих 10 и стихи 19 и 20, для того, чтобы коснуться очень важной темы, которая будет играть большую, значительную роль на протяжении всей этой книги. Это противостояние оппозиции. Дело вот в чем, друзья. Когда мы говорим о любом добром деле, любой из нас, возьмите ребенка, который захотел слушаться папу и маму, возьмите людей, которые постарше, которые решают, что они наведут порядок в своей жизни, что они посвятят Богу свое время, что они начнут читать Библию, что они начнут уделять время младшим братьям и сестрам, что они начнут более внимательными быть к своим родителям и так далее. И заканчивая, может быть, самыми глобальными проектами, когда кто-то из нас решает, что я посвящу себя служению Богу. Я пойду учиться в семинарию или в библейский колледж, или я буду миссионером, или я посвящу себя тому, чтобы быть музыкантом или регентом, или служению словом и так далее. В любом из этих ситуаций, как только человек поворачивается и делает первые шаги к служению, он всегда обязательно встретится с оппозицией. Так построена наша жизнь. И книга Неемии показывает нам несколько интересных сторон, объясняя, во-первых, почему это происходит. На примере ситуации с Неемией Бог показывает нам, каждому из нас, что мы с вами должны делать тогда, когда мы хотим делать добро, когда у нас есть движение к Богу, когда мы посвящаем себя на служение, но вместо того, чтобы видеть вокруг аплодисменты, может быть, оркестры, которые приветствовали бы наше движение к Богу, мы наоборот встречаем оппозицию, встречаем противление из разных сторон. Это произошло с Неемией. Я хотел бы начать с того, чтобы коснуться причин оппозиции. Откуда они берутся? Почему тогда, когда человек устремляется к служению, открывает свое сердце, чтобы позволить Богу действовать в нем, почему человек сталкивается с сопротивлением? Почему он встречает оппозицию? Эта оппозиция из разных сторон возникает. От людей, от обстоятельств, различных ситуаций в жизни. Итак, причины. Давайте сначала посмотрим на эти тексты. Неемия, 2 глава, 10 текст сначала. «Когда услышал это Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Речь идет вот о чем. Вы помните, мы говорили о том, что народ израильский состоял из двух народов к моменту описываемых событий. То есть задолго, несколько сот лет до того, когда жил Неемия, еще после того, когда сын Соломона возглавил царство, народ израильский разделился на иудеев и те, которые жили немножечко севернее Израиля. И у них было две разных истории. Израильтяне или северное царство раньше ушло в плен, примерно на 100 с лишним, на 200 почти лет. Южное царство ушло в плен, тоже было взято в Вавилон. То есть это были две параллельные истории. Две параллельные истории, два параллельных народа, которые немножечко конкурировали между собой. После того, когда Неемия возвратился, люди, которые жили на севере,

который пришел из Вавилона или из Персии для того, чтобы проведать, что здесь происходит. А пришел один из заместителей царя, один из приближенных лиц к царю. Этого не могли не знать враги. И поэтому, как только они услышали о том, что у Иерусалима есть реальный шанс восстановиться, сразу же последовала их реакция. Посмотрите, какой она была, эта реакция. То им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Посмотрите их следующее действие, 19 и 20 стихи. «Услышав это, Санавалат Харонит и Товия Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» Знаете, эта оппозиция будет потом развиваться. Мы потом будем касаться еще конкретных форм, как она выражалась немножечко позже. А сегодня я хотел бы, до того, как мы вникнем в эту ситуацию или в эту историю, хотел бы остановиться на трех основных причинах, почему Бог допускает оппозицию, противостояние в нашей жизни, в вашей личной жизни. Я знаю, что вы в вашей жизни переживаете подобные ситуации, тогда, когда у вас есть стремление к Богу и к служению Ему, и когда вместо того, чтобы это стремление как-то было поддержано, оно наоборот гасится чем-то или кем-то. Итак, причина номер один заключается в греховности мира, в котором мы живем. Вы помните, несколько месяцев тому назад, когда мы проводили серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о двух лагерях, о двух царствах, которые на сегодняшний день вступают или вступили в конфликт здесь, в нашем мире. Это Царство Божие, то царство, где Господин Бог Иисус Христос, и царство века сего, то царство, где Господин дьявол или сатана, противник. И мы живем сегодня в реальной духовной битве. Мы живем в мире, в котором вокруг нас и через нас проходят вот эти бои постоянные, постоянные столкновения. Так вот, когда мы говорим о греховности мира, мы говорим о том, что весь мир практически управляется, руководится идеологией их предводителя. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха я читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, это очень яркая картина, дорогие друзья, это очень яркая картина мира, в котором мы живем сегодня. Его характеристика заключается в том, что он находится под господством князя, то есть дьявола. Что люди, которые живут в этом мире, они названы сынами противления. То есть это люди, которые противятся Богу. Таким образом, посмотрите, если вы будете жить в лагере, который весь враждебен Богу, и в нем появляется кто-то, кто стоит за интересы Бога, кто утверждает или пытается осуществить здесь на земле цели другого царства, естественно, вы встретите вражду. Точно так происходит в любом государстве. Любое государство, как только оно видит, что среди них есть кто-то, кто живет, утверждая интересы иностранного государства, люди вокруг будут, если не насторожен, осторожно, это очень мягко сказать, относиться к нему, скорее всего, враждебно. Вот это то, что происходит на земле. Это то, что происходит с любым движением человека в сторону Божьих интересов или его целей. Так написано, если вы помните 2 Тимофею, 3 глава, кажется, 12 стих, написано: «И все желающие жить благочестиво будут что? Гонимы». То есть будут встречать сопротивление. Это первая проблема. Дело в том, что когда Иисус Христос молился Богу о своих учениках, которых Он оставлял на земле, Он специально об этом говорил.
Он знал, что так будет. И посмотрите, он говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих.

0: Их не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Итак, причина противостояния или оппозиции. Причина номер один – в греховности мира. Мы живем во враждебном лагере, и поэтому мы не должны рассчитывать на то, что люди, которые в действительности являются сынами противления, и они осуществляют волю князя своего, волю князя, который враг Богу. Мы не должны рассчитывать на то, что они будут нас приветствовать. Это первая проблема. Вторая причина для оппозиции – это злоба князя мира сего. Мы говорили о людях, которые наполняют вот этот мир. Сейчас мы говорим о том, кто управляет этими людьми, или кто дает, задает тон. О нем сказаны следующие слова в первом послании Петра, в 5 главе 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник вас, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть речь идет о следующем, дорогие друзья, что если мы действительно осознаем реальность духовного мира, мы понимаем, что всякое движение человека к Богу, к свету, к осуществлению божественной воли в своей жизни, всякое это движение обязательно будет вызывать гнев, негодование самого большого врага Божьего, дьявола. И, естественно, он будет принимать все меры для того, чтобы подключить каких-то людей или какие-то обстоятельства для того, чтобы повернуть, разрушить ваше движение к Богу. Это серьезно. Это та духовная брань, которая происходит каждый день. Вы знаете, сегодня очень модно говорить о духовной брани. Люди часто говорят о том, кто, когда, как бесов изгонял. Вы знаете, духовная брань на самом деле начинается и осуществляется вот здесь. Тогда, когда мы видим реальный Божий интерес и понимаем реальный интерес дьявола в этом мире, который противостоит Божьему интересу. Это не что иное, как духовная брань, в которой мы с вами находимся. Находимся каждый день. Мы погружены в эту духовную брань. И у нас нет выбора здесь, друзья. Мы не можем здесь стоять в стороне. Мы здесь обязательно будем активными участниками или в одной стороне, или в другой стороне. Когда мы говорим о том, что дьявол противится, очень и очень редко дьявол противится сам. Единицы случаев, когда дьявол сам лично является и сам лично что-то делает для того, чтобы повернуть наше движение и сделать, направить его вспять. Чаще всего дьявол использует различные обстоятельства. Например, одно из обстоятельств, когда Иисус Христос был поведен духом в пустыню. 4 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите, «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, в чем ситуация. Дьявол использует реальную физическую нужду, в которой находился тогда Господь наш Иисус Христос, живя в теле. Иисус Христос на протяжении 40 дней был в пустыне, и он ничего не ел и ничего не пил. Он был в посте, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Дьявол использует эту ситуацию для того, чтобы через нее попытаться воспрепятствовать самому большому служению, которое когда-либо осуществлялось в истории человечества, служению искупления человеческих душ. Это классический пример, как дьявол препятствует служению. Он использует ситуацию. Он использует ситуацию тогда, когда вы недоспали, когда вы себя плохо чувствуете, когда вам что-то нужно. Он использует это как платформу, с которой он будет на вас нападать. С которой он будет пытаться столкнуть вас и заставить вас, попытаться заставить вас исполнять свою волю. Как он пытался заставить Иисуса Христа? Он приходит ко Христу и говорит, хочешь есть? А вот камни, скажи им сейчас, они сделаются хлебом. Дьявол подходил к Иисусу Христу для того, чтобы заставить Иисуса Христа делать то, что он скажет. Очень и очень часто, дорогие друзья, в самых различных ситуациях, в которых вы находитесь, когда вам что-то хочется, когда у вас открываются какие-то перспективы или когда вам что-то нужно срочно, вот тогда дьявол посылает мысль, посылает человека, каким-то образом пытается воздействовать на вас, для того, чтобы заставить вас делать то, что противоречит Божьим принципам. И мы всегда это оправдываем. Мы всегда это оправдываем какой-то нуждой, какой-то причиной, по которой мы, нам кажется, могли, имели право так подействовать, так сказать или так прореагировать. Следующая ситуация. Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос говорит своим ученикам о том, что Он уже приблизился к вот этой финальной точке, когда Он должен будет принести жертву за грехи человечества. С 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое“». Это еще один пример. Та же самая тема, посмотрите. Та же самая тема. Господь Иисус Христос идет на служение. Он говорит своим ученикам о том, что осталось немножко, и я буду предан, и я умру, я принесу с собой, своей жизнью, я принесу жертву, жертву за грехи во искупление человечества. И когда ученики услышали эти слова, посмотрите, Петр. Петр, который только что получил большой комплимент от Господа Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, а Дух Божий. Петр становится или открывает себя, или делается уязвимым для самого дьявола. Смотрите, дьявол вкладывает эти слова в уста Петра. Посмотрите, что происходит. Петр, казалось бы, логически мыслит. Он признал, что Иисус Христос является Господом. Но дальше в его системе логики не укладывается, что Иисус Христос должен умереть. И поэтому, когда он встречается с этим конфликтом, он сразу же активно реагирует. «Да не будет этого с тобой, Господи!» Он сам реагирует. Это не была одержимость дьяволом. Это не было какое-то особое состояние, когда дьявол пользовался устами. И дьявол говорил через Петра. Все, что дьявол сделал, он использовал вот это состояние, этот интерес, эту тягу, которая родилась в сердце апостола Петра. Так происходит в нашей жизни, друзья. Очень и очень часто нам приходится слышать слова людей, которые предлагают нам одно или другое. Совсем не обязательно эти люди являются одержимыми или бесноватыми, или имеют связь с дьяволом. Просто очень часто, когда человек думает о том, что человеческое, когда человек не живет полностью или в какой-то сфере своей жизни не отдает ее под контроль Божий, очень часто дьявол использует эти ситуации для того, чтобы делать свое коварное дело. Сколько семей было разрушено по этой причине? Потому что муж или жена сказали неосторожное слово, которое было использовано дьяволом. Сколько друзей порвали связи только по этой причине? Сколько хороших, добрых дел было разрушено только потому, что вовремя не увидели то, кто за этими происками стоит. Итак, мы говорили о двух уже причинах для оппозиции. Первая причина – это то, что мы живем в греховном мире. Вторая причина – то, что этим греховным миром правит дьявол, который имеет интересы, противоречащие Божьим интересам. И третья причина – Бог допускает оппозицию для того, чтобы работать с нами. Вы знаете, меня всегда это утешает. Когда я думаю о том, что мы находимся в духовной брани, иногда тяжело представить себе, насколько страшный враг нам противостоит, насколько мало силы у нас. И только одно утешает. Утешает то, что вся наша жизнь, она находится под контролем Божьим. И даже те испытания, которые Бог допускает, все Всякая позиция и противостояние, которое возникает в нашей жизни, Бог использует это. Конечно, не Бог их автор, не Бог вдохновляет этих людей, их вдохновляет дьявол. Но Бог использует эту ситуацию для того, чтобы в это же самое время решать свою задачу. Для того, чтобы в это же самое время работать в наших сердцах, шлифовать нашу жизнь, изменять наш характер. Посмотрите, Захария, 2 глава, 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Очень интересный стих, интересный отрывок Писания. Дело в том, что пророк Захария пишет, обращается к народу израильскому. Народу, который за свои грехи был отправлен в Вавилон. И говоря к этому народу, обращаясь к этим людям, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Бог так внимательно относится к каждой ране, которую Он позволяет, чтобы она была нанесена. Точно так же, как Он относится к зенице своего ока. Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. Речь вот о чем идет. Всякий раз, когда в жизни дитя Божьего, когда в жизни народа Божьего возникает противостояние, возникают какие-то сложности, которые нам нужны. Это не просто так, эти сложности нам нужны. Бог их использует для того, чтобы нас где-то изменить, нас сделать лучше. Но Бог каждый раз, прикладывая свой резец или действуя своим скальпелем, Он каждый раз очень строго дозирует эту боль. Для того, чтобы эта боль не превысила той, которая необходима, только-только необходима для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы удалить какой-то нарост, убрать какую-то примесь. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Несколько причин или обстоятельств, где происходит вот это формирование детей Божьих. Во-первых, Бог учит нас смирению прежде всего. Ничто больше не способствует тому, чтобы в сердце человека производилось смирение, чем какая-то внешняя атака. Знаете, очень часто я наблюдаю за своей жизнью, я наблюдаю за жизнью многих людей Божьих, которые жили до меня и которые сегодня живут. Я вижу, как это происходит, когда чуть-чуть, казалось бы, чуть-чуть спокойная жизнь стала, чуть-чуть успешно пошло дело, как сразу же где-то внутри, где-то даже не подконтрольно мне самому, где-то возникает вот это ощущение, то, что, ну, наконец, ситуация под контролем. Потихонечку человек начинает полагаться на себя. Это страшно. Это страшно, потому что основная цель того, что Бог делает с нами, это то, чтобы поставить нас в положение постоянной зависимости от Него. Вот почему Бог часто нас втрясывает. Вот почему Он часто допускает ситуации, обстоятельства, когда нам просто нужно еще и еще раз видеть свое банкротство, видеть свою несостоятельность. И чем больше мы рассчитываем на то, чтобы быть используемыми Богом для Его славы, тем больше Он будет допускать нам таких обстоятельств, которые будут смирять нас. Помните, когда Давида Бог помазал на царство? Бог поставил его, Бог решил уже. Уже был определен факт, что да, действительно, Саул за свой грех лишается трона, и поэтому Бог ставит своего человека. Вы знаете, сколько прошло лет с того момента, когда Давид был помазан на царство, и до того момента, пока Давид реально стал царем? Десятки лет. Причем не просто десятки лет, а в течение этих многих лет Давид почти постоянно убегал от Саула. Саул его преследовал. У Давида была хорошая цель. Давид был правильным царем. Давид был избран Богом для того, чтобы осуществить самый великий проект, который когда-либо был осуществлен в истории Израиля. Не было государства более могущественного, чем Израиль во время Давида. И несмотря на все это, несмотря на это явное преимущество, и мы по-человечески, нам казалось бы, убрать Саула сейчас, поставить Давида сразу, Давид лучше. Давид должен там быть. Тем не менее, у Бога другой расклад. У него другая арифметика. Он видит то, что мы не видим. И он использует эти десятки лет для того, чтобы вышлифовать характер Давида. Для того, чтобы появились на свет многие псалмы, которые сегодня мы читаем в псалтыре. Которые Давид писал именно тогда, когда он бегал от Саула. Бог использовал эти ситуации для того, чтобы привести Давида в настоящее положение смирения. Это одна из причин, почему такие ситуации в нашей жизни случаются. Вторая причина – это воспитание упования на Бога. Бог не только воспитывает нас смирение, позволяя оппозиции восставать против нас. Бог еще учит, что мы, смиряясь перед Ним, постоянно уповали на Него.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез со осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, дорогой друг! Убедился ли ты в том, что Бог может сделать все, даже то, что кажется для нас невероятным? Однажды даже время повернулось вспять, сообщая Езекии о его выздоровлении. Бог услышал молитву Езекии, который больше всего переживал о Божьем народе. История народа израильского очень поучительна. Потому Бог повелел записать ее, и она стала известна всему миру. Мы читаем ее в Библии. Почему история этого народа важна для всех людей на земле? Русских, татар, немцев, украинцев, англичан, да и всех-всех. Мы уже как-то говорили об этом, но я хочу тебе это сегодня напомнить. Бог обещал Аврааму, что один из его потомков будет спасителем мира. Это наш Господь Иисус Христос. От Авраама Бог произвел большой народ. Мы называем его народ Божий, Израиль. История этого народа, с которым Бог заключил завет или союз, потому-то мы называем его Божьим народом, это история о том, как Бог руководит людьми и целыми народами. Мы узнаем, что хорошо, а что плохо. Что можно делать, чего никак нельзя делать. В общем, история израильского народа очень поучительна для всех и для нас с тобой. Великая находка. Библия, 4 книга Царств, главы 21 и 22. Когда царь Езекия умер, царем стал его сын Манассия. Манассия был столь же нечестив, сколь праведен был его отец. Он вновь поставил жертвенники Ваалу, который прежде уничтожил Езекия, и даже храм Господень наполнил идолами. Манассия посвятил нескольких своих сыновей Ваалу и сжег их живьем. Народ иудейский, по примеру своего царя, отвернулся от Бога и стал творить зло. 50 лет царствовал Манассия в Иудее. Его сын, ставший царем после Манассии, был также нечестив и жесток. За это придворные убили его и сделали царем его 8-летнего сына Иосию. Иосия с детства учился любить и почитать Господа, а когда вырос, делал все, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Во времена царствования Манассии храм пришел в запустение и начал разрушаться. Иосия решил исправить повреждения, нанесенные Дому Господню. Он послал к первосвященнику Хилкии своего писца Шафана и велел заплатить из храмовых пожертвований строителям, каменщикам и плотникам, чтобы они могли начать ремонтные работы в храме. Разгребая мусор, рабочие натолкнулись на какой-то свиток. Они отнесли этот свиток Хилкии, и первосвященник обнаружил, что это давно утерянный список книги закона Божьего. Он решил, что царь захочет увидеть эту книгу, и передал свиток Шафану, который прочел его царю. Когда царь Иосия услышал слова книги закона, он очень встревожился и опечалился. Он начал понимать, как часто народ и цари иудеи шли против закона, данного Господом, и до какой степени заслуживают они наказания. «Найдите пророка, который может вопросить Господа обо всем этом», — повелел он. Шафан пошел к одной пророчице по имени Алдама и поведал ей все о найденной книге закона и о тревоге царя Иосии. «Господь накажет Иерусалим», — отвечала Алдама, «ибо народ упорствует в своем отступничестве». Но Иосия всем сердцем решил служить Господу и любить Его, и потому все дни своей жизни проведет в мире», — закончила она этими словами свое пророчество. Что случается, когда мы забываем о Боге и Его законе? Наверное, то же, что и с народом иудейским при царе Манасии. Люди стали непокорными, делали много зла и поклонялись идолам. Это непослушание очень огорчало Бога, и Он всеми силами старался образумить народ через своих пророков, через наказание, но ничего не помогало. Тогда Бог напомнил народу, что Он дал ему свое слово. На это я хочу обратить сегодня твое внимание. Бог напоминает и нам: читай Библию. О том, что произошло дальше, ты узнаешь совсем скоро. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 72. Первая книга Царств, 14 глава, 27 стих. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Иоаннафан стал героем битвы с филистимлянами. Со своим оруженосцем он вышел сразиться с ними, и филистимляне побежали от него. А к Иоаннафану присоединились и остальные воины Израиля. Царь Саул, отец Иоаннафана, приказал всем своим воинам не прикасаться к пище, пока враг не будет разбит полностью. Но Иоаннафан этого не знал. И когда он нашел в лесу мед диких пчел, то поел его. Он был голоден, а мед дал ему новые силы для преследования врага. Земляничная поляна. Вовка тщетно уговаривал своих двоюродных братьев пойти с ним в лес. Июльское солнце палило нещадно, и из дома им выходить никуда не хотелось. До леса ведь надо было еще дойти. У Вовки и так-то настроение было не самым радостным, а отказ братьев сделал его еще больше пасмурным. Но Вовка – человек дела и не привык отступать от намеченного. Он пошел в лес сам. Для него лес был чем-то вроде успокоительного средства. Можно было погрустить и о многом подумать. Можно было поговорить с деревьями, считая их живыми и внимательными собеседниками. Может быть, это и была его причуда. Но из леса он всегда приходил с хорошим настроением. Он взял с собой воды в пустой стеклянной бутылке из-под молока и отправился по знакомым и незнакомым местам своего леса. Одним из знакомых мест, куда он всегда приходил, бродя по лесу, был старый замшелый сруб лесного колодца. Давно уже никто не брал из него воды, и, оставшись без присмотра, сруб подгнил и обвалился. Колодец стал небольшим бочажком в густой траве, где жили лягушки. Но место было красивое и словно таило в себе какую-то загадку. Здесь было интересно бывать. От колодца он пошел напрямик через мелкий сосничок. Продравшись через заросли и получив за шиворот большую порцию осыпавшихся иголок, Вовка, к своему удивлению, вышел на незнакомую полянку. Она была очень небольшой, окруженная со всех сторон сосенками. Но он даже не решался ступить на нее, потому что поляна была усеяна крупными переспелыми ягодами земляники. Вылив воду из бутылки, Вовка опустился на колени и так, ползая, набирал ягоды в горсть и высыпал их в бутылку. Скоро она была полной, а ягод на полянке оставалось еще много. Он мог бы наесться земляники до отвала, но Вовка решил по-другому. Он отправился за подмогой домой. На этот раз братьев долго уговаривать не пришлось. Земляничная полянка подарила им много ягоды. Разве может быть настроение плохим после таких подарков? Псалом 41, 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Иоаннафан подкрепился найденным в лесу медом, и у него прибавилось сил. Голодному человеку обязательно нужно поесть, чтобы он смог работать и сделать много полезных дел. Когда Иоаннафан узнал, что его отец запретил людям что-либо есть, пока не окончится битва, он сказал: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда». Бог приготовил многое и для души человека, чтобы подкрепить его в переживаниях или унынии. «Ищите лица моего», – так говорит Господь. А царь Давид отвечает: «И я буду искать лица твоего, Господи». 26 Псалом, 8 стих. Как искать? И где найти? Как получить утешение и помощь в переживаниях? Вот хороший совет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Первое послание Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@russianbibn.org. bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, друзья! Спешу сообщить вам, что кабанчик приглашает нас на премьеру своего нового спектакля. Мне даже приглашение прислали. Белочке лично в руки. Сам кабанчик нацарапал. Не забыл, что я его не раз журила. Вот сами подумайте. За день, за два о своем новом спектакле сообщает. А у всех уже планы, уже дела намечены. И обижать его кабанчика не хочется. А дела срочные откладывать приходится. Но нынче все по-другому. Приглашение за 2 недели до спектакля принесли. Молодец, кабанчик, исправляется. Надо за тетушкой улиткой забежать. А то и быстроходной в наш лесной театр и к закату не успеть.
1: Здравствуй, Белочка. Ты уже так быстро управилась? А я-то была думала, что могу еще пополдничать, сочных листочков отведать. А так я готова в лесной театр отправляться.
0: Держись, тетушка улитка, за мое ушко покрепче. Я прыгаю быстро. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Театр кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга».
1: А на приглашении было написано, что спектакль по рассказу Елены Микулы «Обмен». Внимание! Представление вот-вот начнется.
0: Если бы я оценила дни своей жизни по какой-нибудь системе, то утро того дня получила бы высшую оценку. Мне купили мяч. Резиновый, двухцветный, в шелковой сеточке. Он имел чудесный запах свежей резины. Его бока блестели. Один бок красный, другой синий, а между ними желтая с черным полоса. Когда Маршак писал о мяче, он знал, о чем пишет. У него, наверное, был такой же. Только о таком двухцветном резиновом мячике можно написать такие строчки. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Мой мяч действительно весело звенел, когда я ладошкой била по нему, повторяя: «Я знаю 5 имен девочек. Аня 1, Таня 2, Лена 3, Люда 4, Катя 5». В эту игру можно было играть до бесконечности, перечисляя имена, города, реки, названия цветов, животных, птиц. Но в игре приходилось часто делать перерывы. Мне казалось, что мяч запачкался. Я бежала домой, мыла его под краном, вытирала полотенцем и опять выбегала во двор. После этого купания мяч становился еще краше. Его влажные бока просто сияли на солнышке. Он был такой чистенький и красивый, что мне хотелось его поцеловать. Честно говоря, я это и делала украдкой, когда бежала по лестнице, обнимая свежевыкупанный мяч. Такое богатство имели не все в нашем дворе, и мне приходилось делиться своим сокровищем со своими подружками. Но они с пониманием относились, когда я говорила, что мячу надо отдохнуть, и забирала его. Они садились рядом со мной на скамеечку и терпеливо ждали, когда мяч будет снова готов прыгать и скакать. Я так долго рассказываю о нем, чтобы вы поняли, как я его любила. Для меня этот простой резиновый мяч на какое-то время стал центром жизни. Он стал чем-то большим, главным. Он вытеснил из моей жизни все остальное. Мы с моими подружками переиграли во все игры с мячом, какие только знали, и сели на скамеечку, чтобы мяч отдохнул. Я качала его на коленях и что-то напевала. Это был замечательный день. И вдруг нашу радость нарушил жалобный писк. Мы вздрогнули, потому что в этот день такой звук был просто невозможен. Он настолько выделялся из музыки того дня, что мы его услышали, хотя писк был не очень громкий. Пищал, наверное, тихонько скулил щенок, которого Лыба тащил на веревке. Лыба, мальчик, который жил в нашем дворе, для меня до сих пор остается загадкой, как люди могут быть такими злыми. Он говорил плохие слова, дрался, воровал, грубил старшим. Нам не разрешали с ним водиться, но никто с ним и не собирался дружить. Это было просто невозможно. Для него не было правил, он устанавливал их сам. Мы знали, куда он мог тащить щенка. Он мог убивать животных. Он уже это делал и даже хвалился этим. Мы понимали, что означает веревка на шее щенка. Мама не разрешала мне даже разговаривать с Лыбой. Я встала, передала мяч Гале и подошла к Лыбе. «Куда ты его тащишь?» Задыхаясь от ужаса, спросила я.
2: «А тебе-то что, малявка?»
0: Ответил он и презрительно плюнул мне под ноги. «Отдай мне его, пожалуйста!» Я попросила и почувствовала, что сейчас разревусь. Лыба только ругался в ответ и пошел дальше. Я догнала его и схватила за рукав. «Подожди!» Я порылась в карманах. У меня было 15 копеек, которые мама дала мне на мороженое. «Отдай мне его!» Но Лыба грубо оттолкнул меня.
2: «Что? 15 копеек за такого щеночка?»
0: Он поднял веревку, и щенок повис на ней, дергая лапками.
2: «За живого щенка 15 копеек? Ну ты даешь!»
0: Я выгребла из кармана все, что было. Фонарик, 2 подшипника, осколок очень ценного синего стекла и значок с Юрием Гагариным. Лыба опустил на землю щенка и сказал:
2: «Мало.
0: У меня есть еще дома цветные карандаши, кукла».
2: «Не нужна мне твоя кукла».
0: «А что тебе нужно?» И вдруг взгляд Лыбы остановился на мече. Галя быстро убрала его за спину, но мое сердце успело сжаться в комочек и упасть куда-то в пропасть.
2: «Твой?»
0: «Да».
2: «Уговорила».
0: Лыба дернул веревку, подтягивая щенка к моим ногам. Он подошел к Гале, которая беспомощно протянула ему мяч, взял его своими грязными лапами, подбросил в воздух и изо всех сил ударил по мячу ногой. Мой мяч издал такой глухой звук, что мне стало больно. Потом мяч медленно полетел к стене. Еще один глухой удар. Я не могла на это смотреть и перевела взгляд на щенка. У моих ног сидело мокрое, грязное создание, от которого плохо пахло. Это на него я променяла свою радость, мой веселый, звонкий мяч. Я присела на корточки и попыталась его погладить. Он зарычал и распластался от страха на земле. «Не бойся», — сказала я, и развязала узел на веревке, которая охватывала его шею. «Теперь ты в безопасности, теперь ты мой». Щенок недоверчиво подполз ко мне и лизнул руку. Я прижала его к себе и по-настоящему расплакалась. Лыба был где-то далеко, и мяч мой был где-то далеко, а рядом было живое, нуждающееся во мне перепуганное существо. Этот щенок стал дороже мяча, главнее. Вы знаете, что Иисус оставил сияющее бесконечное небо и пришел на нашу маленькую, грязную, грешную землю. Слава небес стала для него меньшей, чем ты. Представляешь?

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, посмотри, у меня от удовольствия рожки высунулись.

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28:26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Господь Иисус Христос учит учеников: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какова роль церкви в современном мире?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Роль церкви на земле». Сегодня мы продолжаем рассуждать о роли церкви на земле. Бог обещал заботиться о своей церкви, которую он называет своей невестой. Однажды Господь вернется за церковью, но пока она находится в ожидании, нельзя бездействовать. Бог поручил церкви много заданий. Церковь должна быть светом в этом мире. Церковь должна молиться за правителей, должна быть источником покоя, показывать, как прийти к Богу, быть примером мудрого милосердия. Какие есть еще роли у церкви, мы услышим сегодня в продолжении передачи «Роль церкви на земле».
1: Мир вам, дорогие друзья! Слава Богу, что Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Господь Иисус Христос создал церковь, и врата ада не одолеют ее. В первом послании к Тимофею апостол Павел напоминает о главных истинах. Там всего 6 глав. Я бы хотел с вами еще раз повторить эти главные истины, чему учит апостол Павел молодого служителя Тимофея, которого он оставил в Ефесе. В первой главе он напоминает о том, что церковь – это тело Христово, которое состоит из грешников, которых спас Христос. И он призывает прославлять Бога, противостоять еретикам, лжеучителям. Прежде всего, направлять свой взор, свои мысли на Господа. Также апостол Павел учит тому, что церковь – это люди, которые должны быть посвящены молитве. И вторую главу он посвящает тому, и вторую главу апостол Павел посвящает уроку молитвы. Служители и члены церкви прежде всего молятся Господу и трудятся во славу Божию. Он учит молитве, как и Господь Иисус Христос учил своих учеников молитве. А в третьей главе, когда он говорит о служителях, то учит тому, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не крастолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вот это список характеристик для диаконов, для пасторов, и он начинает со слов «должны». Эти стандарты не изменились до нашего времени, и все эти требования должны соблюдаться и сегодня. Поэтому апостол Павел пишет, в третьей главе первого послания Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В церкви должен быть порядок. Есть то, что недопустимо, есть то, что необходимо, и самое главное, чтобы основанием церкви был Христос, а не какие-то учения. И об этом говорится в двух последних текстах третьей главы первого послания Тимофею. Вот послушайте, 16 стих в оригинале был написан в очень поэтичной форме, как гимн. Послушайте эти слова. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это очень значимое утверждение. Они пели вместе, они собирались вместе, объединялись вокруг одной личности Иисуса Христа, молились вокруг Его имени, Его славы, Его праведности, Его слова, Его закона, Его господства над нами. Нашего Господа Иисуса Христа прославляли. Он – наш пример, наш стандарт, и это познать можно только в церкви. Мы несем ответственность за сохранение неизменного Божьего стандарта. Мы люди, посвященные молитве. Мы единое тело, которое сохраняется здоровым и гармоничным. Бог мир так возлюбил, что Сына Своего. Мы – движущая сила добра в тяжелые и плохие времена. Об этом говорит 4 глава. Что характеризует такие тяжелые времена? Ну, для этого нам нужно прочитать 4 главу 1 послания Тимофею. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. В последнее время будет отступление. Не удивляйтесь, когда увидите это. Еще в 1 веке апостол Павел предупреждал, что такое будет происходить. И более того, будут лжеучителя, лжеучения. Будут те, кто на первый взгляд выглядит так, как будто они правильные учителя. Но если копнуть глубже, вы обнаружите, что они ложные. И у некоторых лидеров удивительная харизма и обаяние. Они говорят, на первый взгляд, правильные вещи. Но когда вы присматриваетесь к их примеру, к их морали, понимаете, что они не соответствуют тому, какой посыл, какое слово должна распространять церковь. Их учение ложное, несмотря на всю привлекательность. И будут даже бесовские учения. Демонизм будет возрастать. Когда меня спрашивают, что будет в будущем, к большому сожалению, обольщение духовное будет умножаться. Люди уже сегодня обращаются к тем, кто заговаривает, занимается оккультизмом, но не обращается к Богу живому. И это не мои предсказания, об этом говорил еще апостол Павел. Кроме того, характерная черта последнего времени — лицемерие. И мы читаем в 1 послании Тимофею, 4 главе. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Появятся те, кто будут говорить, что нельзя есть какие-то продукты, нельзя делать чего-то, нельзя жениться. В последние дни появятся те, кто пропагандирует аскетизм и законничество. Но церковь должна быть движущей силой добра даже в такие сложные последние времена. Один известный поэт сказал такие слова. «Истина всегда на эшафоте, ложь всегда сидит на троне». И, к сожалению, но людей, совершающих плохие поступки, больше, чем людей, совершающих хорошие. И когда такие люди приходят к власти, наступают тяжелые времена. И церковь, которая всегда в меньшинстве, должна быть двигателем добра в такие периоды особенно. Битва никогда не прекратится, и мы на поле боя. Мы, как церковь, должны смело стоять на стороне добра. Но я не говорю, что мы должны агрессивно

Но как минимум один у вас точно есть. И вы должны обнаружить его и использовать. Если мы поступаем так, значит, мы хорошие служители. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мы должны дисциплинировать себя. Это значит уметь сказать «нет» поступкам, которые мы не должны совершать. Сказать «нет» фильмам, которые не стоит смотреть. Сказать «нет» компаниям, которые могут плохо повлиять на вас. Быть дисциплинированным, целомудренным в мыслях, в словах, в делах. Вы не знаете, кто смотрит на вас и, возможно, берет с вас пример. Для христианина, для человека верующего очень важно духовно упражняться. Иногда ко мне подходят люди и говорят, что знали меня и 15, и 20, и 30 лет назад. Я стараюсь вспомнить, хотя часто ничего не могу вспомнить, так как просто продолжал совершать служение, труд. Иногда мне даже называют день, число, когда я что-то сказал или сделал. И это оказало влияние на этого человека. Я могу не помнить, но что-то в моих словах или действиях запомнилось, повлияло. Поэтому прежде всего работайте над собой. Дисциплинируйте себя. Помните, что кто-то может взять с вас пример. 1 Тимофея 4 глава 14 стих. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дорогие друзья, здесь написано, что мы должны заботиться о своих дарованиях. И современный мир будет делать все возможное, чтобы мы родили, переживали о чем угодно, но не о том, к чему призывает нас Библия. Что вы читаете? Что вы смотрите? Над чем смеетесь? Я не призываю вас стать узкомыслящими сектантами, удаляющимися от людей. Нет, Господь призывает нас быть в этом мире светом. Потратьте несколько часов на небольшое исследование. Разграничьте несколько категорий своей жизни. Семья, работа, общественная жизнь, отдых, хобби, учение, служение. И присмотритесь внимательно, чему вы уделяете столько времени и где есть проблемы. Помните, что в тяжелые времена церковь должна быть движущей силой добра. А если мы не делаем этого, то мы становимся частью причины этих тяжелых времен. Церковь – это пример сострадания и проницательности. Или, возможно, правильнее будет сказать, церковь – это пример и образец сострадания с проницательностью и мудрым состраданием. Именно в церкви лучше всего продемонстрировано проницательное, мудрое сострадание. Нигде в другом месте вы не сможете научиться этому. Как сказано, в благотворительности будьте рассудительны. О милосердии сейчас можно услышать по телевизору, в газетах, журналах прочитать о благотворительных фондах. Но нигде, кроме как в церкви, вы не услышите библейской мудрости, которая будет руководить вами в проявлениях милосердия. Если вы не прислушаетесь к тому, что Библия говорит о сострадании, вы можете начать жертвовать без мудрого разбирательства. В первом послании к Тимофею приводится пример с вдовами. И об этом написано в первых 16 стихах 5 главы. Я прочитаю только некоторый текст. 5 глава, 3 стих. «Вдовиц почитай, истинный вдовиц». И далее апостол Павел объясняет, что он имеет в виду под истинными вдовами. В то время проблема вдов была просто глобальной. Было огромное количество женщин, потерявших своих мужей и имеющих большую материальную нужду. В наше время проблема не только вдовы, но и дисфункциональные семьи. Мы сталкиваемся с проблемами наркомании, алкогольной зависимости, семейного насилия, финансового неблагополучия, безработицы. У нас есть инвалиды, люди, которые не могут сами себя обслуживать. Люди, которым негде жить, те, кто не хочет жить. И церковь всегда будет приютом для нуждающихся. И нам очень нужна мудрость, проницательность, Божья мудрость. Если мы будем оказывать помощь всем без разбора, то очень скоро у нас не останется сил ни на что другое. Поэтому нужно разумение, мудрость сострадания,

вот что необходимо каждой церкви. Наша основная помощь должна заключаться в том, что мы показываем людям, как они могут сами себе помочь. Мы не должны быть просто источником, из которого они берут деньги. Есть те, кто нуждается в утешении. И церковь – одно из немногих мест, где людям дают утешение. Есть те, кто нуждается в том, чтобы высказаться и быть услышанным. И в церкви на малых группах или занятиях есть такая возможность. Забота, утешение, поддержка, неравнодушие. И церковь может и должна давать все это. Апостол Павел прекрасно объясняет, что такое мудрое милосердие. Прочитаем несколько текстов. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». И в 17 стихе Павел цитирует книгу Второзакония и также Евангелие от Луки. То есть, чтобы оказывать честь пастору, заботиться о служителях в церкви, нужно также иметь мудрость. Какую выделить зарплату? Когда будет слишком много, а когда еще недостаточно? И это вопрос сложный. В нем нет ясности. И очень важно иметь мудрость. Здесь много факторов, которые влияют. Это и место, и уровень жизни в этом городе, средний заработок, уровень цен. Но мы читаем далее, с 19 стиха. Первое послание Тимофею, 5 глава, 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». То, о чем мы сейчас прочитали, имеет место очень редко. В церкви такое случается очень редко. И мы обличаем грех в сокрушении и огорчении. Вот что пишет апостол Павел. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Этот текст показывает нам, насколько важно быть мудрым и проницательным в милосердии, в выборе лидера, в послушании. Во всем должна быть мудрость. Вот что пишет дальше апостол Павел. 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Этот текст мы редко читаем, и сейчас нужно напомнить о том, что есть огромная проблема с грехом алкоголизма и наркомании в славянских странах. И лучше полностью воздерживаться от приема всякого алкоголя. Поэтому евангельские христиане трезвенники. Следовательно, семьи крепкие. И только во время болезни можно принять лекарства по предписанию врача. И нам лучше на Руси воздерживаться от всякого алкоголя. Он принесет столько горя и боли. Но читаем дальше. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Скажите, было у вас такое, что вы доверяли какому-то человеку, а он вас подводил, пользуясь вашим доверием? Мы читаем дальше. «Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». То есть те, кто занимает какую-то руководящую должность в церковном служении, знают, что чтобы принять какие-то решения, требуется не один час. Все нужно обдумать с проницательностью и мудростью. Поэтому молитесь за своих диаконов, служителей, за пасторов. И церковь – это единственное место, где за помощью в поиске ответов и решений обращаются к Библии и к Небесному Отцу. И для нас это большое счастье и благословение, что Господь помогает нам найти ответы, принять решения. 6 глава. Церковь должна быть источником верной информации. Оказывается, это одна из самых острых нужд современного мира. Многие свидетельствуют, что есть вопросы и трудности в жизни. И когда приходят в церковь и слушают проповедь Божьего Слова, то они получают ответ. Так и говорят. «Я понял, как нужно поступить и что я должен делать», когда мы изучали Слово Божие на уроке в церкви.
Такие фразы можно услышать часто на собрании после служения. Именно в церкви говорят не то, что вам нравится, но то, что на самом деле истинно, слова, записанные в Библии. Иногда мы слышим что-то, что на самом деле не соответствует истине. И тогда Господь показывает нам на фильтр, через который мы должны эту информацию проверить. И это Его Слово. Церковь должна быть местом, где провозглашается Божья истина и предлагаются принципы, которые можно легко применить на практике. Библия актуальна, и Божьи советы помогают в жизни. Церковь должна учить о том, чем людям заниматься, как выполнять свою работу. Об этом говорят первые стихи 6 главы. Мы должны проповедовать и дать верную информацию о доктринальных истинах. И после посещения церкви люди должны говорить: «Да я знаю, во что я верю. Я понимаю, кто такой Христос, и Бог, и Дух Святой. Я понимаю основные истины, я понимаю, для чего я живу, какова роль церкви, как люди получают спасение, что значит быть грешником. Я знаю, что такое ад и рай. Я понимаю основные богословские истины». Только в церкви вы можете получить всю эту верную информацию. И Писание снабжает нас основными истинами, а общение и богослужение раскрывает эти истины. Божье Слово дает нам уверенность, так необходимую в мире, сбившемся с пути. Но также помнить надо, что в церкви можно научиться, как строить отношения. В церкви нас учат, как разрешать конфликты. Я очень люблю этот стих. Это 1 послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Церкви учат довольству. Быть довольным тем, что у вас есть. В мире о довольстве и благодарности говорят очень мало и практически ничего. Когда вы в последний раз слышали по телевидению: «Поблагодарите всех за прошедшую неделю. В ней было столько всего хорошего». Или: «Давайте радоваться, глядя на то, что мы имеем». Нет, мы слышим совершенно другое. Нужно делать больше, добиваться более высоких вершин. Получайте от жизни все, не останавливайтесь. Делайте больше, больше, не нужно удовлетворяться имеющимся. Всегда нужно достигать и добиваться большего. И мы покупаем больше, работаем больше, тратим больше. И что дальше? Апостол Павел говорит так: давайте научимся быть довольными. Это значит не просто быть довольными тем, что имеем, но и когда мы видим, что у кого-то есть что-то больше или лучше, порадоваться за него, не завидуя. Подобные мысли мы можем услышать только в церкви. Еще одна истина, которую люди должны услышать в церкви, касается вопроса денег. Это стихи с 9 по 11 и 6 главы. И здесь говорится о тех, кто хочет разбогатеть. Ну и дальше мы читаем уже слова, которые посвящены тем, кто уже богат. Почему-то в церкви богатых людей не так много, и отношение к ним тоже не самое лучшее. Большая часть людей, приходящих в церковь, это люди среднего достатка, чуть выше или чаще чуть ниже. Но богатых не так много, и они сталкиваются с проблемой зависти, в том числе и в церкви. И в то время, как на самом деле они очень часто и хорошо помогают служениям, жертвуя на разные проекты, надо напомнить, что в самом богатстве нет ничего плохого, нет ничего греховного. И плохо, когда мы завидуем. Очень важно признать, что Бог определяет для каждого из нас определенные материальные ситуации по Его плану. И Бог знает, что для нас лучше. У Него на все есть свой план. Ну и следующее. Приоритеты. В церкви должна быть провозглашена истина о приоритетах. Это 12 стих. Есть вещи, ради которых стоит бороться. Не за второстепенные. Мы часто боремся за свой имидж, за то, какое впечатление мы создаем. Но это не то, ради чего мы должны встать в ровные ряды, готовые к сражению. Истинные приоритеты провозглашаются только в церкви. Если мы сами будем расставлять приоритеты, то очень легко впадем в крайности. В церкви учат об истинных приоритетах, что в жизни должно быть на первом месте, и что наиболее важно. И еще один пункт. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам, как жить. О жизни
и об образе жизни. Это стихи с 13 по 16, из 20 в 21. Мы читаем об этом в 6 главе первого послания Тимофея. Даже когда мир показывает, что все уже сгнило, вокруг происходит много зла, можно обнадежить себя тем, что в церкви больше хорошего, чем плохого. В церкви больше служений, которые придают людям силы, чем у тех, которые пагубно влияют. И в церкви намного больше тех, кто проповедует истину. Так что не позволяйте средствам массовой информации загнать вас в депрессию, сообщая, что в мире нет ничего хорошего. Нет. Божья благодать присутствует в верующих. И как приятно быть верующим вместе, быть в церкви. Поэтому не поддавайтесь на провокации, когда вас настраивают против церкви. Итак, церковь Божия, церковь Христова имеет особую роль в этом мире. И мы рассмотрели 6 назначений церкви. Церковь – это грешники, которых спас Христос. Церковь – это люди, посвященные молитве. Церковь – это люди, призванные к Божьей святости. И Божий стандарт неизменен. Церковь – это двигатель добра, это место утешения и милости, даже в тяжелые времена. Церковь – это пример мудрого милосердия. В церкви мы можем узнать и научиться Божьим принципам о жизни и об образе жизни. Если вы записали основные тезисы первого послания к Тимофею, то, посмотрев на них сейчас, я прошу вас склонить свою голову в молитве. Попросите Бога дать вам силы исполнять то, к чему призывает вас Господь. Потому что современный мир пытается нас запутать, подсунуть ложные приоритеты, ценности, учения. Но не забывайте фильтровать все через Библию. И помните, кто глава церкви, потому что мы только его служители. А наш Господь – это основание, это лоза. Мы его ветви, мы его слуги. Он наш Господин, он наш Царь. Господь Иисус Христос, как Искупитель, умерший за нас, заплатил цену нашего спасения. Он заплатил с собой и взял на себя цену за наше спасение. Но сейчас крест пуст. Иисус умер, был погребен, но чудесным образом воскрес к новой жизни. И Он провел еще короткое время на земле. А потом во славе вознесся на небеса, оставив на земле церковь, чтобы она исполняла свою роль. И он знал тогда, и знает сейчас, с какими трудностями сталкивается церковь и лично каждый из нас. Он знает наши тревоги и переживания. Он исполняет все свои обещания. Ну а как насчет нас? Исполняем ли мы свои обещания, свои обязательства? Может быть, вы еще не стали частью церкви? Вы еще не помолились молитвой покаяния? Тогда я хочу обратиться к вам. Вот что пишет апостол Иоанн. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы еще не знаете Господа Иисуса Христа, то сейчас подходящий момент, чтобы принять Его, пригласить Его в свою жизнь, стать частью Его большой семьи. Да благословит вас Господь!»

0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Роль церкви на земле». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире, а также, чтобы лучше понять, что должна делать Церковь, чтобы менять этот мир. Мы прослушали передачу «Роль Церкви на земле». Давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Церковь должна быть полноценным, гармоничным телом, так необходимым в этом мире. Второе. В церкви люди посвящены молитве. Третье. Церковь – это демонстрация неизменного Божьего стандарта. Четвертое. Церковь – это движущая сила добра в тяжелые времена. Пятое. Церковь – это пример мудрого милосердия. Шестое. Церковь должна быть источником надежной, правдивой информации. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 17 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 27 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Один христианин, который был капитаном корабля, проплывая возле берегов Ньюфаундленда, рассказал своему собеседнику следующую историю. 5 недель тому назад в этих самых водах со мной случилась история, изменившая всю мою духовную жизнь. На борту моего корабля был Джордж Мюллер из Бристоля. Я находился на капитанском мостике, не сходя с него уже в течение 24 часов, когда Джордж Мюллер поднялся ко мне и сказал: «Капитан, я должен быть в Квебеке, провинция Канады, в субботу днем». «Это невозможно», — ответил я. «Ну что ж, за всю свою жизнь я ни разу не нарушил данного слова. Если корабль не сможет доставить меня вовремя, то Господь Бог найдет другой способ. Давайте спустимся в штурманскую рубку и помолимся», — сказал Мюллер. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, и потому с изумлением посмотрел на этого фанатика веры. «Из какого сумасшедшего дома он прибыл?» «Мистер Мюллер», — обратился я к нему, — «знаете ли вы, в каком густом тумане движется корабль?» «Нет», — был ответ мне, — «я не думаю о тумане, мои мысли устремлены к Господу, ибо его божественным промыслом движима моя жизнь». Он преклонил колени и помолился одной из самых простых молитв. Когда он закончил, я собирался тоже молиться, но Мюллер положил руку мне на плечо и сказал: «Не делайте этого, ведь вы не верите, что Бог услышит нас, а я знаю, что Он уже услышал, и нет надобности просить Его о том дважды». Видя мое замешательство, он добавил: «Капитан, я знаком с моим Господом в течение 57 лет, и никогда не было такого дня, в который я не получил бы ответ моего царя. Встаньте, капитан, откройте дверь, и вы увидите, что путь чист, тумана уже нет». Мы вышли на палубу, и я увидел невероятное, плотное, как вата, туман исчез без следа. В субботу днем Джордж Мюллер был в Квебеке. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой,

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Увещание не превозносится богатством. Не будем ничем превозноситься. Ибо если Христос, будучи Богом, Господом и Сыном Божьим, не отрекся принять образ раба, Филиппийцам 2:7, то тем более мы должны делать все доброе, хотя бы то было самое уничиженное. И чем, скажи мне, превозносишься ты, человек? Благами ли житейскими? Но они тотчас исчезают, как скоро появляются. Духовными ли? Но и то есть одно из духовных благ, чтобы не превозноситься. Чем же ты превозносишься? Тем ли, что делаешь добрые дела? Но послушай Христа, который говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Луки 17:10. Богатством ли ты превозносишься? Но скажи мне, почему? Разве ты не слышал, что мы наги вошли в жизнь, наги и отойдем? Иов 1:21. Или лучше, разве ты не видишь, как другие отходят прежде тебя нагими и лишенными всего? Кто превозносится тем, что у него чужое? А кто хочет пользоваться чужим для одного собственного наслаждения, тот лишается его и против воли, и часто еще прежде смерти. При смерти же лишается непременно. Но скажет, пока мы живы, мы пользуемся им, как хотим. Нет, весьма не скоро найдете человека, который бы пользовался имуществом, как он хочет. То и это неважное дело. Время настоящее кратко в сравнении с бесконечными веками. Тем ли превозносишься человек, что ты богат? Почему же? Богатство бывает и у разбойников, и у воров, и убийц, и развратников, и прелюбодеев, и у всех людей порочных. Почему же ты превозносишься? Если ты употребляешь его как должно, то тебе не следует превозноситься, дабы не нарушить заповеди Господни. Если же употребляешь не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою. Скажи мне, если бы кто-нибудь, страдая горячкой, напился слишком много воды, которая на короткое время утоляет жажду, но потом воспламеняет сильнейший огонь, то может ли он превозноситься этим? Или если бы кто-нибудь заботился о многом напрасно, то может ли он превозноситься этим? Чем же, скажи мне, превозноситься тебе? Тем ли, что имеешь над собой много господ? Тем ли, что у тебя бесчисленное множество забот? Тем ли, что многие льстят тебе? Но это не что иное, как рабство. А дабы ты убедился, что ты в таком случае делаешься рабом, выслушай внимательно следующее. Прочие страсти наши бывают иногда полезны. Так гнев часто бывает полезен. Не может, говорит премудрый, ярость неправедная оправдаться. Сираха 1:22. Следовательно, можно гневаться праведно. Господь говорит, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5:22. Следовательно, гневающийся правильно не подлежит суду. Также и ревность, и похоть бывает добром. Одна тогда, когда служит деторождению, а другая тогда, когда возбуждается соревнованием делам добрым, как Павел говорит, хорошо ревновать о добром всегда, Галатам 4:18, и еще ревнуйте о дарах больших, Коринфянам 12:31. Следовательно, то и другое полезно, а гордость никогда не бывает добром, но всегда бесполезна и вредна. И если чем можно гордиться, то скорее бедностью, нежели богатством. Почему? Потому что кто может жить малым, тот гораздо лучше и выше того, кто не может. Скажи мне, если бы какие-нибудь люди были приглашены в царственный город, И одни из них не требовали ни коней, ни рабов, ни шатров, ни гостиниц, ни одеяния, ни сосудов, но довольствовались бы одним только хлебом и водою из источников, а другие бы стали говорить: «Если не дадите нам колесниц и мягких постелей, то мы не можем прибыть. Если у нас не будет множества провожатых, если не будет нам позволено часто отдыхать и находиться в дороге только малую часть дня, если не доставят нам коней и многого другого необходимого для нас, то мы не можем отправиться. Скажи, которые из них достойны нашего уважения, первые или последние?» Очевидно, что те, которые ни в чем не имеют нужды. Так точно и здесь. Одни для прохождения пути настоящей жизни требуют многого, а другие – ничего. Посему и превозноситься скорее следовало бы живущим в бедности, если только следует. Но скажешь: «Бедные часто подвергаются презрению». Нет, не он достоин этого, а те, которые презирают то, ибо как я могу не презирать людей, которые не хотят уважать то, что должно уважать? Всякий живописец смеется над всеми теми, которые, будучи сами невеждами, смеются над ним и не обращают ни малейшего внимания на слова их, но довольствуется собственным своим свидетельством. Почему же мы поставляем себя в зависимости от мнения других? Простительно ли это? Тогда мы и достойны презрения, когда не презираем презирающих нас за бедность и не считаем несчастными их самих. Не упоминаю о том, какие грехи происходят от богатства и какие блага от бедности. Ибо лучше сказать: ни богатство, ни бедность не есть добро само по себе, но это зависит от пользующихся. Добрый христианин обнаруживается более в бедности, нежели в богатстве. Почему? Потому что в бедности он становится не горделивее, целомудреннее, честнее, смиреннее, благоразумнее, а в богатстве встречает множество к тому препятствий. Вспомним, что делает богатый, или лучше злоупотребляющий своим богатством. Он похищает, лихоимствует, притесняет. И откуда происходят преступные привязанности? Не за

0: то темницы наполнились бы ими. Кроме того, богатство заключает в себе еще то зло, что неправедно приобретший его, совершая грехи безнаказанно, никогда не перестает совершать их, получаемые раны неисцельные, и никто не налагает на него узды. Бедно же, если угодно, может доставить нам гораздо более поводов к удовольствию. Почему? Потому что она свободна от забот, ненависти, вражды, зависти, брани и бесчисленных зол. Итак, не будем стараться сделаться богатыми и не будем постоянно завидовать тем, которые имеют много. Но если имеем богатство, будем употреблять его как должно. Если же не имеем, не будет скорбеть о том, а благодарить Бога за все и за то, что Он даровал нам возможность при малом труде получить воздаяние, равное богатым. Или если мы захотим даже больше и из малого извлечь великие плоды. Принесший 2 таланта был почтен и удостоен награды, равной с принесшим 5 талантов. Почему? Потому что хотя ему было вверено 2 таланта, но он со своей стороны исполнил все должное и возвратил вверенное в сугубом количестве. Для чего же нам стараться получить многое, когда можно и посредством малого приобрести то же самое, или даже большее, когда при малом труде можно удостоиться награды его? Бедный гораздо удобнее возвратит все свое, нежели богатый, обладающий слишком многим. Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем большего желает? Посему, дабы нам не испытать этого, не будем искать богатства, не будем сетовать на бедность, не будем стремиться сделаться богатыми, но даже имея богатство, будем пользоваться им так, как заповедал Павел. Имеющие, говорит он, должны быть как не имеющие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. 1 Коринфянам 7, 29-31, дабы нам получить обетованные блага.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Размышляя над жизнью и служением апостола Павла, известного как апостола язычников, исследователь Библии безошибочно сознает Божие руководство в жизни своего служителя. Апостол Павел, писавший Галатам, утверждает: «Увидевший, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Обряд обрезанное был тем, который отделял иудеев от язычников, в дополнение, конечно, другим предписаниям Моисея. Апостол Павел провозгласил, что язычникам не было необходимым исполнять иудейский закон и традиции. За это он был ненавидим иудействующими, теми, кто верил в вести Евангелия, но еще упорно придерживались Моисеева закона. Апостол Павел также был ненавидим иудейскими вождями. В Деянии святых апостолов мы узнаем, что апостол был предупрежден после прибытия в Иерусалим на праздник Пятидесятницы в 58 году нашей эры, что видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Но Бог продолжал укреплять своего служителя провозглашение Евангелия. Так он принял его не от человека, но через непосредственное откровение от Бога. Арестованный, когда поклонялся в храме в Иерусалиме во время праздника Пятидесятницы, апостол Павел был временно помещен в римской крепости. Но когда заговор убийства был обнаружен, он был переведен под ведомственность римского правителя Феликса, проживавшего в Кесарии. В то время Феликс информировал Павла: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». Таким образом, Павел должен был ожидать прибытия сильных иудейских вождей, которые сильно противились ему. Апостолу Павлу не пришлось долго ожидать, как его призвали к иудейским вождям, которых сопровождал оратор и адвокат, чтобы руководить обвинением на апостола. Тертул поносил апостола пред римским правителем, ложно обвиняя его, включая осквернение храма в Иерусалиме. Из краткости данных деталей казалось, что римский правитель не был убежден в обвинениях, предоставленных против Павла. Поэтому он провозгласил: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий». Лисий был римским начальником, который арестовал Павла и спас его от толпы, которая искала убить его. Таким образом, дело остановилось. Павлу дали некоторую свободу, чтобы он мог принимать посетителей и друзей. Он оставался в заключении в Кесарии больше 2 лет. Однако в это время он имел возможность говорить с правителем и даже предстать пред женой правителя, еврейкой, и поэтому еще одна была осведомлена о его положении. Феликс остался неубежденным в каком-нибудь преступлении со стороны апостола, но он не желал выпустить апостола на свободу и освободить его от всех предъявленных на его обвинений. Важно прочитать. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Правосудие требовало, что Павел должен быть освобожден. Римляне гордились своей верой в правосудие. Но для Павла это означало заключение больше, чем на 2 года в Кесарии. Однако ту долю свободы, полученную, чтобы принимать друзей и других, несомненно, Павел употребил для возможности дальше провозглашать Евангелие всем, кто посещал его. Павел никогда не медлил в употреблении таких возможностей. Верующие христиане сегодня виновны в неупотреблении дарованного им времени, чтобы свидетельствовать о спасении, приобретаемом через Господа Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Многие верующие христиане, с другой стороны, свидетельствовали смелое исповедание, несмотря на преследование, страдания и даже заключение. Павел мог писать церкви в Филиппах: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот факт подтверждался в жизнях бесчисленного числа верующих христиан на протяжении всех веков. Мы благословляем Бога за Его верность. 60-й год новой эры. Теперь новый правитель управляет Иудеей по имени Фест. И как можно было предполагать, он посетил Иерусалим скоро после того, как стал управлять как правитель. Первосвященник и значнейшие в Иерусалиме и другие не забыли, что Павел был в заключении правителя в Кесарии. Они немедленно возобновили свои обвинения против Павла. Они желали, чтобы Павла привели назад в Иерусалим, чтобы он стал пред ними на суде. Священное Писание сообщает: «Прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, злоумышляя убить его на дороге». Заговор 40 или больше иудеев, как записано в Деянии святых апостолов в 23 главе 12 стихе, чтобы убить Павла, не был забытым. Их коварный умысел, сделанный 2 года или больше перед этим, все еще был в их мыслях. Видел ли правитель Фест в их просьбе злое намерение со стороны первосвященника и других? Так может показаться из повествования данного в Писании. Достаточно заметить, что он отказал их просьбе, требуя, чтобы они сами пришли в Кесарию, представили обвинение на него пред ним там. Сидя на судейском месте, некоторое время спустя новый правитель Фест повелел привести Павла, чтобы он предстал пред ним и пред первосвященником и теми, которые пришли в Кесарию, чтобы обвинять Павла в их тяжких обвинениях. Писание передает это таким образом: «Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать». Не напоминает ли это изучающему Библию способ, каким наш блаженный Господь Иисус Христос был приведен к первосвященнику и Синедриону в Иерусалиме? На суде Иисуса они привели же свидетелей обвинить Его. Как совет решил предать смерти Иисуса, они также решили, что Павел тоже должен быть предан смерти. Великий ветхозаветный пророк Иеремия провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Нечестивость тех, которые занимали высокие положения в Иерусалиме, видна ясно из записей, данных в Евангелии от Матфея и книги «Деяния святых апостолов». Но Бог руководил событиями. Не имел ли Павел свидетельства от Бога, что он, Павел, будет свидетельствовать в Риме? Опять мы обращаемся к «Деяниям святых апостолов», 23 главе 11 стиху, где мы читаем: «Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Поэтому, когда его спросили, готов ли он отправиться в Иерусалим, чтобы там встретить обвинителей, Павел ответил: „Я стою пред судом Кесаревым“. Павел верил, что поступая так, он исполнит уверенность, данную ему самим Богом. Он был драматический момент для обоих, еврейских обвинителей Павла и правителя, который сознавал тихое, но однако твердое свидетельство человека, стоящего пред ним, похитить у иудеев и желание убить Павла. Павел со своей стороны полностью отдал свою жизнь под руководство Господу, который спас его и вел так верно на протяжении многих лет. Достаточно было благодати Божией для Павла во время нужды. И, наконец, правитель Фест, не имея выхода, как согласиться с Павлом? «Я стою пред судом кесаревым, где мне и следует быть судимым». Потому что это было его право поступить так, как римский гражданин. Первосвященник и пришедшие из Иерусалима получили отпор. Их план убить его на пути в Иерусалим был разрушен. Рим был целью теперь, ясно стоящим пред апостолом Павлом, хотя это означало идти туда под римской охраной. Павел не сомневался, что Господь, который чудно руководил им на протяжении многих лет, будет продолжать руководить, и что в Риме великая жатва душ будет собрана для славы Божией. Вскоре после этого царь Агриппа и его жена посетили Кесарию, что можно назвать государственным посещением. Правитель объяснил царю некоторые трудные и сложные проблемы, он имел по отношению к апостолу Павлу. Он интуитивно знал, что Павел был невинный, ни в каком преступлении достойном смерти. Он сознавал, что нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Со стороны Павла не недостаток веры побудил его обратиться к кесарю, а скорее доказательство веры, руководство Божие и утверждение. Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN. Радио лично для вас.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Псалом 84, книга Псалтырь. Пожалуйста, откройте. Я прочитаю 9 стих. Послушаю, что скажет Господь, Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Вы знаете, пока мы с вами размышляем над тем, что такое воля Божия? Я думаю, что в наших сердцах созрел, наверное, такой вопрос. А как ее узнать? А как ее услышать? Как ее определить? Каким образом Бог может это сделать? Как Он может это все сказать? Вы знаете, друзья мои, не нам с вами переживать о том, как Он это может сделать. Очень важно обратить наше сердце или наше внимание на то, готовы ли мы к тому, чтобы услышать, и более еще глубже подумать о том, готовы ли мы к тому, чтобы исполнить то, что Он нам скажет. Тогда, когда мы с вами читаем вот этот псалом, конечно, здесь речь идет об израильском народе, это Ветхий Завет. Тогда, когда израильский народ был непокорен, непослушен, и Бог любил его, и Бог заботился о нем. И тогда, когда мы с вами видим здесь вот все эти размышления, «Господи, Ты умилосердился», первый стих, «Простил беззаконие народа Твоего, объял, восстанови нас». Как бы идет молитва. Седьмой стих. «Неужели снова не оживишь нас? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое, даруй нам». Вот как бы было все выложено как бы перед Господом. И потом создается внутренняя мысль. «Теперь послушаю, что скажет Господь Бог наш». Вы знаете, часто, друзья мои, мы воссылаем молитвы к Богу, но мы не готовы слушать о том, что Он хочет нам сказать. Вы помните, на втором служении мы с вами здесь рисовали такую схемочку: Бог, человек, мы приносим молитву, и Бог нам отвечает. Но мы не всегда готовы как бы услышать, понять, проанализировать, принять. Если мы уже к этому не готовы, то исполнить, тем более мы, просто не сможем. Просто не сможем. Почему? Потому что просто так что-то сделать, это трудно. Я бы сказал, практически даже невозможно. Но тогда, когда мы с вами глубоко понимаем Бога, что хочет Бог, тогда нам легче исполнить, как бы доверяя Ему, понимая, постигая его. И вот Господь имеет свои определенные намерения. Намерения. И здесь задается вопрос. Послушаю, что скажет Господь Бог? И вот сказано, Он скажет мир народу своему и избранным своим. У Господа мир. У Господа любовь, у Господа благословение. Но дальше идет мысль. Но да не впадут они снова в безрассудство. Что такое безрассудство? Это неспособность рассуждать так, к чему человека приводит Господь. Это способность остаться на своем мнении, в своем взгляде, в своем желании. Это способность, может быть, остаться в том, чтобы достигать все равно своего, любыми путями достигнуть, добиться своего или по-своему сделать. И тогда, когда человек идет таким путем, он иногда приходит к краху, к трагедии. Вы знаете, братья и сестры, по телефону мне очень много приходится разговаривать с теми, кто звонит мне. И это духовные темы, духовные вопросы, это и молитва бывает. Это бывают и, я бы сказал, очень-очень глубокие переживания. И я бы даже сказал, иногда человек и говорит, знаете, такое решение или такой вывод. И вот буквально вчера вечером мы беседуем с одним человеком, и человек говорит о разбитости своей жизни. Человек прожил не 20, не 30, а больше. И тогда, когда мы беседуем, человек говорит, это трагедия моей жизни. Все то, к чему пришел этот человек, вы представляете, может быть, 30, 40, 50 лет человек может идти, знать Господа, молиться Ему, но не слышать Его, не быть способным реагировать на то, что говорит Господь, и прийти к тому, что, чтобы сказать, это трагедия моей жизни. Может быть, человек 50 лет идет к тому, чтобы узнать, что он эти 50 лет шел к трагедии. 40 лет израильский народ шел к тому, чтобы узнать, что они непокорны, что они самолюбивы, что они ропотники, что они ничем не довольны. 40 лет шел к этому народ. Друзья мои, Господь нас никогда не учит кого-то винить. Он не говорит в послании каком-то, может быть, в третьем послании к Коринфянам, в 46 главе, что вы имеете право и вы должны активно обижаться. Он не учит, друзья мои, этому нас. Он любит нас. У Господа мир, Он скажет мир народу своему. Он говорит, мир мой даю вам. Он не говорит, на время даю. Всегда. Он говорит, за все благодарите. Ну как, Господи, моя жизнь, она хуже Иова. У Иова была еще хорошая жизнь, а у меня вообще кошмар. Тогда, когда Господь допустил, чтобы у Иова, и сатана задавал вопрос, благословит ли он тебя, что сказал Иов. Разве он не понимал, разве он не любил, разве в его сердце не было грусти, не было переживания, и он просто так сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Разве так? Нет, друзья мои, это было не в спешке, это было осознание. Этот человек знал Господа, этот человек был с Господом, этот человек ходил в Господе, он полагал в Господе все в своей жизни. Дорогие мои, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к трагедии, путь к смерти. Куда мы идем? Насколько важно нам с вами, дорогие мои, знать Божью волю. Знать, что Господь хочет для нас. К чему Он нас хочет привести. Без Божьего благословения человек лепит, лепит, лепит, лепит, создает себе счастье. И он приходит и говорит, я шел все эти годы к трагедии. Господи, все разбито. Неужели все надо начинать снова? Уже нет сил. Так больно. Мне стыдно, Господи. Даже наша русская пословица говорит о том, поспешишь,

Но я хочу сказать, что нету разбитости, нету проблемы, которую не силен был бы решать Господь. Вы знаете, иногда мы с вами не слышим того, что нам хочет Господь. По упорству своему, может быть, по нераскаянному сердцу идем и собираем себе какие-то уголья, горящие на голову свою. И вот когда мы с вами, можно сказать, уже уперлись и дальше некуда идти, что происходит с сердцем человека? Он говорит: Господи. Он не просто говорит: Господи, и он бежит в своей жизни, он бежит в своих планах, он бежит в своих стремлениях, он бежит в своих целях. А тут он остановился. Он, можно сказать, разбит. Он говорит: Господи. Вы помните, Фома говорил: пока, когда Господь встал перед ним, он говорит: Господи, Господь мой, друзья мои, Господь не просто есть. Он есть для тебя. Он любит тебя. Он любит нас. Я еще раз хочу повторить, мы не понимаем этой любви, какую Он имеет нам, к нам. Мы иногда своей любовью к себе мешаем Ему проявить Его любовь к нам. Наша любовь жестокая, амбициозная, своенравная, самолюбивая. Она так мала. Она так малосильна. Она так ограничена. Она так не способна пройти через все. Любовь Божия. Он скажет мир к народу своему. Если бы мы с вами глубже могли понимать, друзья мои, если бы только можно было это глубже понимать, насколько бы сильнее мы уцеплялись за Господа, насколько бы искреннее мы открывали перед Ним наши сердца, насколько бы сегодня сильнее мы Его благодарили, насколько бы мы с вами сегодня активнее были в жизни перед Ним. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами могли посмотреть на те, может быть, как бы моменты, когда Господь свою волю открывал людям, моменты, о которых мы читаем в Библии, вообще в Ветхом, Новом Завете. И здесь я написал 10 пунктов таких вот просто, о которых я хочу поделиться с вами. Каким образом? Первое, Господь обращался непосредственно вот именно к человеку. И, допустим, это было про... Ну, помните, Иисус жил на земле, да? Он говорил: Петр. Он говорил: Фома. Помните, да? Из тех моментов, которые мы с вами сейчас числим, не все моменты относятся к сегодняшнему с вами нам, к сегодняшнему, как бы, от Господа размышлению с нами. Как Он к нам сегодня может говорить? Конечно, сегодня Иисус... Так когда он не был здесь, не находится здесь, хотя он опять с нами. Когда мы с вами читаем Деяния апостолов, там сказано, он от одной крови произвел весь род человеческий, помните, да? И там сказано, хотя он недалеко от каждого из нас. Недалеко, близко, и он в наших сердцах. Когда ангел Господень стал перед... Марией, помните, да? Ангел Господень явился к ней, там, к жене Захарии, Елизавете, он явился, что сказал. Потом в Деяниях апостолов мы с вами читаем, Саул на пути в Дамаск, помните, да? Господь заговорил с ним. Второе, через сновидение Господь говорил. Почему через сновидение? Почему через сновидение?

0: Потому что тогда не была выражена абсолютная полнота отношений Бога к человеку. Неправильности человека к Богу. И Бог должен был людей останавливать, в чем-то, может быть, направлять, что-то делать, что-то совершать. И в частности, мы с вами помним, Бог давал сон кому? Помните? Через сны говорил. Иосифу говорил, помните, да? И у Господа был свой определенный план, он этот план исполнял. У Даниила мы с вами читаем тоже там о снах. Помните, Господь тоже совершал свою работу. Третье. Конечно, через то слово, которое уже как бы записывалось в Ветхом Завете. Ну, например, когда Моисей был у Господа, и Господь дал ему каменные скрижали. Помните, он принес, и это записанное уже было конкретным, твердым и абсолютным. Там Господь повелевал и говорил, запиши это в книгу, запиши это, оставь потомкам там и так далее. Через пророков. Через пророков говорил Господь. Например, Агав, помните, пришел, и 21 главу книги «Деяния апостолов», помните, он о Павле пророчествовал и говорил, что мужа, чей этот пояс, так свяжут, и там ничего доброго его не ожидает в Иерусалиме. Например, мы с вами читаем в Библии, сказано «так говорит Господь». Я совершу это, или я это совершил, или он говорил, измените свои отношения, там что-то переделайте, пересмотрите, или, ну, много моментов. Господь говорит через творение вокруг нас, окружающее. Например, помните в послании к римлянам, в первой главе, там сказаны такие слова, что можно знать о Боге? Помните, да? Он явил им, ибо невидима его сила через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Псалом 18. Помните, там сказано, небеса проповедуют славу Господню, и о делах его вещает твердь. И мы читаем там примерно первых 7 стихов, они имеют такую поучительную, такую, как бы, для нас здесь мысль. Через обстоятельства Господь тоже говорил. Обстоятельства, которые Господь совершал, например, когда израильский народ выходил из египетского плена, помните, да? Через все эти, может быть, 10 казней, которые как бы обстоятельствами были для египтян, они были поучительны и для евреев. Через ангелов Господь говорил. Вот я уже сказал, что ангел явился там, Марии, там, с Захарией Господь говорил, когда он был в храме. В 18-19 главе книги «Бытие» мы читаем там, когда он с Авраамом говорит, говорят ангелы, потом с кем еще? А? С Лотом, да, правильно. Через Святого Духа Господь говорил. Мы с вами читаем, например, и видим, как Господь через Святого Духа совершал свою работу. Вот. Через чудеса и знамения, которые Господь тоже должен был совершать, эти чудеса и эти знамения, они свидетельствовали о том, что как бы человек, например, апостолы, апостольство подтверждалось великими силами, там, чудесами, знамениями, да? Допустим, Моисей, когда пошел выводить израильский народ, он обращается к Богу и говорит, а как они поверят, что ты меня послал? И он там, Господь ему говорит, там, жезл брось, там, руку в пазуху засунь, помните, проказа на руке, опять засунул, опять проказы нет. Потом он говорит, если голосу, в книге «Исход» мы читаем, он говорит, если голосу первого, второго знамения не поверят, то голосу там второго или там последующего знамения поверят. Помните? Знамение имело тоже как голос. я не записал один пункт, даже через животных Господь говорил, да? Помните, ослица там, Валаам, пророк, стал делать перед Господом неугодно, увлекшись. Она даже заговорила, то есть Господь заговорил, и, ну, я бы это к первому отнес, что обращался непосредственно к человеку. Через чудеса и знамения, и вот через болезни, исцеление, воскрешение, и вот через такие действия Господь тоже как бы говорил и обращался. Каким образом Господь как бы открывает или может открывать свою волю в наше время? Каким образом? Ну, прежде всего, конечно, я хочу сказать, что через Слово Свое. Как вы спросите? Это не только тогда, когда мы открываем Библию и ищем какой-то ответ. Иногда Господь нам, Он усматривает, как нам ответить. Но, друзья мои, очень важно, конечно, чтобы мы с вами исследовали Писание, познавали его, занимались с ним, росли в этом Писании, чтобы мы то, что сказано в Писании уже, не могли бы его вопрошать и говорить: «Господи, открой мне волю Твою». Просто Господь нам должен будет сказать: «Ну так вникай в Слово Мое. Я уже через Него все объяснил, все сказал». Вот. Через Святого Духа. И причем таким образом, помните, в книге Откровения, в 3 главе сказано: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». То есть обличение и наказание. Я вставил здесь тоже такой как бы пунктик наказания. Это тоже является как голос Божий. Он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся, остановись, не делай того, что не надо». Через Писание, через Святого Духа, через Церковь. Послание к Ефесянам в 4 главе 11 стихом сказаны такие слова: «И Он поставил в церкви одних теми для того, чтобы мы с вами могли». И Он дальше объясняет, можете дома это прочитать. Но на этот момент я хочу еще впоследствии кое-что сказать и привести иллюстрацию, если у нас с вами позволит время. Дальше. Через окружающих нас людей и родных, родителей, даже через детей, Господь может нам как бы давать ответ, говорить с нами, открывать нам свою волю. И это очень важно. Очень часто может быть так, друзья, я вам привожу пример. В человеке есть тайный грех. Тайный грех, о котором ему просто стыдно сказать другим. Он думает, что он живет с этим тайным грехом, он зашифровался, он скрылся, он таится. Но Господь-то говорит, что нету ничего тайного, что не стало бы явным. Есть время иногда, когда Господь что-то держит тайным, Он работает с этим человеком. Но когда человек не реагирует, Господь может открывать это. Для того, чтобы с ним уже начать по-другому работать. Может быть, через пастора, может быть, через одного, двух или трех свидетелей. Помните, да? Скажи, если не послушай, скажи церкви. Господь так делает. Но еще очень важный момент. Тогда, когда у человека есть тайный внутренний грех, он таится с ним, он его скрывает. И сказано, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. В этом не будет иметь успеха, он не будет знать волю Божию. Поэтому если он будет знать ее, он уже скрывая свой грех, он не способен ее познавать. Он как бы парализован. Он, знаете, как будто бы под каким-то уколом, под каким-то наркотиком этого греха. Даже если он что-то узнает, он бессилен опять как бы жить. Бессилен своего рода как бы так делать и так поступать. И вот тогда, когда, может быть, какое-то время Господь с ним работает, он не реагирует. Господь через кого-то начинает работать с этим человеком. И человек начинает ожесточаться. Вот, допустим, в человеке тайный грех, кто-то видит уже и понимает, он подходит ему и говорит. Или, может быть, через проповедь, или, может быть, через что-то, и Господь говорит. Человек ожесточается, он обижается. Может быть, иногда родители детям начинают говорить. Да что ты, да перестань, да ну, да надоело уже. Или еще что-то. Почему? Потому что здесь тревожится то, за что человеку стыдно. Он не может в этот момент остановиться и сказать, говори дальше. Да что ты, неужели ты знаешь? Он на это не пойдет. Вы понимаете? Человек будет таиться. И вот иногда Господь через родных, через близких, может быть, даже через детей к родителям, может что-то говорить. Но делать это мы должны, друзья мои, чтобы приобрести человека. Чтобы его приобрести. Не для того, чтобы его просто, скажем, отбомбить, или побить, или порезать. Нет, чтобы приобрести. Не важно то, чтобы сделать больно человеку. Не это важно. Не этими методами надо, может быть, достигать чего-то. Потому что Господь своей любовью делает. Он говорит, кого люблю, тех обличаю. Иногда бывает так, что человек говорит, я люблю, поэтому я обличаю. Я только из-за любви тебе говорю. А на самом деле там не любовь, а там ропот в человеке. Может быть, такая сварливость. Там такой, может быть, знаете, уже набран резервуар с каким-то таким негодованием. Это не любовь. И когда человек начинает потихоньку это негодование проявлять, изливать, это уже очень опасно. Очень опасно. Потому что мы в Слове Божьем с вами читаем, что гнев человека не творит правды Божьей. Даже будет он говорить правду, но не так. Ее будут люди считать за неправду. Потому что он будет говорить не так, как бы ее сказал Господь. А будет говорить так, как это свойственно ему, с внутренней подоплекой, с внутренним таким как бы уже давлением, состоянием. Через окружающих нас людей, родных, близких, детей, конечно, через обстоятельства, через смерть, может быть, через болезни, через какие-то окружающие нас обстоятельства, через то, что у нас, может быть, что-то не получается, через наказание и последнее через отлучение. Потому что тогда, когда человека отлучают от церкви, Бог тоже говорит об этом. Человек обижается. Он иногда винит кого-то, но он должен подумать. Он должен подумать. И о нем нужно молиться, чтобы вот это действие. Мы с вами читаем, помните, в 5 главе 1 послания к Коринфянам там сказаны такие слова. Во имя Иисуса Христа предать сатане в изнемождение плоти. Это может быть и болезнь, трудности, неустройство. Или может быть, как я сказал уже, друзья мои, 50 лет, может быть, человек идет к тому, чтобы в сердце своем сказать или признаться, даже уже кому-то сказать, это трагедия моей жизни. Потому что человек все делал по-своему. Бог был в его уме, но как запасной вариант. Или в экстренных ситуациях. И поэтому тогда, когда мы с вами желаем как бы познавать, что нам говорит Господь. Мы должны себя настроить на особенно правильное внутреннее состояние. Послушаю. что скажет Господь Бог. Не просто послушаю, что Он там еще скажет, а послушаю, чтобы мне, как мы с вами прочитали, не поступить безрассудно. Давайте откроем первое послание Коринфянам, вторую главу. Я сразу же хочу сказать, друзья, что у Господа есть намерение, глубокое, всегда ответственное намерение каждому из нас. Он говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И поэтому вот намерение Бога, конечно, это общение с нами. Это контакт с нами. Это не просто выслушивание нас, но нежелание или неспособность нами выслушивания Его, или принятия Его, ответа Его. Он никогда над нами, друзья мои, не смеется, не говорит лишнего, не говорит даже одного слова напрасно. Он в слове своем подчеркивает конкретность и говорит: ни одна иота, ни одна там запятая, ни одна даже точка не пройдет, пока не исполнится все. Он говорит: слово мое, которое я посылаю, оно исполняет все, для чего я его послал. Он не говорит слова мои, он говорит слово мое. Поэтому каждое слово, оно очень важно, оно очень, я бы сказал, конкретно и абсолютно для нас. Мы с вами читаем здесь во второй главе вот такие слова. В 4 стихе Павел говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Есть два типа веры. Значит, и этому предшествует два типа слова. Слово с человеческой мудростью и слово от силы Божией, от Господа. И поэтому, друзья мои, всегда хотелось бы просить вас всей душой: молитесь. Молитесь, чтобы для вас можно было проповедовать Божье Слово. Чтобы для вас могло звучать не человеческое, а Божье Слово. Божья истина. Однажды один человек сказал такую мысль: мы, приходя в церковь, желаем, чтобы кафедра горела, чтобы тот, кто на этой кафедре, горел. Но мы с вами ничего не делаем для того, чтобы сложить как бы какие-то дрова, какое-то то или иное вещество для того, чтобы здесь все горело. Как бы не прилагаем каких-то усилий. И поэтому очень и очень важно, чтобы мы с вами все могли думать и молиться о том, чтобы Господь здесь нас питал своей истиной. Поэтому Павел говорит: и слово мое, оно не вот такое, оно совсем другое. Оно от Божьего Духа. Дальше он говорит: мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. И вот 9 стих, здесь сказаны такие слова: но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Пока мы с вами были далеки от Бога, мы с вами, конечно, не знали, не понимали, не взвешивали, недооценивали, даже не представляли. На ум нам не приходило, глаз не видел, мы не представляли, что Бог приготовил. Он говорит, любящим Его. Мы не предполагали с вами. И поэтому, тогда, когда мы с вами постигаем истину, мне бы хотелось сказать, что вот первое, что постигать истину, как бы вникать в нее, разбираться в ней, узнать ее, Господь хочет, чтобы мы с вами могли все это постигать, чтобы мы все это могли с вами увидеть. Вы знаете, иногда для нас бывает такая трудность и сложность, и мы как бы переживаем. Я помню, мама меня молила, учила молиться и говорила, ты всегда молись и проси у Господа, чтобы Он сохранил тебя от всякого лжеучения, от всякой неправильности в понимании. И вы знаете, тогда, когда я в жизни уже начинал встречать людей с разными взглядами, я был там, слышал тех или других, видел уже действия, поступки, результаты какие-то. И вот она меня просила, говорит, ты всегда молись, чтобы ты мог всегда знать Божью правду. Молись и проси, чтобы Господь тебя сохранил от каких-то ложных учений. И вы знаете, я об этом привык у Господа просить, чтобы Господь сохранял. И я думаю, что это очень хорошо. Я хочу это и вам посоветовать, друзья мои. Очень важно, очень важно. Мы иногда, беря Библию, или, может быть, люди, беря Библию, они начинают ее читать и говорят, она здесь по-китайски написана. Или как-то по-нерусски. Мы ничего не понимаем. Что-то сказано, вообще ничего не понимаем. Иногда даже люди говорят, а что я буду читать? Я вообще старославянский-то, я там не знаю, какой там латинский или старославянский. У меня у бабушки была вот такая Библия. Нет, когда им говоришь, да она по-русски. Да вы что, на самом деле по-русски? Даже такое было. И вот когда они начинают читать даже по-русски, они говорят, ничего не понимаем, тут как-то так странно написано. И вот дальше Господь говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. И иногда человек действительно, может быть, с трудом начинает что-то понимать. Иногда он может, внимательно смотрите, он может браться и читать всю Библию. То, что я сейчас скажу, постарайтесь, пожалуйста, понять правильно. Он начинает читать всю Библию. А я хочу сказать, что ему не надо читать всю Библию. Вредно читать всю Библию. Он не поймет всю Библию. Для него нужно сначала узнать о Христе, о Его любви, узнать о том, что Он грешник. О том, что он нуждается в примирении с Господом. И тогда, когда он примирится с Господом, вы знаете, тогда Господь в его сердце поселяется Духом Святым. Вы согласны? И тогда, когда человек покаялся, он читает Библию, говорит, ничего не понимал, тут вообще, говорит, даже удивляюсь, понимать начинаю. Согласны вы? Я хочу сказать, что не надо говорить, ничего не понимал, сейчас вообще понимаю, ничего себе, я лучше стал думать. Нет, это не ты, это Дух Святой. Это Дух Святой. Поэтому он говорит, а нам Бог открыл это. Не благодаря способности нашего аналитического мышления, не благодаря способности нашего скорого реагирования, с учетом логического такого мышления, нет. Открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. И он говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И поэтому, когда без Духа Божия, без Его помощи человек приходит к Библии, для него это, он и засыпает, и головная боль, и какая-то, знаете, антиреакция. Но иногда человек начинает читать, даже не покаявшись. Смотрите, что происходит. Я сказал, что Бог иногда с нами говорит даже через трудности, даже через какие-то обстоятельства, наказания, которые появляются в нашей жизни. И когда это происходит, человек как бы бежит к Богу, молится, может быть, что-то просит, или, может быть, просто открывает Библию, может быть, даже просто приходит в церковь. Для него, может быть, уже не стало страшным, в какую церковь прийти. Он пришел в церковь, говорит, там ничего не говорят. Я ничего не понял. Он ищет церковь, в которой ему может Господь открыть, объяснить. И он приходит, он слушает, он анализирует, он понимает. И он начинает как бы от этого понимания складывать какой-то уже для себя духовный взгляд, понятие, какую-то духовную последовательность, логику. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И он говорит, ибо мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И поэтому я хотел бы сказать очень важную, такую вторую, следующую мысль. Познание Божьей, вот именно воли, это прежде всего познание Его. Если на очень сложный вопрос Он нам ответит и даст свою волю, мы не способны будем ее исполнить только по одной причине. Потому что мы не будем хорошо знать Его. Его воля будет в том, чтобы мы с вами глубоко Ему могли довериться, а мы не способны Ему довериться. Потому что мы Его хорошо не знаем. Давид говорит, Господь пастырь мой. Он не говорит, Господь сотворивший мир, Господь сильный. Он говорит другую мысль, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит, водит, подкрепляет, кормит, утешает. Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Это говорил Давид. Но даже в жизни Давида, тогда, когда встречался тот или иной момент, когда он встретил Голиафа, он мог одолеть его, потому что он шел во имя Господа, и Господь был с ним. Но тогда, когда он встретил женщину, он не мог одолеть ее, потому что он шел не с Господом. Господь не вел его этим путем. Поэтому очень-очень важно, чтобы мы с вами могли иметь познание о нем. А нам Бог открыл. Но мы приняли не духа мира, а духа от Бога, дабы знать, знать и Бога, и то, что Он нам дарует. Третье, о чем я хочу отметить. Господь открывает нам в нашей жизни и нашу суть. Он открывает о себе, Он открывает нам о нас. Как вы думаете, для чего? Он открывает нам о себе. И Он нам открывает о нас. Но иногда этого мало. Он нам открывает, и, может быть, о людях, которые жили до нас. Вы помните, Асав смотрел на людей его окружающих, запутался. И тогда, когда Господь открыл ему об этих окружающих, он по воле Божией пошел. Вы согласны? Правильно? Это очень важный момент. Тогда, когда мы с вами читаем 10 главу 1 послания Коринфянам, Павел пишет Коринфянской церкви и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об отцах ваших». И он говорит: «Вот они вот такие были, это все описано нам, достигшим последних времен, чтобы мы не были». И вот тогда, когда Господь нам открывает себя, открывает нас, открывает, может быть, окружающий мир для того, чтобы мы с вами могли еще раз убедиться, проникнуться, глубоко осознать, глубоко понять, какие мы, насколько мы далеки от Него, насколько мы нуждаемся в Нем, насколько мы нуждаемся в Нем. Мы сами принимаем решения, действия, поступки, но тогда, когда Он нас ведет, это все совершенно по-другому может быть. Мы иногда думаем, что это надо сделать вот так. Например, вы помните, оруженосец говорил Давиду: «Господь предает сейчас Саула в руки твои, позволь я пригвожду его, поражу его и даже удара не повторю». Что делал Давид? Он в этот момент был перед Господом, и он говорил: «Подниму ли руку на помазанника Господня? Пусть сам Господь все решает». И есть моменты, когда мы с вами не от Господа направляемы, а раз и начинаем решать. И мы говорим: «Он вот такой, она вот такая». Мы иногда говорим даже, что надо молиться об этом человеке. Но цель не в том, чтобы о нем молиться. Мы можем сказать: «Тут есть такая проблема, я не буду говорить». Да просто не надо этого. А мы ярко и подробно все разложим. Иногда нам Господь не дает этого, Он говорит: «Согрешающихся обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». И Он говорит это Тимофею как пастору, чтобы он это делал. И это воспитание. Мы очень, друзья мои, должны быть внимательны, очень искренны, очень правильно, мудро постигать и познавать, что хочет Господь. Очень важен тот момент, что Господь нас хочет научить и внимательности, очень большой внимательности, способности слышать и откликаться, слышать и реагировать. Конечно, мы сейчас с вами не сможем так эту тему дальше, может быть, развить, потому что время у нас уже подходит к концу. Мы должны будем с вами вместе помолиться еще и послушать те нужды, о которых мы должны вместе помолиться. Но, друзья мои, пожалуйста, приходите на второе служение. И тема эта, я ее продолжаю сейчас и на втором служении, потому что если я буду говорить ее только на первых служениях, это может быть очень долго. У нас и другие темы есть. Поэтому мы с вами сейчас помолимся. Мы поблагодарим Господа за то, что Он любит нас, печется о нас, все делает для нас. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами глубже и основательнее могли бы Его постигать, за Ним идти, Ему доверять, на Него опираться, на Него полагаться. Послушаю, что скажет Господь Бог. Когда-то этому не способен был Самуил. У Анны и у Елканы, у отца, родился этот сын, которого Анна, помните, первая книга Царств, первая глава, она просила, чтобы Господь дал ей. И помните, Господь дал ей сына. И Священник тут сказал, что будет у тебя сын. Она уже не верила, она в отчаянии была. Но она искренна, она была близка к Господу. И когда Господь дал, она его отдала Господу. Я думаю, что если бы она не отдала Господу его, Господь бы его все равно забрал, вы согласны? Даже, может быть, он просто его забрал бы на небо. Вы понимаете? Это очень важно, друзья мои. Прежде чем мы стремимся к тому, чтобы у нас был ребенок, прошу, поймите, что важно нам подумать о том, готовы ли мы его отдать Господу, или мы будем заботиться о том, чтобы в мире для него немаленькая часть принадлежала ему. Тогда мы с вами уловлены сатаной, который говорит: «Все это тебе дам, если падше поклонишься мне». И мы потом ребенка ростим, ему приносим и говорим: «Ну, чтобы у тебя была хорошая профессия, чтобы у тебя был хороший заработок, хорошая работа. Если ты на эту работу отдашься, у тебя будет все гарантировано, ты вообще себе жизнь обеспечишь. Разве это плохо?» Позвольте, я скажу прямо, это плохо, это глупо. Потому что Господа здесь нет.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Сколько лишних скорбей, сколько ненужных печалей и слез, сколько бесполезных страданий терпит Церковь Христова по той простой причине, что ее члены не соблюдают то, что сказано в 11 стихе 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Молодая церковь в Фессалониках была примерной церковью. Серьезных проблем в этой церкви не замечалось. И не является ли причиной этому то, что, сказав посему «увещевайте друг друга и назидайте один другого», Павел мог добавить «как вы и делаете». Да, вы увещеваете друг друга, вы назидаете один другого, и вы хорошо делаете, продолжайте это ваше доброе дело. Что хочет Павел сказать словами «увещевать» и «назидать»? Слово «увещевать» происходит в греческом подлиннике от слова «утешать», а «назидать» от слова «строить». Так что мы призваны утешать друг друга, и, делая это, мы созидаем один другого. Дорогие друзья, братья и сестры, сколько есть в мире страдающих, плачущих и скорбящих душ, которых нужно утешить. И если мы, которые познали Иисуса Христа, и Отца Милосердия, и Бога всякого утешения, если мы не принесем бальзам страдающим, то кто это сделает? В нашем тексте Павел говорит, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это, во-первых, значит своих по вере, детей Божьих. Но мы должны также утешать и увещевать грешников. Какое утешение для человека, погибающего в грехе, без Бога и без надежды в этом мире, когда он слышит, что Бог и его любит, и готов его спасти и усыновить. Слово Божие говорит, чтобы мы никого не злословили, но оказывали всякую кротость ко всем человекам. Не забудем, что и мы некогда были несмысленны, непокорны, заблудшие и рабы похоти. Мы тоже были в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Поэтому, возлюбленные, мы должны с кротостью наставлять противников, не даст ли Бог покаяние и им, как Он дал нам, к познанию истины. То же самое касается отступника. Как же следует с ним поступать? Что говорит Слово Божие? Слушайте. «Братья, если и впадет человек, в какое согрешение? Вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». В другом месте нас Слово Божие предупреждает. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я всегда боюсь за братьев, которые чрезмерно суровы с отступниками. Да, Слово Божие учит, чтобы мы согрешившего обличали, но всегда в духе кротости и любви, и никогда не забудем, что если не благодать Божия, то мы бы сами были в том же положении. Вы помните тот случай в Коринфянской общине с одним согрешившим членом? Он совершил гнусное преступление перед Богом и людьми и осквернил общину. И Павел упрекает коринфян, что они не приняли дисциплинарных мер с этим человеком. Впоследствии они, однако, его исключили, и, видно, он покаялся, но не был восстановлен в общину. Поэтому во втором своем послании им Павел должен был написать: «Для такого довольно сего наказания от многих». Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. И дальше апостол Павел добавляет эти многозначащие слова, слушайте, «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Наша непоследовательность по отношению к другим идет в руку дьявола. Он этим воспользуется для ущерба дела Божия. Сколько есть искалеченных душ по той только причине, что мы дали повод к этому дьяволу. Вот почему Слово Божие говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Заметьте, дорогие мои, что слова нашего текста относятся ко всем верующим. Сказано, чтобы мы увещевали, то есть утешали друг друга. Это значит всех. Сколько есть страждущих братьев и сестер. Правда, часто мы не знаем, что переживает тот или иной брат или сестра. Поэтому мы должны всегда быть готовы утешать всех. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Но вы спросите, как это возможно? Как я могу заботиться о других, почитать другого высшего себя, когда у меня так много своих забот, скорбей и переживаний? Как я могу утешать других? Ответ вы найдете в Боге, в познании Его. Причина, почему мы не в состоянии других утешать, та, что мы забыли Бога, которого Библия называет Богом всякого утешения. Возлюбленные, мы должны сперва сами пережить это утешение, прежде чем мы сможем других утешать. Каким чудным примером в этом является апостол Павел. Он не только назидал, исправлял и поучал людей, но он всегда умел утешать скорбящих и страдающих. Почему? Пусть он сам ответит. Слушайте, что он говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Во всякой скорби Павел находил утешение у Бога. Не было такого переживания, как бы оно ни казалось безнадежным, в котором он не находил ответа и отраду в Боге. Было ли это жало в плоти или узы, или преследование, или клевета со стороны лжебратьев? Он говорит, всем он научился быть довольным. Почему? Потому что он находил утешение во всякой скорби в Боге всякого утешения. И поэтому он мог утешать других. Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог нас утешает, чтобы мы могли других утешать. Это благословенное служение Господь поручил каждому чаду Божьему. Ко всем детям Божьим, без исключения сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. А тем более усматривайте приближение дня оного. О, как это служение необходимо в Церкви Христовой! Некоторые, правда, не оставляют собрание своего, но, возлюбленные, это еще недостаточно. Мы идем в церковь не только назидать самих себя, но чтобы увещевать и утешать, и назидать друг друга. Мы идем в Дом Божий не только, чтобы получить что-нибудь для себя, но дать другому что-нибудь. Почему не забыть свои нужды и подумать о нуждах других? Одно ласковое, ободряющее, утешающее слово искушаемой и страдающей душе может дать ей как раз необходимое, чтобы ее вывести на свет. О, сколько есть обескураженных душ! Да, я говорю о верующих. Многие из них в отчаянии, они разочарованы. Дьявол их обстреливал всю неделю своими ядовитыми стрелами сомнения и обвинения. Может быть, только теплое рукопожатие или просто улыбка потребовалось с вашей стороны, и это было бы достаточно. Как часто мы молимся: «Господи, сделай меня благословением!» И когда представлялась возможность, мы не воспользовались ею. Мы думали, что мы должны были совершить какой-нибудь большой подвиг, и не заметили, что один из самых меньших Отца нашего Небесного нуждался только в чашке холодной воды. Возлюбленные, не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. И такое служение может быть одна только улыбка. Почему иногда заходишь в церковь и бывает не увидишь ни одного улыбающегося лица? Эти верующие, наверное, думают, что выглядеть суровыми, грустными и безрадостными – это знак глубокой духовности. Я этого нигде не вижу в Слове Божьем. Если уже кто должен быть жизнерадостным, то это христианин. И если он действительно радостен, то это выразится на его лице. Сколько раз одна улыбка ободрила и изменила для меня настроение на весь день. Дорогие мои, у каждого чада Божия должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И если это так, тогда мы не о себе только будем думать, но и о других. И это должно начаться с самого момента нашего возрождения. Посмотрите на темничного стража. Вчера он был жестоким, хладнокровным и безжалостным человеком. Но за ночь с ним происходит чудная перемена. Приняв Христа в свое сердце, темничный страж сразу начинает служить. Служить нуждам тех, которых только несколько часов тому назад он обижал. Слушайте, что сказано в 16 главе Деяний апостолов, в стихе 33. «И взяв их, то есть Павла, силу, в тот час ночи он, то есть темничный страж, омыл раны их». Омытый кровью Христовой грешник теперь омывает раны апостолов. Это нормальный поступок искупленного дитяти Божия. Благодать Божия делает из жестокого, злого человека, любящего, нежного добродетеля. Но этот искупленный грешник еще не кончил своего служения. И не забудьте, он это делает сразу после своего обращения. Тебе не нужно, мой дорогой друг, ожидать лучшего момента или более подходящего дня, чтобы кому-нибудь послужить. Ты можешь это сделать сейчас. Слушайте, что дальше сказано о темничном страже. «И приведший в дом свой, то есть Павла и Силу, он предложил им тропинку».

0: жить святым. Посмотрите, как Господь оценил один такой акт, одно скромное, как будто незначительное служение одной женщины. Вряд ли мы бы обратили внимание на такой маловажный поступок. Но об этой женщине Господь сказал самые чудные слова, которые Он мог бы сказать о самом верном своем чаде. Она сделала, что могла. Что мог Господь лучше сказать о любом чаде своем? И притом Христос добавил, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ей и о том, что она сделала. И что же она такое важное сделала? Она помазала голову Иисусу драгоценным миром. Да, в то время, когда Спаситель как никогда чувствовал свое одиночество, когда он нуждался в утешении, никто, кроме этой женщины, не послужил его нужде. Апостолы, они спорили о том, кто из них будет первым. Иуда жалуется, на что такая трата. Но эта чуткая и благородная душа возлила чистого, драгоценного мира на голову Спасителя и этим послужила ему утешением. Этот поступок оказался не только пророческим актом, говорящим о грядущей смерти и погребении нашего Господа, но этот акт послужил бальзамом для страдающей души Спасителя. Она сделала, что могла. Может ли Господь это сказать о нас? Увещеваем ли мы друг друга? Утешаем ли мы святых? Назидаем ли мы один другого? Наполняем ли мы наш дом ароматом Его любви и утешения? К этому каждое чадо Божие призвано. Если Бог всякого утешения утешал нас в скорбях наших, тогда мы должны утешать малодушных, поддерживать слабых, носить бремена друг друга и служить святым. Назидаем ли мы один другого? Фессалоникийцам Павел мог сказать, вы это делаете. Но он хочет, чтобы они еще более преуспевали в этом благородном деле. Возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Будем, дорогие друзья, подвязаться со всем усердием, преследовать то, что служит к миру, взаимному назиданию, а не распрям и спорам. Мы должны стремиться к тому, что объединяет и скрепляет детей Божьих, а не то, что разделяет и обескураживает их. В 4 главе сказано, что мы научены Богом любить друг друга. И тут, в нашем тексте, в 5 главе, мы научены утешать друг друга и назидать один другого. Критика, клевета и ябедничество не созидают, а разрушают. Возлюбленные, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Мой друг, знаешь ли ты Бога? Ты Его не можешь знать, если ты не рожден от Него. Если ты никогда не родился свыше, то ты Духа Божия не имеешь, и ты не можешь любить ни Бога, ни Его детей». Но сегодня Он желает тебя сделать чадом Своим. Ты можешь стать таковым покаянием перед Богом и верой в Иисуса Христа. Приди к Нему таким, каким ты есть. Скажи от всего сердца, «Я грешник, прости меня и прими меня в число детей Твоих». Ради Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения – познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, книгу Наума можно разделить на три части. Первая глава «Величие Божие открывается во всей славе, когда Он объявляет Ниневии о грядущих судах над ней за ее нечестие». Вторая глава открывает страшную картину драмы Божией, когда эти суды совершились. Третья глава содержит в себе справедливость или оправдание этих судов. Итак, эти три главы открывают нам действия Божьи, хотя они грозные, но полны справедливости, так как Ниневия на этот раз не смирилась пред всемогущим Господом, как это случилось много раньше во дни пророка Ионы. Страницы книги Наума приложимы к событиям нашего времени. Многие неверующие люди думают, что Бог не обращает внимания на поведение людей на земле. Он находится на небе, а люди на этой планете могут поступать, как они хотят. Грехи не беспокоят их совесть. Однако такие люди весьма ошибаются. Господь долготерпит, но события, переданные в книгах Ветхого Завета, подтверждают истину, что суды Божии неизбежно придут на человечество из-за его беззакония. Поэтому, хотя книга Наума связана с событиями истории в древние времена, но она касается и наших дней. Бог в своем величии, святости и могуществе заговорит и теперь, и в будущем. Он Бог-ревнитель, 2 глава. Святость и благочестие человечества является его постоянным желанием. Он стремится к тому, чтобы люди покаялись. Эта ревность по святости рождена его непостижимой любовью. Он явил своему творению любовь и благодать и желает, чтобы народы знали о любви его во Христе Иисусе и приняли ее в сердца свои. Конечно, сатана всякими хитростями и искушениями стремится отвратить людей от этого великого дара спасения. Противник душ наших обманывает людей, что они могут обойтись без Бога, что они сами боги. Он вселяет в сердца человека в гордость и самонадеянность. Отчужденное от Создателя своего человечества, несомненно, ходит путями греховными, зачастую полными нечестия и беззакония. Это положение повлечет за собою суды Божии, как это было в древние времена. Человечество делается враждебным по отношению к Богу, Создателю своему. Эта истина подтверждается в учении Нового Завета. Обратите внимание на слова апостола Павла. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и неповинными и непорочными пред собою». Колоссянам 1 глава с 21 по 22 стих. Пророк Наум даже в древности возвестил, что народ объявил войну Богу. Он враждовал или воевал с ним. Ниневия находилась в таком состоянии. Святой гнев Божий упомянут во втором стихе. Страшен он во гневе. Мы понимаем, что эта характеристика, проявление гнева святым Богом, не всем приятно. Они осуждают эти действия, но мы уже указали на причины проявления им святого гнева и судов над беззаконным человечеством. Атрибут его совершенной святости требует наказания нечестивых, которые не проявляют ни малейшего смирения духа, не кается в беззакониях своих и враждует с ним. Даже земные судьи выносят приговор, иногда суровый, страшным преступникам. Однако, насколько превыше своих стоит уровень Божий, человек судит, исполняя предписания законов земли, но Бог любит человечество, умоляет покаяться, вернуться к Нему и жить жизнь послушания Его добрым поведением. Бог отдал самого Себя в лице Сына Своего Господа Иисуса в жертву во искупление человечества. Поэтому суды Его не следует считать как действия, противоречащие Его совершенствам характера, милосердия и любви. Создатель любит свое творение. Но мы видим из действий Его, что Он медлен на гнев. Даже и пророк Наум знал и возвещал людям, что Бог, Господь, долготерпелив. Он не посылал суды свои на Израиль и другие народы при человеческих вспышках гнева. Нет, Господь прежде звал народ к Себе, к самопознанию, к смирению и покаянию, и долго ожидал плода сокрушенного духа в человеке. Только когда это безнадежно не было, приходил суд. Почти все слова в Ветхом Завете, говорящие о гневе Божием, соединены со словами Наума 1 главы с 1 по 3 стих, где открывается величие Божие, Его ревность по возвращению народа на путь праведности и веры. Когда милосердие Его и забота о благе человека были совершенно отвергнуты, тогда приходило наказание. Милосердие и суд граничат одно с другим. Он знает полную меру милосердия, но полнота чаши беззакония Ему видна. Поэтому 6 стих 1 главы открывает это соотношение милости и суда. Перед негодованием Его кто устоит? А потом следуют слова. «И кто стерпит пламя гнева Его?» Эти слова часто встречаются в Библии. После возвращения пророка о характере Божьем следует описание Его непревзойденного величия. 1 глава с 1 по 4 стих. «Скалы распадаются пред Ним». Вспомните события, когда Израиль выходил из Египта, когда разделилось Черное море, а потом гора Синай в огне и облаке, громы и молнии. Наум, несомненно, имел в виду эти события. Однако Господь имеет доброе слово для надеющих на Него. Он является их прибежищем в день скорби. 1 глава, 7 стих. Как проявление святого гнева, так и милости не является актами каприза или невнимательности безразличия. Но всюду мы видим проникновение и обстоятельства и глубокое понимание обстоятельств. В 1 главе 9 стихе и далее открывается акт святого приговора для Ниневии, погрязшей в отступлении от живого Бога, враждующего с Ним. Он совершит истребление. Они пожжены будут, как сухая солома. Суд грядет на совет нечестивых. Ниневия составила заговор против силы Господней. И, наконец, будет печальный. Пророк, несомненно, имеет в виду нашествие Синахирима на Иудею, о чем говорит книга Исаии в 36 главе с 18 по 20 стих. Это царь и его полководец Рабсах гордо восстали против Господа, сравнивая его с идолами своими и других языческих стран. Они унижали имя Божие и старались пошатнуть веру и надежду на живого Бога в сердце царя Езекии. Но Господь утешил Езекию и страну Иудею, что можно видеть в конце первой главы Наума. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, «Празднуй, Иудея, праздники твои». Слова эти связаны с 7 по 8 стихом. Они дышат радостью и надеждою, что восторжествует мир и безопасность. Приговор о разрушении и падении Ниневии провозглашен. Луч утешения проникал все более и более в сердца пророка и слышавших слова его. Поэтому, изучая эту книгу, обращайте внимание на ряд слов, которые связаны с именем Божьим. Он ревнитель по правде, он мститель, не делая греха, гневен справедливо, он могуществен, он готов простить кающихся людей, он оправдает их беззаконие, не может, и в то же время, как Отец Небесный, он медлен на гнев, добродетелен, любит делать добро, он убежище в день скорби для покорных ему, он знает своих, кто принадлежит его духовной семье и ходит путями его в послушании ему. Это относится и к нам, омытым святой кровью Христа от грехов наших. Благоговение мы имеем право и доступ к Нему, называть Его своим Отцом Небесным, прославляя Его и поклоняясь Ему, а также прибегая к Нему в дни скорби и нужды за помощью. Слова этой главы подтверждают истину, что приговор Божий висит и над нашим миром греховным, и не будет он задержан, когда придет время Дня Господнего. Однако сегодня мы все еще возвещаем благодать Божию во Христе Иисусе, Его милосердие и прощение грехов. Добрая весть все еще может быть принята многими людьми и целыми народами. Бог медлен на гнев, Он богат милосердием, Он принимает приходящего к Нему в покаянии, сокрушенным сердцем по вере в Иисуса Христа, в пролитую кровь, во спасение наше. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господнего и провозгласи там слово это, и скажи, слушайте слово Господа все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироту и вдову, и проливать невинную кровь на месте сем, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь? Не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». Но такую заповедь дал им: «Слушайте с гласа моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до этого дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: «Вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которыми наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сынов Иномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место это Тофетом и долиною сынов Иномовых, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа этого пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней». Глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, так говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему Иерусалим пребывает в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнего. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господен у нас, а вот и лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господа, в чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владельцам, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир, а мира нет». Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я делал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города и там погибнем, ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля.

0: мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего?» Глава 9. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их — убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыней без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: «За то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и вслед ваалов, как научили их отцы их, поэтому, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их, так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим». Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, так говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет и Иудею, и Эдома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы продолжим наше изучение из послания апостола Павла к Ефесянам, глава 5. Мы войдем в эту пятую главу послания апостола, ее тема «Церковь будет обвенчанной невестой». В четвертой главе мы видели церковь как нового человека. Мы видели очень большие поучения для человека, нового, рожденного во Христе. И я просил вас выучить некоторые стихи, начиная 21 и кончая 32 именно этой 4 главы послания к Ефесянам. Я надеюсь, что вы это сделали. Если вы не успели, не смогли выучить, пожалуйста, старайтесь выучить. Или же хотя бы запомнить эти важные места. Места, где мы должны научиться, как живет или как должен жить христианин. И вот сегодня, друзья, мы будем рассматривать другую тему. Тему, что церковь обручена Христу, но придет время, когда она станет под венец, так сказать, с Ним. В 21 главе книги Откровения мы читаем во втором стихе следующее. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И потом в стихе 9 говорится, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Друзья радиослушатели, апостол Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Это мы читаем во втором послании апостола Павла Коринфянам в 11 главе. Друзья, когда девушка обручена и ожидает дня бракосочетания, она не имеет времени для ее прежних друзей. Она не станет ходить с парнями, с которыми, может быть, ходила до обручения. А как мы? Как мы, будучи обручены Христу, живем в этом мире? Как? Мы некогда предстанем пред Христом. Мы будем в Его присутствии целую вечность, и Он будет нашим Господом. Мы живем здесь для Него, а не для этого мира, слушатели. Но мы читаем далее. Мы прочитаем сперва первых два стиха из пятой главы, где говорится так. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Друзья, здесь продолжается мысль четвертой главы. Там указывалось, как верующие должны вести себя в этом мире. Апостол Павел советует верующим облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Он запрещает верующим поступать так, как поступают прочие народы, которые помрачены в разуме и отчуждены в жизни Божьей. Недостойное поведение верующих оскорбляет, как я сказал в прошлой лекции, оскорбляет Духа Святого, эту личность Святого Духа, живущего в верующих. Он призывает их, говоря: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте другим, потому что вы прощены Христом. И ваше прощение других должно совершаться в том же духе, в каком Христос простил вас. И сейчас же в первом стихе 5 главы, он продолжает и говорит: «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные». Уподобляйтесь Богу в вашем поведении, друзья. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше жизнь Христова проявляется в нас. Написано: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Апостол продолжает и в этой главе наставлять верующих, чтобы церковь, как невеста Христа, была без пятна и порока. Из 4 главы, друзья, мы уже видели, что верующий своей недостойной жизнью, например, оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Но это не означает, что верующий перестанет быть дитям Божьим. Мы, как я уже говорил, мы запечатлены Духом Святым, и эта печать снимается с нас, когда Дух Святой представит Церковь Господу Иисусу Христу. Верующий должен быть подражателем Бога, особенно в деле прощения. Здесь это применимо к христианскому поведению. Язычники, которые раньше поводились низко, теперь поднесены к высокому уровню любви. Христос возлюбил нас так, что отдал Себя в жертву на смерть за нас, друзья. И мы должны подражать Ему. Это указывает на крест. Крест, радиослушатели, конечно, был очень трагическим, и крест был в самом деле проклятием для тех, кто висел там. Вы знаете, крест также есть прообраз жертвенника, где Агнец Божий был принесен в жертву всесожжения. Эта жертва взяла на себя грех мира. Это отождествляет Христа со всякой жертвой, которая приносилась, друзья, в Ветхом Завете, там именно на этом жертвеннике бронзовом, который был в храме. Все эти жертвы указывали на Христа. Об этом мы подробно с вами уже говорили в книге «Левит». Когда мы возвратимся к этой книге, мы снова увидим, что эти жертвы указывали именно на Иисуса Христа, именно на Агнца Божьего. Верующий не может идти с огорченным духом или же и жить с огорченным духом, потому что только Дух Святой дает плод в жизни, друзья. Будем помнить также, что любовь значится первой в плоде Духа Святого. И если вы хотите иметь, слушатели, этот плод, вы должны жить жизнью святой. Вы не должны оскорблять Духа Святого, который у вас находится, друзья. Если вы хотите быть в полном общении с Господом Богом, вы должны жить свято. Вы должны жить в чистоте. Мы должны жить, друзья, в чистоте и в святости, чтобы в самом деле не раздражать и не оскорблять Дух Святой. Это очень важное положение, друзья, для нашего правильного общения с Господом Богом. Мы подошли к 3 и 4 стиху, где читаем следующее. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». Друзья, грехи, описанные здесь, преобладают среди неверующих. Все они связаны с низкими формами неморальности, И вот апостол Павел говорит, что дитя Божье не может пребывать в этих грехах. И чтобы эти грехи даже не именовались среди них. Даже самое незначительное снисхождение к ним рождает чувство отвращения и агонию души. Если вы вошли в грех и не чувствуете угрызений совести, друзья-радиослушатели, от этого вы не есть дитя Божье. Но если сердце ваше осуждает постоянно, тогда встаньте и идите к вашему небесному Отцу, как это сделал блудный сын, и, покаявшись, возвратился к Богу Отцу. Грехи, перечисленные здесь, это низкие грехи, которые характеризуют собой безбожных людей. Когда вы, как верующий, идете к Богу, чтобы исповедовать ваши грехи, назовите каждый свой грех Ему. Например, если вы имеете острый язык и разносите клевету, причиняющую боль людям, скажите Богу, что это ваш грех. И когда вы исповедуете все ваши грехи перед Богом, это возобновит ваше общение с Ним. Насущная нужда всех верующих пойти к Богу и рассказать Ему, что делается в вашем сердце. Некто сказал, это недопустимо, чтобы верующие могли совершать грехи, названные здесь. Друг радиослушатель, если бы вы были пастырем, вы бы знали, что некоторые верующие падают именно в эти грехи. Некоторые из них думают, что они совершили непростительный грех, но это не так. Имеется путь к Богу. Блуд сегодня многими странами мира принят за норму поведения. Сожительство, например, безбрачное сожительство сегодня очень распространено во всем мире. Но это Библия называет просто-напросто блуд, грех. Но если верующий живет в блуде, он не может быть дитям Божьим. Бог может простить этот грех, но если человек вновь и вновь падает в него, такой человек не есть дитя Божье. Всякая нечистота включает все формы неморальности. Любостяжание, например. Любостяжание – это алчность и страсть, а не только деньги и материальное накопление. Это может быть домогательство положения в ущерб другим. Некоторые любят председательствовать и быть выше других. Любостяжание означает желание приобрести все для собственных эгоистических целей. Апостол Павел делает заключение об этих грехах, говоря, чтобы они даже не именовались у вас так прилично святым. Наше внимание должно быть обращено на Господа, а не на грязь, в которой лежит этот мир. Потом апостол Павел называет другие виды низкого поведения, которые должны быть исключены из жизни верующих. А это, например, сквернословие, пустословие, смехотворство. Все это неприлично верующим, а напротив, мы должны учиться благодарить Бога. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Словом Божьим был создан этот мир, друзья, и все, что в нем. Слово Божье воплотилось и умерло на кресте в лице Иисуса Христа ради нашего спасения. Слово в устах верующих людей должно быть чистое, Божье Слово. И вот апостол Петр повелевает и говорит: «Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье». Да. Если мы говорим что-то, мы должны говорить как Слово Божье. Если мы говорим что-либо не как Слово Божье, мы совершаем грех. Тем более неприлично верующим говорить скверные, грязные, пустые слова и заниматься каким-то смехотворством. Мы живем среди людей, которые погибают во грехах. Здесь нет смеха, друзья. Здесь не до смеха, а скорее нужно плакать, когда посмотришь на эти жертвы греха и жертвы сатаны. В 5 стихе мы читаем: ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Это само собой понятно, что невозрожденный человек, живущий в этих грехах, не имеет части в Божьем Царстве. И если тот, кто называет себя верующим, живет именно в этих грехах, он показывает этим, что он от мира, а не от Бога. Какое бы он свидетельство ни давал, какое бы ни занимал положение в церкви, он этими грехами показывает, что он не дитя Божье. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Кто говорит, что верующий может жить в вышеперечисленных грехах и быть дитям Божьим, тот обольщает вас. Верующий может поскользнуться и пасть в грех, да, но он немедленно встанет и пойдет в покаяние к Богу, и будет жить в чистоте, и будет жить во свете Божьем. Дальше мы читаем стихи 8 по 13. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающие явным есть свет». Друзья, дела плоти не могут приносить никакого доброго плода, они бесполезны, и потому верующие не только не должны принимать участие в этих бесплодных делах тьмы, но должны указывать и другим людям на их бесплодность. В бесплодных делах тьмы делаются постыдные тайные вещи. Только во свете Божьем человек может видеть, насколько постыдны его тайные дела. Это может привести его к покаянию и к принятию спасения Христа. Этот свет исходит из Слова Божьего, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян», который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но до начала лекции давайте прочтем письмо от наших слушателей из Эстонии, из города Антсла. Зовут их Владимир и Анастасия Герке. Они прислали нам уже третье письмо, и мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые находят время, как говорится, взять в руки перо и бумагу и написать нам. Письмо от супругов Герке длинное, в нем есть и слова благодарности, и некоторые вопросы. Например, такой. «Объясните, пожалуйста, значение повествования о пророке Ездра. Как оно соотносится с нашими днями?» Повествование о пророке Ездра записано в книгах Ездры и Неемии. Ездра, происходивший из колена Левиина, из рода Ааронова, был благочестивым и ученым священником, жившим в Вавилоне при царе Артаксерксе. Получив разрешение царя вернуться в Иерусалим из вавилонского плена, он взял с собой всех евреев, которые пожелали вернуться на родину, а также священников, левитов и певцов. Путешествие из Вавилона в Иерусалим продолжалось 4 месяца. По прибытии в Иерусалим он приступил к исполнению своих обязанностей. Узнав, что не только простые евреи, но и священники и левиты в нарушение закона Моисеева вступали в брак с язычницами, он возревновал по Боге и заповедям его, после чего связал народы священников клятвой, вследствие чего было расторгнуто более 100 незаконных супружеств. Его молитва, произнесенная при этом, была так трогательна, что весь народ горько плакал. Неизвестно, участвовал ли он в восстановлении Иерусалимских стен, но об освящении их Ездрой написано в книге Неемии, 8, 9 и 10 главы. Здесь он видится нам как преданный Богу и самоотверженный учитель закона Божьего, как в Иерусалиме, так и в Вавилоне. По прошествии многих лет служения он умер и, по свидетельству Иосифа Флавия, был погребен с большой пышностью в Иерусалиме. За свою жизнь Ездра сделал 2 великих дела. Во-первых, он восстановил порядок служения в храме, бывший до Вавилонского плена. Во-вторых, он собрал все ветхозаветные священные книги в один канон, исправив все ошибки и удалив позднейшие наслоения и исправления. Кроме того, считается, что он написал первую и вторую книги Паралипоменон, книгу Ездры и вторую часть книги Неемии. Несомненно, он был великим служителем Божьим, служителем Ветхого Завета. Наши слушатели спрашивают, какое значение имеют книги Ездры для нашего времени. Вот возможные ответы на этот вопрос. В настоящее время продолжается возвращение народа израильского после 2000-летнего рассеяния. И это как раз то время, когда избранному народу необходимы люди вроде Ездры, которые, презрев личную выгоду и удобство, полностью посвятили бы себя подготовке народа израильского ко второму пришествию Иисуса Христа. Для нас же, христиан, Ездра может послужить примером неукоризненного и преданного служителя Божия. Не секрет, что перед приближением Дня Господня произойдет массовое отступление от истины и, как следствие, охлаждение в вере. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, читаем мы в первом послании к Тимофею, 4 глава, 1 и 2 стихи. Во втором послании к Тимофею апостол Павел продолжает. «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйтесь», советует апостол Павел. Ищите, друзья, общение с теми, кто похож на Ездру. Старайтесь заботиться о деле Божьем, призывая своих соотечественников к служению Ему. Да благословит вас в этом Господь! А теперь давайте приступим к изучению книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход» и сегодня перейдем к 9 главе. Бог продолжает бороться с сердцем упрямого фараона и его народом. Пока фараон сопротивляется Господу Богу, муки и несчастья будут поражать землю египетскую и ее обитателей. До этой 9 главы в тексте говорилось, что фараон сам ожесточил свое сердце. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песнь их мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Здесь же говорится, что Бог ожесточил сердце фараона, как он и обещал. Отказ фараона признать Господа Бога и выполнить его желание привел к тому, что Бог начал демонстрировать свою силу. Бог хочет даровать нам множество благословений. Он хочет спасти нас, но наш отказ может превратить эти благословения в проклятие. Именно так и произошло с фараоном. Давайте теперь прочитаем о пятой казни, когда скот египетский был поражен моровой язвой. Вот стихи с 1 по 7 из 9 главы. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжелая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилева не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Кажется, уж к этому-то времени фараону пора все понять и отпустить детей Израилевых. Ведь всем ясно, что казнь эту послал Бог, и что он вплотную занимается и фараоном, и его народом. Я как-то был в Египте, и там мы ездили на экскурсию к пирамидам. Когда мы вернулись после экскурсии, один человек, который хорошо знал пирамиды, спросил нас: «А вы видели мумии быков?» «Нет», — сказали мы. «Значит, вы не видели самого интересного». Тогда несколько человек все-таки вернулись к пирамидам, чтобы сфотографировать этих знаменитых быков. Мне лично совершенно неинтересно было ехать 20 километров по такой жаре, чтобы посмотреть на какие-то мумии быков. Но они действительно покоятся там. Тысячи мумий быков аккуратно запечатаны в саркофаге. Археологи только недавно начали раскапывать их. Как мы уже говорили, второй по величине храм в Египте был построен в Мемфисе в честь черного быка Аписа. Считалось, что Апис был воплощением птаха Мемфиса. Рожденный от лунного луча, как они верили, он отличался несколькими особенностями. Когда умирал старый бык Апис, то всегда рождался новый, молодой Апис. Мертвого Аписа бальзамировали и хоронили в Мемфисе, а его душа переходила в иной мир в виде Осириса Аписа. И вот, начиная с наступлением пятой казни, египтянам пришлось поклоняться больному быку. Бог же только смеялся над ними. Он направлял свои казни против ужасного, безобразного идолопоклонства, которое пагубно воздействовало не только на египтян, но и на израильтян. Как мы позже увидим, Израиль заразился этой духовной болезнью и начал поклоняться идолам. Далее мы читаем про шестую казнь – воспаление с нарывами. Начнем с 8, 9 и 10 стихов 9 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях, и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла.

Илис рядом с фараоном постоянно, давая ему советы. Они, как мы уже видели, смогли повторить первые чудеса и казни. А остальные казни оказались выше их сил. И теперь в наказание они сами покрылись нарывами. Могу представить, как они быстро ретировались. Бог в первый раз поражает своей казнью не только животных, но и человека. Он касается человеческого тела. От жрецов, которые служили в египетских храмах, обязательно требовалось быть здоровыми. Их кожа не должна была иметь ни единого пятнышка. А после этой казни они вдруг сделались покрытыми нарывами, нечистыми и больными, и не смогли далее служить в храмах. Тем самым было остановлено поклонение ложным богам, которое господствовало в Египте. Как-то мне довелось бродить среди развалин древнего Мемфиса. Самих развалин осталось немного, но археологам хорошо известны границы этого города. В нем существовали тысячи храмов, и во всех служили жрецы. Можно себе представить, какую панику внесла эта казнь. Богослужения мгновенно прекратились, и яркие огни храмов погасли. Как раз когда я был в Мемфисе, я прочел в газетах заметку о забастовке в Лас-Вегасе. Там неоновых реклам больше, чем в любом другом месте на Земле. Мне рассказывали, что если пролетать на самолете над Лас-Вегасом, то может показаться, что встает солнце, такие яркие там огни. Но вот началась забастовка, и все рекламы погасли. Гостиницы закрылись, посетители разъехались. В результате требования бастующих были немедленно выполнены. Ситуация в Египте складывалась сходным образом. У всех появились нарывы. Поклонение лжебогам было остановлено. Жрецы не могли больше служить в храмах. На входах в храмы повесили объявление «Закрыто по болезни». Прочтем теперь 12 и 13 стихи. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Несмотря на то, что фараон сам поражен нарывами, Бог продолжает посылать Моисея, чтобы его устами просить освобождения для своего народа. Сколько раз мы с вами уже читали «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Сколько раз мы с вами уже слышали просьбу Бога «Отпусти народ мой». Но фараон по-прежнему отказывается отпустить Израиль. Сердце его ожесточилось. Прочтем стихи с 14 по 17. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на этой земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Сейчас Бог, используя фараона, покажет свою силу по всей земле. Даже с помощью гнева Бог может заставить человека славить его. В 11 стихе 75-го псалма говорится: «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Прочтем теперь о седьмой казни, о граде. Начнем с 18 стиха 9 главы. «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». В Египте обычно бывает мало дождей, в среднем меньше 25 миллиметров в год. А Бог предупреждает, что сейчас пойдет такой дождь, какого они никогда не видели.
Прочтем 19, 20 и 21.

0: первые стихи. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Все зависело от того, поверят люди Богу или нет. Бог сказал им: «Спрячьте свой скот и спрячьтесь сами». Многие не поверили этим словам Бога и жестоко пострадали от казни. Бог дал им возможность избежать наказания, но выбор остался за ними. Так происходит и сейчас. Эта казнь была направлена против Изиды, которая иногда изображает с головой коровы, богини плодородия и ветра. Она в соответствии с мифами была сестрой и женой Осириса и матерью Гора. Говорили, что слеза Изиды, падая в Нил, заставляла его выходить из берегов и обеспечивала плодородие земли египетской. Изида была влиятельной египетской богиней, и вот теперь Бог направляет свою казнь против нее. Заметьте важную деталь. Эта казнь поражает не только животных, но и человека. Прочтем стихи с 22 по 26. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Тот, кто не поверил Богу, никак не позаботился о своей защите. Бог предупреждал египтян точно так же, как Он сегодня предупреждает мир. Суд приближается. Но человеку не хватает мудрости, чтобы понять это. И он продолжает жить, как ни в чем не бывало. Так было и во времена Ноя. Так будет, когда придет Христос и будет судить нас. Многие в Египет не поверили Богу и поплатились за свое неверие. Бог просит только одного, чтобы вы поверили в Него. Что касается земли Гесем, то с этого момента ее больше не касались казни, поражавшие землю египетскую. Читаю 27 стих. «И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Первый раз фараон признает свой грех. Прочтем теперь 31 стих. «Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился». В 32 стихе говорится, что пшеница и рожь не были побиты, как лен и ячмень, потому что еще не созрели, но им все равно был нанесен урон. Таким образом, эта казнь касалась пищи и одежды египтян. Прочтем 35-й, последний стих 9 главы. «И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Бог наносит египтянам удар за ударом, чтобы они опомнились и прекратили свое поклонение лжебогам. А фараон, правитель народа, продолжает ожесточать свое сердце и не отпускает на свободу израильтян». Переходим теперь к изучению 10 главы. В ней мы узнаем, как фараон получает предупреждение о том, что последует еще одна казнь, если он не отпустит израильский народ. Фараон уже был готов отпустить детей Израилевых, но передумал. И тогда землю египетскую покрывает саранча. Затем фараона снова просят отпустить Израиль. Он отказывается. И на Египет опускается тьма. Фараон просит Моисея дать облегчение его земле и народу, но сердце его остается ожесточенным. Читая о том, как фараон получает предостережение о саранче, уже начинаешь теряться в догадках. Что же вообще было нужно, чтобы фараон отпустил Израиль? Вот 1 и 2 стихи 10 главы. «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». У Бога было много целей, которые он намеревался достичь. Одна из них – показать всем, что фараон коварный, неверующий в истинного Бога человек. Бог ведь мог вывести сынов Израилевых из рабства немедленно, без всякого разрешения фараона. Однако, с другой стороны, если бы он поступил так, то его критики сказали бы, что он несправедлив к фараону. Вот почему Бог должен был дать фараону возможность самому отпустить евреев, самому дать им возможность спастись. Начиная борьбу с поклонением лжебогам и пытаясь освободить израильский народ из египетского рабства, Бог хотел показать своему народу, на что он способен. Еще до того, как уведет израильтян в пустыню, Бог хотел показать, что Он действительно может привести их в землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову. И об этой истории евреи вспоминают уже почти 4000 лет, празднуя Пасху. Прочтем стихи с 3 по 7 из 10 главы. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так, — говорит Господь, Бог евреев, — долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область, она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли». И поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он еще будет мучить нас? Отпусти сих людей! Пусть они совершат служение Господу Богу своему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Слуги фараона пытаются вразумить его, «Разве ты не видишь, что Египет гибнет? Как долго ты еще будешь такое допускать? Отпусти их, наконец!» И Моисея и Аарона снова приводят к фараону. Стихи с 8 по 10. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Фараон рассержен тем, что израильтяне не желают идти с ним на компромисс. Теперь 11 стих. «Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Он сказал Моисею, что отпускает в пустыню только взрослых, без детей. Конечно же, фараон подозревал, что если Израиль уйдет на 3 дня пути в пустыню, то едва ли он вернется. Единственный способ помешать им, по его мнению, это задержать их детей. Тогда, конечно же, и взрослые далеко не уйдут. Таков был расчет фараона. У Бога же был другой замысел в отношении избранного народа. Бог хотел открыть своему народу тот факт, что Он, Господь, гораздо могущественнее, чем любой египетский бог, и что у Него хватит сил, чтобы освободить евреев. И об этом мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Немедленно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительный бразильский склад-чатагуб. Самое большое скопление млекопитающих в одном месте можно увидеть летом в Бракинской пещере, неподалеку от Сан-Антонио, штат Техас. 20 миллионов самок летучей мыши бразильского склад-чатагуба растят там своих детенышей и еженочно поглощают 150 тонн насекомых. Зимуют эти летучие мыши в Мексике, брачный период у них весной, а затем по неизвестной ученым причине самки снимаются с места и отправляются в Техас. Путь их долог и труден, и всю дорогу они хранят сперму самцов в замороженном состоянии. Обосновавшись в Бракинской пещере, самки беременеют, а через 4 месяца каждая рожает одного детеныша. И хотя в их гигантской детской одновременно вопят 20 миллионов младенцев, каждой матери требуется не более 12 секунд, чтобы распознать своего. Каждую ночь самки склад-чатагуба покидают пещеру и летят на охоту. Летучая мышь преодолевает расстояние до 60 миль и поглощает столько насекомых, сколько весит сама. Часов через 5 она возвращается в пещеру. Настало время кормления. В обычном рационе летучей мыши маловато жиров для кормящей матери. Но период вскармливания приходится на то же время, когда муравьи, богатый источник жиров, отращивают крылья и начинают летать, становясь добычей для летучих мышей. Как кто-то подметил, Бог очень любит летучих мышей, потому-то Он и сотворил так много их видов, куда больше, чем остальных млекопитающих, и позаботился обо всех их нуждах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
3: Помните Иеремию? Иеремия, когда он сидит у разрушенного Иерусалима. Неемия пришел восстанавливать этот разрушенный Иерусалим. Иеремия был одним из последних Божьих людей, которые видели Иерусалим, когда он был во славе, когда он эту славу потерял и был сожжен и разрушен. Так вот, в книге «Плача» Иеремии, Иеремия описывает эту трагедию. Он был человеком, влюбленным в народ Божий. Он горячо и искренне любил Израиль. Он любил Иерусалим. Он свою жизнь посвятил тому, чтобы в течение многих и многих лет проповедовать Божье Слово. Он был верным Богу человеком. Верным Богу. Тогда, когда люди противились, когда они восставали против него, он день за днем проповедовал. Его бросают в яму. Вместо тюрьмы тогда использовали. Бросили в глубокую-глубокую яму. И он там находился долгое время. Посмотрите, такая верность. И казалось бы, Господи, ну почему бы не дать этому человеку возможности, чтобы он хотя бы в маленькой части получил то, что он хотел. А он сильно хотел мира для Иерусалима. Он сильно хотел безопасности для своего народа. Но вместо этого Иеремия сидит на развалинах Иерусалима и плачет. И появилась книга «Плач Иеремии». И когда он плачет, в третьей главе, в середине третьей главы наступает перелом. Он говорит: «Теперь я вижу». Теперь я понимаю, почему это происходит. Теперь я знаю, что я должен уповать на Бога. Не на Иерусалим, не на стены, не на успех, который я вижу здесь. Знаете, очень и очень часто в нашей жизни происходит так, что Бог выбивает какие-то подпорки. Те вещи, которые, казалось бы, очень ценные для нас. Но Он это делает, Он это допускает для того, чтобы научить нас еще более глубокому упование на Него. Итак, мы говорили о причинах, почему происходит, и почему мы встречаемся, почему дети Божьи встречаются с трудностями. Я уверен, что у каждого из вас, сидящего здесь сегодня, есть свои трудности. Разные трудности, разных масштабов. Я абсолютно уверен, что книга Неемии написана для того, чтобы вам сегодня дать ответ. Для того, чтобы пролить сегодня луч света в вашу жизнь, для того, чтобы показать, что все это не зря. Точно так, когда этот Божий человек Неемия сделал такой огромный подвиг, отказавшись от своего высокого положения там при царе, и когда он проделал огромный путь, когда он организовал такую супероперацию по восстановлению Иерусалима, придя туда, он встречается с оппозицией. Он встречается с противниками. Мы будем говорить немножечко о том, как эта оппозиция проявлялась. Вот. И несколько слов о том, как Неемия победил эту оппозицию. Или что он делал, когда он встречался с оппозицией. Итак, мы говорили о причинах оппозиции. Теперь давайте посмотрим на проявление ее. Каким образом? Каким образом дьявол делает? Что он делает тогда, когда вы решаете делать что-то хорошее? Когда в вашем сердце возникает желание служить Богу, возникает желание посвятить себя, свою жизнь, свой талант, свои деньги, свои возможности, что происходит? Какие инструменты задействуются для того, чтобы это ваше желание каким-то образом нейтрализовать. Давайте посмотрим на то, что говорится в книге Неемия. Во-первых, первое, что мы видим, первая реакция, которая возникает в сердце этих людей, это недовольство и злоба. Мы говорили в прошлое воскресенье на тему, почему христиане злятся. К сожалению, очень часто происходит что-то подобное даже в христианской среде. Когда люди, которые находятся рядом с вами, начинают недовольствовать, когда те, кто рядом, кажется, начинает раздражаться или выражать свое неудовлетворение. И вот это, наверное, больнее всего. Вы помните, кто больнее всего нанес рану Иову? Его жена, которая рядом была, которая сказала: «Да что ты, верен до сих пор Богу, похули Бога и умри». Его друзья, самые близкие, которые были, они своей неправильной позицией или подходами, они теребили эту рану постоянно. К сожалению, дьявол использует слабость, незрелость народа Божьего, незрелость христиан для того, чтобы наносить раны друг другу. Посмотрите, что мы читаем в 10 стихе. «Когда услышал сие Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». К сожалению, мы живем в мире, который правится эгоизмом. И, к сожалению, очень часто даже верующие люди, или, может быть, те, кто называет себя верующими, те, кто где-то в церкви, они как-то причастны к церкви, очень и очень часто находятся под большим, огромным влиянием эгоизма. Очень часто люди завидуют, очень часто люди ревнуют. Ревнует не о Боге, а ревнует о своем имени, о своей позиции, о своем каком-то положении, о карьере, о каких-то мнимых преимуществах, видимых преимуществах. И мы видим, это очень часто случается среди народа Божьего. Два обстоятельства с этим связаны. Во-первых, берегитесь, братья и сестры, берегитесь от того, чтобы не стать инструментом дьявола. Чтобы дьявол не использовал вас, чтобы вы не попали вот в эту сеть, когда вы проявляете недовольство, или вы допускаете раздражение, или вы проявляете себя для зла. Второе. Если вам когда-то приходится встречаться с людьми, которые злятся, которые недовольствуют, которые каким-то образом досаду свою выражают, не спешите их строго судить. Посмотрите на то, что они стали жертвой. Скорее всего, они стали жертвой того, что дьявол использовал их духовную незрелость для того, чтобы разжигать этот конфликт, для того, чтобы эта проблема становилась все больше и больше. Вы помните, в Священном Писании очень много примеров, я несколько только приведу. Помните Корей, Дафана и Аверон? В Ветхом Завете это те люди, которые были близки к Моисею, близки к священству. Это те люди, которые восстали и которые поставили себя и говорят, что только вам. И вы знаете, чем это закончилось? Огромной проблемой для народа израильского. Многие-многие люди погибли тогда. Вспомните другая ситуация. Авесалом восстал против Давида. В чем была причина? Что у Авесалома кушать нечего было? Что у него недостаточно было конницы? У него недостаточно было людей, которые бы его слушали. Все было нормально. Авесалом позавидовал своему отцу, и ко всему тому, что у него было, он захотел еще трон. И он восстал. Точно так, как Аридофан и Аверон восстали против Моисея. Точно так Авесалом восстает против своего отца Давида. Точно так же лжеучители в Коринфе восстают против Павла. Как только Павел отлучается из Коринфа, приходят эти ложные учители, и они унижают Павла. Они ставят его, в общем-то, в положение такого, что люди его не хотят принимать. И Павел приходит в Коринф, и они его не хотят слушать. Павел вынужден был уйти из Коринфа, потому что люди настроены были, потому что недовольство проникло во все поры церкви Коринфской. Абсолютно незаслуженное недовольство. Итак, первое проявление оппозиции Это недовольство, злоба и сеяние этого недовольства. Второе. Клевета и унижение. Это то, что мы видим здесь. Смотрите, услышав это, Санавалат, Хоронит и Товий Аммонитский раб и Гешем Аравитянин смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Знаете, когда Неемия пришел в Иерусалим, Неемия делал дело, которое, ну, за несколько столетий до того ничего подобного не было известно. То есть это было абсолютно уникальное дело. Во-первых, Неемия имел самые-самые великие, самые максимально возможные полномочия на то время. Он имел разрешение царя, он имел царскую охрану, он имел письма к тем, кто хранителям лесов, кто должен был снабдить его материалами. У Неемии было все, это была солидная операция. Это не просто так, как несколько любителей пришли для того, чтобы срубить где-то пару елок и попытаться где-то дырку заткнуть в одном из проломов стены Иерусалимской. Абсолютно нет. Это была серьезная операция. Это были серьезные люди, которые пожертвовали годы своей жизни на эту операцию. Это все прекрасно знали Санавалат, Хоронит, Товия и остальные. Прекрасно знали. Но посмотрите, как они относятся, что они пытаются сделать. Они смотрят на все это, и они пытаются у них, что там? Это несерьезно. Что это за дело, которое вы делаете? Смотри, насмехаясь, с презрением говорили. Вы знаете, что это не зависит от того, насколько серьезное дело. Те люди, которые противятся Божьему делу, они всегда его будут унижать. Они всегда найдут что-то, к чему придраться для того, чтобы унизить дело Божье. Я встречал много раз, когда кто-то имеет желание, имеет порыв к тому, чтобы посвятить себя Господу, посвятить какому-то делу. И когда кто-то рядом начинает и просто смеется. И этот смех останавливает это дело. Я уверен, очень часто, дорогие друзья, в вашей жизни, наверное, это происходило. Когда-то вы ощущали такую ситуацию, когда вы хотите что-то доброе дело, но когда вы видите, что оно не приветствуется, что люди, которые должны бы его воспринять, они как-то с ухмылочкой воспринимают ее. Это мощное орудие дьявола, дорогие друзья. Мощное орудие, когда люди почему-то...

Стыдно. Стыдно посмотреть в глаза и сказать: «Приветствую, брат». Пройти мимо, опустив глаза. Нагрубить – это нормально. А так все делают. Но повернуться к тем, кто рядом, и действительно пожелать доброго дня. Это почему-то смеются над этим. Братья и сестры, это не что иное, как капкан, в который дьявол поймал людей. И вот то доброе и хорошее, что мы могли бы делать, мы не делаем, потому что над нами будут смеяться. Я уверен, это один пример только. Я уверен, в вашей жизни таких примеров вы можете найти много. Тех ситуаций, тех обстоятельств, когда вы не делаете что-то доброе, только по одной причине, что вы боитесь, что над вами будут смеяться, вас унижать будут. Это то, что происходило в ситуации с Неемией, в его жизни или в его служении, в его труде, которое было у него. Как я уже говорил, что, помните, атеисты в Советском Союзе пытались создать такую атмосферу, что мы все идем в светлое будущее. Еще вот чуть-чуть, еще вот-вот, и мы будем в новом мире жить, в коммунизме. И в той атмосфере быть верующим, это значило терпеть на себе насмешки всей вот этой атмосферы или всей толпы, которая живет этим духом. Это в то время было. Вы знаете, сегодня дьявол то же самое использует это. Возможно, когда вы что-то доброе начали делать, к вам кто-то подошел и сказал: для чего это нужно? Кому это нужно? Это никому не нужно. Брось, сядь на заднюю лавку и сиди спокойно. Может быть, вам так не говорили открытым текстом, но я уверен, что кто-то из вас так думал. У вас возникали такие мысли, которые, скорее всего, не от Бога. Во всяком случае, мы видим в ситуации с Неемией, как дьявол пытался использовать вот этих врагов для того, чтобы, посмеявшись над Неемией, остановить работу, которую они делают. Вторая причина здесь же – клевета и унижение. Когда мы говорим о клевете и унижении, мы говорим о том, что эти обстоятельства связаны с тем, что люди начинают манипулировать фактами. Они берут какую-то информацию и пытаются вас убедить, или пытаются убедить людей вокруг вас и нарисовать не вполне правильный портрет вас или того, что вы делаете. Посмотрите, как это происходило с Неемией. Последнее самое предложение. Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Да извините, Неемия только что пришел с документом от царя. В первой главе мы видим, во второй главе, насколько Неемия был порядочным человеком по отношению к царю. Насколько уважительно, чинно и порядочно он относился. Ничего не могло быть дальше от истины, чем предположение, что Неемия делает это для того, чтобы восстать против царя. Вы знаете, для чего эти люди говорят? Для того, чтобы создать портрет, за который можно было создать атмосферу, или которым можно было каким-то образом использовать для того, чтобы накалить атмосферу, для того, чтобы разрушить дело. Посмотрите, когда мы говорим о вот этих людях, Санавалат, Харанит, Товия, эти люди, наверное, меньше всего интересовались интересами царя персидского. Вряд ли они были такими пламенными, знаете, патриотами царя, что они вот уж сильно обеспокоились о том, что интересы царя здесь пропадут. Не думаете ли вы возмутиться против царя? Это типичная ситуация, братья и сестры. Это то, о чем мы говорили, и немножечко будем еще говорить в следующее воскресенье. Это то зло, которое сегодня гнездится, к сожалению, в сердцах многих и многих людей. Что получается? Когда берется факт, и этому факту дается интерпретация, возможная интерпретация, но неверная. И эта интерпретация делает человека абсолютно другим, не таким, какой он есть. Посмотрите, если теоретически взвесить, то теоретически возможно, что Неемия пришел отстроить Иерусалим, стать там губернатором и потом

0: отказаться платить дань царю персидскому. Теоретически это возможно. И эту теорию используют враги для того, чтобы навязать это мнение людям, которые вокруг, а точнее даже не людям, а точнее навязать туда-назад царю и его окружение. Это то, что происходит в жизни. Когда берется факт, и этому факту дается другая интерпретация. Вы знаете, кто автор клеветы? Вы помните, наверное, что первый, кто оклеветал, или первая клевета была против Бога. Дьявол появляется. И посмотрите, дьявол говорит факты. Только он дает им интерпретацию, отличающуюся от Божьей интерпретации. Посмотрите. «И сказал змей жене», Бытие 3 глава 2 стих, «подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Смотрите, он уже в самом начале клевещет на Бога с самим вопросом. Он, казалось, не утверждает ничего, но уже даже задавая вопросы, можно клеветать. Он прекрасно знал, что Бог говорил. Смотрите, он задает вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Сколько раз вам приходилось выслушивать подобные вещи в адрес того или другого человека? Смотрите, что было. Дьявол знал, что Бог сказал, от всех дерев ешьте, от одного не ешьте. Он знал, что сказано, от одного не ешьте, но он использует эту ситуацию, ну что, от всех запретил. Это то, что происходит сегодня. Это та вот эта дьявольская программа сегодня в действии. Только вопросом, посмотри, уже вопросом дьявол оклеветал Бога. Следующий шаг, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Знаете, вот эта вещь, которую утвердительно уже сказал дьявол, она то же самое отражала факты, но представленные в другом свете. Когда он сказал «нет, не умрете», дьявол был прав. Потому что действительно, когда Адам и Ева съели этот плод, они не пали замертво, бездыханными. Это игра слов, которой воспользовался дьявол, которым он пользуется постоянно, но он прекрасно знал, что они умрут. Он прекрасно знал, что вкусив этот плод, они порвут связь с источником жизни, и они лишат себя духовной жизни и в конце концов лишат себя физической жизни. Он-то знал. И он прекрасно знал, что он говорил, но говоря одно, он добивался, и он сказал того, чтобы в слушающих его было другое сознание. Посмотри дальше. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Открылись у них глаза? Открылись. 7 стих говорит, и открылись глаза у них. Прав был, да, дьявол? К сожалению, только открылись эти глаза для того, чтобы увидеть свое несчастье. Вот что он сокрыл. Это то, что он не договорил, или то, что он не сказал. И так далее. Когда он говорит, откроются глаза ваши, вы будете как боги. И действительно, человек поставил себя в положение Бога, но он никогда им быть не может. Он действительно как Бог, он действительно постоянно пытается занять положение Бога и этим мучается на протяжении всей жизни. Итак, когда мы говорим о клевете, мы говорим о том, что дьявол использует этот очень сильный инструмент для того, чтобы очернить, для того, чтобы остановить, для того, чтобы прервать осуществление Божьего плана. Возможно, в вашей жизни, возможно, кто-то из вас переживал подобные ситуации. Может быть, вы сегодня переживаете, когда на вас клевещут. Может быть, каким-то образом вы стали вольно или невольно инструментом клеветы, когда, услышав что-то, передали кому-то. Сегодня у нас есть возможность, чтобы посмотреть на то, как мы можем победить эти проблемы. Что нам, верующим людям, Божьим детям, делать, тогда, когда мы попадаем в противостояние, встречаемся с оппозицией. Итак, победа над оппозицией. Первое, самое главное, это упование на Бога. Посмотрите, что делает Неемия. Неемия не пытается бороться с оппозицией. Он не возглавляет, он не создает какую-то специальную службу разведки, которая бы проникла туда и разрушила каким-то образом их штаб управления или их идеологическую основу. Вместо того, чтобы так делать, Неемия, посмотрите, говорит следующее. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Если вы хотите победить оппозицию, если вы хотите победить противостояние, когда я говорю оппозицию, я не, совсем не обязательно это люди, часто это обстоятельства, часто это какие-то условия, которые создаются вокруг. Если вы хотите действительно побеждать, научитесь уповать на Бога. Перестаньте фокусировать свой взор на людях, на тех, кто делает зло, вольно или невольно. Научитесь отвечать так, как отвечал Неемия. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам. Посмотри, он не стал оправдываться. Он не стал им объяснять, он не стал говорить, да вы что, что вы унижаете наше дело? Посмотрите, оно такое серьезное, у нас такая серьезная организация, у нас разрешение царя, у нас здесь охрана царская, у нас здесь царские леса, у нас все для того, чтобы построить. Эта организация никогда не была в истории Израиля в последние несколько сот лет. А вы говорите, что это дело очень несерьезное и насмехаетесь. Он не стал этого делать. Вместо того, чтобы это делать, он посмотрел в лицо этим людям и сказал, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Мы пришли сюда делать дело Божие. Мы пришли сюда делать Его волю. Вы помните Петра, который шел по воде? Пока Петр смотрел на Бога, на Иисуса Христа, пока он уповал на Него, он шел. Как только он стал смотреть на эти волны, на это противление, которое возникает рядом с ним, он начинает тонуть. Это то, что происходит в нашей жизни очень и очень часто. Итак, для того, чтобы победить оппозицию, первое – уповайте на Бога. Это самое лучшее и самое правильное действие. Второе – будьте послушными Богу. Никогда не останавливайтесь в том добром деле, к которому Бог вас призывает. Посмотри, что Неемия делал. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». И мы, рабы Его, станем строить, а вам нет счастья и права и памяти в Иерусалиме. Посмотрите, это то, что сказал Неемия. Он говорит, я раб Божий. Я делаю это не потому, чтобы вам что-то доказать. Я сегодня стал участником этой большой операции не для того, чтобы себя утвердить и показать, что я правильный или я хороший. Я раб Его, я раб Божий. И все, что я делаю... Я делаю ради того, чтобы быть послушным Ему. Посмотрите, как апостол Павел во 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха описывает свою битву, свое противостояние с оппозицией. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это то, что пережил апостол Павел. Это то, что Бог допускает в нашей жизни, друзья. Он допускает немощи. Он допускает какие-то сложности в нашей жизни совершенно не для того, чтобы остановить свое дело. Вы знаете, когда мы посмотрим на то, что Бог делает, Бог прекрасно может сделать любое дело без нашей помощи. Но когда Бог дает нам привилегию участвовать в Его деле, Он хочет, чтобы мы были Ему послушны. Совсем не обязательно, чтобы мы большие какие-то достижения делали. Но очень и очень важно, чтобы мы могли уповать на Него, полагаться на Него, доверяться Ему полностью, признавая свою немощь, свою нужду в Боге, доверяться Ему для того, чтобы Он мог осуществлять свое дело. Пожалуй, апостол Павел был Неемией Нового Завета, был тем, кто был используемым Богом самым могущественным образом. Десятки и десятки церквей сам лично насадил в немощи. Бог хочет, чтобы мы могли осознавать нашу нужду в Нем, доверяться Ему.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Во время нашей прошлой встречи мы узнали о результате правления нечестивого царя Манассии. Народ Божий забыл о Боге, поклонялся идолам, стал непокорным и делал зло. Иосия, новый царь, узнал о законе Божьем и очень опечалился, ведь народ заслуживал сурового наказания. Отменит ли Бог наказание из-за решения царя служить Богу? Иосия празднует Пасху. Библия, 4 книга Царств, глава 23. Когда Шафан передал царю слова пророчицы Алдамы, Иосия решил сделать все, что в его силах, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Он принес найденную книгу закона в храм и созвал туда весь народ. И придворные, и священники, и простые горожане пришли в храм, чтобы услышать, что скажет им царь. Сначала царь прочел им свиток. Затем сказал: «В этой книге закона говорится о завете, который Господь заключил с народом нашим, когда вывел его из Египта. Господь исполнил все свои обещания, но мы нарушили завет. И я решил начать все сначала. И обещаю отныне повиноваться Господу и исполнять Его законы». И весь народ закричал в один голос: «И мы обещаем повиноваться Господу!» Тогда Иосия повелел Хилкии вынести все из храма, ибо что толку обновлять храм снаружи, если внутри он заполнен идолами и другими мерзкими предметами, предназначенными для служения Ваалу. Царь приказал разбить всех истуканов на куски и сжечь их на огромном костре. Иосия запретил отныне своему народу поклоняться кому бы то ни было, кроме Господа Бога Авраама, Исаака и Иакова, их Бога. Когда все мерзости были в Иудее истреблены, Иосия устроил большое празднество во славу Господа. Первая Пасха Господня была совершена сотни лет назад, в ту ночь, когда народ Израиля покинул Египет. Моисей учил, что ее надо совершать раз в году, в память о том, что Господь спас народ свой от египетского рабства, а еврейских первенцев – от смерти. Но во времена нечестивых царей никто и не вспоминал о Пасхе Господней. Теперь Иосия решил устроить в Иерусалиме великий праздник Пасхи. В точности так, как заповедал Господь через Моисея. Все жители Иудеи собрались в Иерусалиме, чтобы принять участие в празднике. Праздник удался на славу. И хотя Иосия сделал все, что мог, однако народ Иудеи так и не обратился к Господу, чтобы во всем уповать на Него и повиноваться Ему. Они подчинились приказу царя, но не обратились к Господу всем сердцем своим. Настолько ли ты решителен в своей вере, как Иосия? Царь понял, что народ живет в большом грехе перед Богом, поэтому приложил все старания, чтобы обратить народ от плохих дел и вернуть его к Богу. Но что бы ни делал Иосия, это не помогло народу образумиться и отказаться от греха. Так бывает и в нашей жизни, когда мы очень стараемся привести людей к Богу, но не всегда это получается. А чему мы лично научились? Какой урок извлекли мы для себя? Я думаю, что очень важно понимать. Даже если мы по воле родителей ходим в церковь, ведем себя так, как надо, а не покаялись, не обратились всем сердцем к Богу, то вся наша праведность и все наше хорошее поведение не спасут нас. Нам нужно всем сердцем обратиться к Богу и посвятить Ему нашу жизнь. Тогда мы будем спасены, и все будет в нашей жизни по воле Божьей, ведь Он нас примет и простит. Иисус сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». В Библии есть очень многое, что нам предстоит узнать. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 73. Псалом 39, стих 3. «Излёг меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Попасть в трясину – страшное дело. Она цепко держит свою добычу. Попавшему в трясину грозит неминуемая гибель, если рядом не будет кого-нибудь, кто придет на помощь. Царь Давид написал о своих страданиях. «Окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, сравнив их со страшным рвом и все засасывающим болотом». Никакой надежды на спасение, если бы не Господь. Это Господь пришел к нему на помощь, избавив от страданий и неисчислимых бед. Он преклонился ко мне, услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота. Обманчивая полянка. Место, где мы собирали грибы, было болотистым. Мы ходили по болоту в резиновых сапогах и на кочках, где росли березки, срезали подберезовики. Под ногами чавкало, но идти было не страшно, это все-таки была почва. Время летело незаметно, подберезовики росли дружно, семейками, наши корзинки наполнялись быстро. А потом мы вышли на небольшой пригорочек, где было совсем сухо, а за ним, совсем рядом, начиналась ровная поляна с изумрудно-зеленой травой. На таких полянках всегда хочется побегать босиком или полежать на их мягкой траве. Но по этой полянке бегать было нельзя. На нее даже шаг шагнуть было опасно. Под зеленой травой скрывалась зыбкая трясина. Вдалеке среди яркой зелени виднелась вода. По краю полянки росли подберезовики, которые очень хотелось срезать и положить в корзинку. Но полянка медленно колыхалась, если сильно топнуть по земле рядом с ней. И мы оставили грибы, растущие у самой трясины, в покое. Я впервые видел самое настоящее зыбучее болото так близко. Еще немного постояв, мы повернули назад, туда, где ходить по болоту можно было без всякой опаски. Псалом 33, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Много опасностей подстерегают христианина на его пути в небесное царство. В книге «Путешествие пилигрима»

0: рассказывается о том, как он попал в топь уныния. Она была настолько вязкой и не хотела выпускать его из своих цепких объятий. И если бы не помощь, пришедшая вовремя, пилигрим, наверное, так бы и погиб в этой топе. А помощь к нему пришла от Бога в ответ на его молитву. Есть такие обманчивые полянки в жизни, которые привлекают своей красотой и обещают много удовольствий. Но верующему человеку туда не надо стремиться. Полянка обманет, превратившись в зыбкую трясину греха. Когда мы взыскиваем, то есть обращаемся в молитве к Богу, помощь от Него всегда приходит вовремя. Он избавляет христианина от всех опасностей этого мира, подстерегающих его на пути. «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, стих 3.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Иду по тропинке нашего заповедника. Ой, погода чудесная! И теплые деньки без осадков продлятся всю будущую неделю. Так, по крайней мере, вчера сообщили в программе лесных новостей. Я спешу к дядюшке Лосю. Мы будем готовиться к нашей радиопередаче «Солнечные строчки».
1: Белочка! Привет! Ой, ну подожди меня, кабанчика! Ничего себе она идет по тропинке! Да за тобой не угнаться!
0: Привет, кабанчик! А я-то думала, что мы встретимся у дядюшки Лося.
1: Слушай, так я же так и намеревался сделать, Белочка. Ой, шел к дядюшке Лосю, смотрю, твой рыжий хвостик между деревьев мелькает. Ну, думаю, сейчас догоню Белочку и вместе к дядюшке Лосю пойдем. Вот. На силу тебя догнал.
0: Но я же не знала, кабанчик, что ты за мной гонишься. Остановилась бы. А я иду себе по тропинке, погодой чудесной любуюсь.
1: Тоже мне нашла погоду чудесную. Вот можно было бы на санках покататься с горки, на лыжах. Вот такая погода действительно хороша.
0: Да я не против. Мне на санках кататься тоже нравится. Правда, такая погода только зимой случается. Что-то не припомню, чтобы на лыжах летом катались. Температура для снежного покрова неподходящая.
1: Вот и я о чем тебе растолковываю, Белочка. Зима мне нравится, и вся ее погода зимняя, а лето не очень. Ну, нравится тоже, но не так, как зима.
0: Понятно. Вот мы и пришли к дядюшке Лосю. Здравствуй, дядюшка Лось.
1: Привет, дядюшка Лось.
2: Привет, друзья. Вот, проходите, присаживайтесь. Только вот куда? Все стулья книгами заняты. Решил генеральную уборку в своей библиотеке учинить, а закончить не успел.
0: Ничего страшного, дядюшка Лось. Можно и на пригорке у старой сосны расположиться и начать нашу радиопередачу «Солнечные строчки». Тем более, что погода сегодня чудесная, солнечная. А после передачи мы тебе, дядюшка Лось, в уборке поможем. Правда, кабанчик?
1: Ну, это, если еще и голодными не останемся, то поможем, ага.
2: Да, обед у меня готов. К вашему приходу старался. Приготовил. Как ты, кабанчик, любишь пельмени с желудями.
1: Ой, это ты, дядюшка Лось, очень правильный суп сварил. Тогда можно хоть две генеральные уборки затевать.
0: Друзья, давайте уже пригласим наших маленьких радиослушателей на радиопередачу «Солнечные строчки».
1: А на какую тему стихи читать будем, Белочка?
0: Предлагаю о временах года. Стихи о зиме, весне, лете, осени. Чтобы никому не обидно было. Ведь всем разные времена года нравятся.
1: О, это ты дело говоришь, Белочка. Так я объявляю начало. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!
2: Сергей Есенин. Стихотворение о зиме. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная в улыбках солнца ясная красавица весна.
1: Ой, что-то я сам замерз от этого стихотворения. Что-нибудь бы потеплее. О, например, вот Василий Жуковский, «Жаворонок». На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая: «Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны. Здесь так легко мне, так радушно, так беспредельно и воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя».
0: И мое стихотворение весеннее «Весна», так оно называется, автор Андрей Лукашин. Зажглась заря на косогорах, горизонт в огне, все вещает на просторах о весне. Безмятежен, тих и ясен небосвод лазури, и теперь нам не опасен холод снежной бури. На деревьях заселяется птицами скворечник, из-под снега пробивается голубой подснежник. Боже, близок к нам апрель, с чудом пробуждения слышу звонкую капель песни воскресенья.
2: Ольга Белявская, «Весной». Будто синькой подсинил кто-то снег на крыше, стало небо над двором голубей и выше. С легким звоном от застрех отпадают льдинки, кружат в солнечном столбе легкие пылинки, и, почуя к вешним дням поворот незримый, сбросил с почек колпачки фикус мой любимый, развернул атласный лист, на геранях почки, захеревший первоцвет обновил листочки, из-за пазухи листов гонит цветоножки. Вот как чуется весна на моем окошке.
1: А теперь летний стишок. Написала его Виктория Серая, а называется «Венок». Лук усеян огоньками, разноцветными цветами, а дуванчик Василек был букет, теперь венок. Подарю его Аленке, моей маленькой сестренке. Ей сегодня ровно год. Пусть красивая растет.
0: Ромашки, Аркадий Мельников. Кажется, солнце в ромашку вошло, желтое донце в лучах расцвело. Вдоль по дорожкам, сзывая ребят, солнце на ножках, качаясь, стоят. Солнце над нами и солнце у ног, все подарил нам великий наш Бог.
2: Иван Белоусов. «В лесу». Я иду тропинкой узкой, пробираюсь в лес густой. Зеленеющие ели стелят ветви надо мной. По бокам трава с цветами, песни птиц звенят кругом. Ручеек журчит в ложбинке, струйки блещут серебром. Я один, и мне не страшно, кто обидит здесь, когда сам пришел не обижать я, отдохнуть пришел сюда. Я не трону птички малой и цветов не буду рвать, если жизнь я дать не в силах, как могу ее отнять?
1: Ну, а теперь что-нибудь осеннее, но такое разноцветное из желтых листьев. Написала Зарейна Цемпель. Осень. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла. Улыбнулась детка мила. Я вам что-то принесла. Груши, яблоки и сливы. Очень вкусный виноград. И, конечно, помидором знаю, каждый будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: А я прочитаю стихотворение, в котором и зеленая весна, и жаркое лето, и урожайная осень, и снежная зима виднеются. Ведь все времена сотворил Бог. Валентина Новомирова. Времена года. Зима метелью вьюжила, поземкою мела, льдом реки заутюжила, снегами замела. Весна тропой заснеженной вслед за зимой пришла и первые подснежники с собою принесла. Под солнцем льды растаяли, ручьями растеклись, вернулись птицы стаями и грозы пронеслись. Земля теплом согретая, как Божий сад цветет. Весна ушла, и лето ей привет вдогонку шлет. Дни мчатся знойной россыпью, поют, звенят, шумят. И вот неслышной поступью подкрался листопад. Осенняя метелица листвою шелестит, ковром багряным стелится и золотом блестит. И скоро вновь закружится, завьюжится пурга, в лед превратятся лужицы, улягутся снега. Зима весной сменяется, а лето осень ждет. И вновь все повторяется, опять зима грядет. Господь, Творец природы, все чудно сотворил и временами года людей благословил.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока, пока.
0: До свидания, ребята.
2: До свидания, друзья.
1: Белочка, а пойду-ка я тоже стишат о временах года попишу. Буду книгу издавать.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Что нас ждет в будущем? Неизвестность. И это внушает нам страх. Сможем ли мы остаться прежними? Нужно ли нам меняться, подстраиваться? Как не бояться встречи с новым и неизвестным?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». Сегодня мы поговорим об изменениях. Предлагаем вам посмотреть на историю, которая произошла в первом веке с одним из апостолов, с апостолом Петром. Бог призвал его пойти к язычникам, чтобы рассказать им о спасении. Петр был иудеем, и подобное для него было немыслимо. Иудеи не могли общаться с язычниками, проводить с ними время. Но Господь ломает эти рамки, разрушает стены привычек и устаревших принципов. Он показывает нам то, что иногда Его план – это что-то совершенно новое для нас. Бог говорит нам, что важно меняться, при этом меняя к лучшему мир вокруг нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Как-то на глаза мне попалась книга по истории, и там была одна глава, которая называлась «Дерево легче всего измерить, когда оно упало». И на самом деле это именно так. Нам легче измерить высоту, ширину, глубину корней дерева именно тогда, когда оно упало. Автор приводил аналогию жизни человека. Он писал, что результативность правления какого-то царя или президента лучше всего оценивать уже после его ухода. Как говорят на Руси, дело венчает конец. Христос учил, по делам их узнаете их. Я подумал, что в этом есть большая доля истины. Это касается и каждого из нас. На самом деле жизнь человека лучше всего оценивать именно, когда его уже не станет. Он должен упасть, как дерево, чтобы были видны и корни, и определена высота. Но в данном случае то, что подходит к отдельному человеку, никак не подходит к супружеству или к церковному служению. Нельзя ждать, когда они падут, чтобы оценить их успех. И если вы дождетесь падения, то, поверьте мне, будет уже слишком поздно что-то менять. Я вспоминаю, как мы с женой праздновали годовщину нашей свадьбы. Мы пошли в ресторан, мы нашли тихое, спокойное, милое место, где на столах горят свечи и играет спокойная музыка. На меня нахлынула ностальгия. Мы стали вспоминать, что пережили за годы супружеской жизни. Я понял, что без жены моя жизнь была бы не такой яркой и насыщенной. Понял, что так мало говорил ей об этом. И когда я думаю о своей жене, мне хочется, чтобы весь мир знал, как она украсила мою жизнь. Когда мы сидели в этом ресторанчике, я подумал, что празднование годовщины нужны именно ради таких мыслей и таких воспоминаний. Когда вы что-то празднуете, вы вспоминаете прошлое. Вас накрывает волна теплых и приятных воспоминаний. Вы испытываете чувство благодарности, вы хотите делиться радостью с окружающими, вы хотите петь, а может быть даже кричать о том, как вы счастливы, о том, какое благословение иметь семью. Но когда мы вспомним все прекрасные, да и печальные моменты, посмеемся и поплачем над прожитым,